0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать». Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся, если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов, если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших, что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших, если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших, если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: Радио «Вера». Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Я не слыхал от няни никогда ни одного бранного слова. Она всегда любовно и ласково останавливала упрямство и шалость. Мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. Бог не велит так делать. Не делай этого, грешно. И ничего более. Помню, однако же, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь, Успенье в день, храмовый праздник в Андроньевском монастыре, монастырь и шатры с пьяным шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы черная грозовая туча. Блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с няней у открытого окна и смотрим сверху. «Вот смотри», — слышу, — говорит она. Народ шумит, буянит, а не слышит, как Бог грозит. Тут шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога свое. Это простое указание на контраст между небом и землей, сделанное, кстати, любящей душой, запечатлелось навсегда. И всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянье.

верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.
1: Небольшой легковой автомобиль пробирался по извилистым улочкам Афин в Плаку, самый древний район города. В машине, кроме водителя, сидели еще несколько человек. Они направлялись в церковь Святой Екатерины, чтобы поклониться находящимся там мощам новомученика Полидора Кипрского. Был среди пассажиров и афонский монах Елпидий. Будучи проездом в Афинах, он собрал своих знакомых и предложил им отправиться в паломничество, для чего они и наняли этот автомобиль. Машина ехала медленно, то и дело останавливаясь на светофорах. Однако пассажиры не выражали никакого волнения и спокойно про себя молились. Водитель же, напротив, каждую вынужденную остановку сопровождал громкими недовольными возгласами. И вот уже на самом подъезде к площади Плака автомобиль попал в длинную пробку. Водитель нервно стучал руками по рулю, а когда стало понятно, что быстро из дорожного затора им не выбраться, вдруг страшно и богохульно выругался. Пассажиры, настроенные на встречу со святыней, вздрогнули от бранных слов. И в тот же миг раздался голос всю дорогу до этого молчавшего монаха Елпидия. «Коста Скефалинии, ты зачем богохульствуешь?» — громко крикнул он. «Прекрати, и чтобы этого больше не повторялось». Водитель обернулся. Глаза его выражали одновременно изумление и испуг. Ведь он не представлялся пассажиром, а между тем этот монах сейчас назвал и его имя, и место, откуда он был родом. Шоферу стало стыдно. Он стал извиняться перед своими пассажирами. Вскоре пробка тронулась, и они благополучно доехали до церкви. Когда машина уехала, знакомые с удивлением спросили Елпидия, откуда он знает шофера. «А я его и не знаю», — с улыбкой ответил монах. «Так наугад сказал, что первое в голову пришло. А оказалось верно. Когда необходимо, милостивый Господь дает человеку мудрость», — говорил афонский старец Елпидий из Нового Скита. «Дает разум, чтобы вразумить неправых».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.

0: Игорь Фомин.
1: В первом послании святого апостола Павла Коринфянам читаем: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Многие хотели бы не то чтобы разгадать, но хотя бы приблизиться к пониманию этой тайны. Православные христиане верят в то, что воскреснут в своих собственных телах. Но как это будет? Святые отцы тоже размышляли на эту тему. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Великого. «Представь себе сад, в котором всякого рода плодоносные деревья. Были там груши, яблони, виноград с плодами и листьями. Но и сад, и все дерева, и листья изменились и обратились в иное естество, и все прежнее сделалось световидным. Так и люди изменятся в воскресение, и члены их сделаются святыми и световидными».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина. 1926 год. Пензенская губерния. Село Никольский Поим. Подрастали дети. Бабушка Елена Сергеевна стремилась дать им христианское воспитание, что было непросто в советское время. Малышей водили к причастию. Старший сын Даниил рано начал прислуживать в алтаре. Бабушка вспоминала, как-то в день престольного праздника поднялась сильная метель. Дорогу замело. Из-за домашних дел Елена Сергеевна не смогла пойти к ранней обедне. Но, встав в 8 часов, увидела, что 6-летнего Даниила нет в постели. Ушел с отцом в снежную бурю.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1854 году Россия вступила в Крымскую войну. Сильная англо-французская армия подступила к Севастополю. Атаковать город открыто она не стала, а предприняла осаду. Русская армия самоотверженно защищала каждый метр родной земли. Среди множества героев, совершавших в те дни подвиги, спасая Отечество, была и сестра милосердия Дарья Ткач. До войны она проживала в городе Елец, растила крошечную дочь и очень любила своего мужа Федора. Едва начались боевые действия, Федор ушел на фронт и служил корабельным артиллеристом. Он отличился в сражениях, отправив ко дну несколько судов противника, за что был награжден медалью и отпуском домой. Обратно в Севастополь Федор приехал не один. Семья Ткач прибыла туда в полном составе. Дарья решила больше не расставаться с любимым супругом и добилась разрешения отправиться в осажденный город вместе с мужем и дочерью. В страшные дни осады, когда была важна каждая пара рук, Дарья не пряталась от пуль и снарядов. Став сестрой милосердия, она так же, как супруг, не уходила с бастионов. Русский флот уже был затоплен, и моряк-артиллерист Федор Ткач сражался на суше. Дарья служила на редуте адмирала Корнилова. Она поила измученных воинов водой и квасом, который варила сама. Выносила раненых за линию огня, ухаживала за выжившими, хранила погибших, молилась и плакала о каждом. Дарья помогала бойцам одним своим присутствием, вдохновляя защитников Отечества на новые подвиги и не думая об опасности, каждую минуту грозившей ей самой. Мужество и храбрость Дарьи не остались незамеченными. Ею восхищались не только матросы и офицеры, но сестру милосердия, которая всегда стремилась попасть в самые опасные места, обратил внимание адмирал Нахимов. Он был принципиальным противником того, чтобы женщины допускались на оборонительные рубежи, считая, что воевать должны мужчины. Но перед сестрами милосердия преклонялся и был бесконечно благодарен Дарье за ее добровольную помощь. По распоряжению Нахимова Ткач представили к награде – медали за храбрость. В августе 1855 года Дарья стала вдовой. Смертельно раненый, Федор скончался на руках у жены. Она похоронила его и вернулась туда, где была нужнее всего – на бастионы, к раненым. Дарья не считала себя вправе замыкаться в своем горе и была убеждена, ее долг перед погибшим мужем – забота о его товарищах. Только когда русская армия после 349-дневной обороны оставила город, Дарья вместе с дочерью, за которой все это время присматривали добрые люди, уехала в Елец. Путь защитников Севастополя, среди которых было и маленькое семейство Ткач, лежал через Москву. Когда колонна бойцов вошла в Первопрестольную, встречающие ее москвичи опустились на колени. В Ельце Дарью догнала медаль за храбрость, награда за христианский подвиг милосердия. Торжественная церемония вручения проходила в здании воинского присутствия. Когда Дарья Давыдовна подъехала к нему, у входа ее приветствовал почетный караул. Весь Елец гордился своей героиней. О ее подвигах рассказывали немало историй. Дошли они и до Петербурга. Император Николай I личным указом пожаловал Ткач солидную пожизненную пенсию. Дарья Давыдовна прожила долгую жизнь – 81 год. Когда она умерла, ее похоронили с воинскими почестями, а на могиле установили мраморный памятник, на котором высекли слова «Ткач Дарья Давыдовна, сестра милосердия на бастионах Севастополя, георгиевский кавалер». Родилась в 1832 году, скончалась в 1913 году. Эта скромная надпись как нельзя лучше характеризовала Дарью Ткач. Пышных фраз она никогда не любила. Правда, без них не обходились поэты, посвящавшие стихи сестрам милосердия. Но кто же осмелится возразить против таких строк неизвестного автора? «Пройдет гроза, и жизнь пройдет. Не станет тех, другие будут. Но подвиг светлый не умрет, о нем потомки не забудут».
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является «задостойник». Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как «задостойник праздника Рождества Христова». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: «Задостойник Рождества Христова» – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовью же, дева, песни ткати, спротяженно сложенное, неудобно есть». «Но и мати силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст «задостойника» передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
2: «Задостойник Рождества Христова» звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать «задостойник Рождества Христова» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Житие. Жизнь частенько била ее. Донимали болезни. Она приходила усталой, с печатью дрязг на работе и обид от начальства, после давки в автобусе, после беготни за продуктами, и принималась за домашние дела. Готовила ужин и обед на завтра, придирчиво проверяла уроки у дочки, подшивала ей новую юбку, читала сказку сынишке и вырезала снежинки. Спускалась к соседке помочь обрежать покойника и возвращалась. И убирала за кошкой, и укладывала детей, подолгу целуя их. И встречала мужа и кормила его, рассказывая про что-то забавное, и не спрашивала, почему он так поздно, но думала об этом, кладя его рубашку, когда все уже спали. Тихонько досматривала любимый фильм. Тихонько ощупывала свою опухоль, пила таблетки. Потом тихонько молилась и ложилась в свою постель. Потом о чем-то вспоминала, вздыхая с улыбкой. А потом плакала, боясь разбудить своих. Плакала, захлебываясь от счастья.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что препираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами».

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Исповедь. У нас строгий батюшка. По воскресеньям он исповедует перед литургией, и все ждут, когда, наконец, дойдет очередь до последнего. В этот раз последней была старушка, глухая почти совсем. «Вы что, на исповедь?» – переспрашивает громко батюшка. «Да вот, пришла», – отвечает на весь храм. «А то, глядишь, помру. Грехи-то есть?» «Да как же, много, сынок. И ругалась, вот, и всяко было. Сильная я грешная. Ребеночка я тогда вытравила, в Круглове жили». Батюшка быстро оглядывает нас, но все стоят, опустив головы. «Имя как?» – кричит он. «Да я не знаю имени-то. Он ведь не родился, ребеночек. Я его...» «Твое, твое, как?» «Мое. Я еще картошку мерзлую воровала с сестрой. С колхоза...» «Как зовут? Не сестру, тебя как?» «Антонина я». «Что, не простят меня?» Батюшка не знает, что отвечать. «Сильно грешная я. В войну тоже». Он торопливо покрывает ее петрохилиум, и она затихает, но не совсем. Слышно, как она еще что-то перечисляет. И удобно стоять согбенной, она ведь и ходит так. «Господи, помилуй ее», — вырвалось у кого-то.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Мне очень понравилась одна моя сослуживица. Пришелся, видно, и я ей по душе. Мы поженились. У нас было много общих интересов, но как только заходил разговор о Боге, жена резко прекращала беседу. Она была атеисткой. Я скорбел и молился о ее вразумлении. Однажды к нам приехала погостить престарелая мать моей жены. Видимо, по дороге она заразилась сыпным тифом. Ее забрали в больницу. Там к сыпному тифу добавилось воспаление легких. Положение стало тяжелым. Врач не ждал выздоровления. Раз после посещения больницы жена пришла вся в слезах. «Умрет моя мама. Не выживет», — рыдала она. Я осторожно сказал ей: «Не отчаивайся. Пойди к Иверской, поставь свечу перед иконой. Покайся в своем неверии и помолись об исцелении мамы. Как же я пойду? Мне стыдно, я так далека от этого. Отбрось стыд. Смело иди, кайся и молись». Жена пошла. После она рассказывала, как при входе в храм в Сокольниках ее почти физически не пускала какая-то сила. Но, поборов это наваждение, она все-таки вошла. Долго плакала и молилась перед иконой. Из храма жена пошла в больницу и там узнала, что маме стало лучше. С этого дня мама начала поправляться и вскоре выздоровела. С тех пор жена глубоко верующий человек. Вот так помогла нам владычица и дала великую, объединяющую нас радость.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый.

О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Илларион Троекуровский.
1: Летнее солнце ярко светило, когда в село Троекурово Лебедянского уезда вошла усталая путница. Звали ее Ефимия Григорьевна Попова. Она была дочерью зажиточного крестьянина. В Троекурово она пришла, чтобы навестить монаха Иллариона, жившего здесь в келье рядом с Дмитриевским храмом. По всей Тамбовской губернии, частью которой тогда, в середине XIX века, был и Лебедянский уезд, о монахе говорили как о неустанном молитвеннике и мудром наставнике. Монаха Иллариона женщина нашла на огороде. Он пропалывал редьку. Гостья сразу поняла, как трудно было старому, почти слепому человеку орудовать мотыгой под палящим солнцем. Поставив на землю свой дорожный узелок, Ефимия Григорьевна с поклоном подошла к монаху. «Батюшка, дозвольте мне поработать, а вы в келейку к себе ступайте, отдохните». Монах Иларион перекрестил женщину. «Благослови тебя Господь», — сказал он, и, вручив Ефимии Григорьевне мотыгу, ушел с огорода. Женщина трудилась весь день, и только к вечеру, когда стало смеркаться, разогнула спину. Уставшая с дороги, наработавшаяся, она сильно проголодалась и очень обрадовалась, когда монах Иларион позвал ее к трапезе. Ефимия Григорьевна уже сидела в предвкушении сытного ужина, когда хозяин поставил на стол тарелку с одним единственным соленым груздем. Благословив трапезу, монах разрезал гриб на три части. Две предложил гостю, а одну взял себе. «И это после того, как я весь день проработала, не разгибая спины?» — в сердцах подумала женщина. «Чем же тут наешься-то?» Из вежливости она немного откусила от гриба и вдруг ощутила такую сытость, что больше уже не могла съесть ни кусочка. И долго еще после этой чудесной трапезы ей не хотелось вкушать пищи. Об этом удивительном случае Ефимия Григорьевна рассказала инокиням, живущим в Свято-Дмитриевской обители, которую основал в Троекурове монах Иларион. В обители и за ее пределами уже давно знали о его духовной мудрости и чудесах и величали монаха не иначе, как старцем. А старец Иларион Троекуровский говорил: «Праведно трудящегося напитает Господь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Илларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Смысл добродетели.

0: начертывают и устанавливают образ, покушаясь, увлекши через него в мечтание ум, обольстить его. Коли будем люботрудно проходить такое действование, то оно, если хотим, очень основательно и внятно на опыте покажет искусство мысленной брани и доставит опытность в ней.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Второе десятилетие 20 века. Санкт-Петербург. Мать уделяла нам много внимания, и ее нравственное и духовное влияние на нас было велико. Она придерживалась традиций православного быта и мировоззрения. Вместе с тем в ней сказывалось английское воспитание, полученное от благочестивых гувернанток-англичанок. Мать читала нам вслух довольно старомодные английские детские книги, которые, хотя и вызывали у нас протест против излишней сентиментальности, но развивали чувство добра. Помню, однажды, в начале Великого Поста, мы с братом Юрием решили читать каждое утро Евангелие и заучивать какой-нибудь стих. Дело не пошло на лад. К вечеру мы уже ничего не помнили. Тогда мы решили записывать стихи на бумажку и прикалывать ее к носовому платку.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ранним апрельским утром 1756 года небольшой почтовый корабль «Ганновер» бороздил бескрайнюю морскую гладь на пути из Лондона в Лиссабон. На его борту плыл необычный пассажир. Он не вез с собой письма или посылки. Он спешил в Португалию с иной целью. Несколько месяцев назад там случилось страшное землетрясение, разрушившее многие города и унесшее жизни сотен тысяч людей. Пассажир «Ганновера» спешил на помощь пострадавшим. Доброволец готов был делать все, что от него потребуется – перевязывать раненых, строить жилье лишившимся крова. Пассажира звали Джон Говард. Он был лондонским юристом и наследником солидного состояния. Однако в глубине души его не оставляло жгучее чувство того, что жизнь респектабельного горожанина совсем не то, к чему он стремится. Говард мечтал служить людям. И это его стремление подкреплялось горячей верой в Бога. Вот почему, узнав о несчастье, случившемся в Португалии, он повесил замок на дверь своей юридической конторы и, не колеблясь, взошел на борт первого же корабля, плывущего в Лиссабон. У берегов Франции дорогу судну перегородила военная флотилия. Шла семилетняя война, и французские власти строго досматривали все корабли, следующие из Англии. Мирный почтовый «Ганновер» вызвал у них подозрение, и команду корабля вместе с пассажиром арестовали и припроводили в тюрьму. «Я страдал от жажды и голода. В течение 40 часов мы не получили ни капли воды, ни кусочка пищи. Пришлось 6 ночей пролежать на соломе». Так обращались со всеми узниками, вспоминал Джон Говард спустя годы в своей книге о состоянии тюрем в Англии и Уэльсе. В конце концов, ему удалось освободиться из плена и вернуться в Англию, так, увы, и не достигнув конечного пункта своего путешествия. Но те сострадания и жалость, которые Говард испытал, глядя на мучения заключенных, впоследствии стали отправной точкой для деятельности, которой он посвятит свою жизнь. В 1773 году Говарда назначили шерифом города Бертфорда. Входя в круг своих новых обязанностей, он посетил местную тюрьму. И в его памяти ожили события 17-летней давности, когда он сам, без крошки хлеба и глотка воды, лежал на каменном полу французского каземата. Бертфордская тюрьма стала первой, где Джон Говард претворил в жизнь свое видение цивилизованной и гуманной системы заключения. С его помощью удалось улучшить условия проживания узников, обеспечить их ежедневным питанием, прекратить жестокое обращение со стороны смотрителей, сократить сроки приговоров, отменить оплачивать свое содержание в тюрьме. Позже Говард предпринял множество поездок по тюрьмам Франции, Голландии, Италии и Австрии. По результатам своих наблюдений он издал несколько теоретических работ, в которых излагал назревшие проблемы и предлагал четкие пути решения, опираясь на положительные результаты, полученные им в Бертфорде. Говард не раз выступал в парламенте. Пламенные, искренние речи юриста возымели должный эффект. Правительство Англии, а вслед за ним и ряд других европейских государств, решились, наконец, на тюремную реформу на основе идей Говарда. В 1789 году Говард приехал в Петербург, где вежливо, но категорично отказался от пышного приема в царском дворце, отправившись вместо этого в больницы и тюрьмы. А через несколько дней выехал на юг России, в город Херсон, где свирепствовала эпидемия чумы. Джон бесстрашно ухаживал за больными, пользуясь приобретенными во время учебы в колледже медицинскими навыками. Но смертельная болезнь не пощадила и его. Говард сам заразился чумой и слег в горячке. 20 января человек, которого во всем мире еще при жизни называли великим филантропом, скончался. Джона Говарда похоронили в Херсоне, а на надгробии выбили слова на латыни. Жил для других.
0: Имена, имена милосердия.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь

звезд. Будут тебе сниться, но лишь одна ляжет

0: Радио «Вера».
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордых.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в «Задостойнике», одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, Церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
2: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Услышать от врача онкологический диагноз всегда страшно. А когда женщина узнает о болезни во время беременности, то сталкивается еще и со страхом за жизнь будущего ребенка. Нередко врачи предлагают в такой ситуации прервать беременность, чтобы начать лечение. Но в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве таких пациенток успешно лечат. Вот только перед женщинами встает вопрос, где жить в столице, пока идет терапия? Большой поддержкой для беременных стала бесплатная социальная гостиница «Добрый дом». Изначально созданная для онкобольных детей, она открыла двери и для будущих мам. Так Наталью из Казани «Добрый дом» поддерживал целый год. Пока женщина лечилась во время беременности и уже после родов, когда перенесла операцию и проходила лучевую терапию. В «Добром доме» есть все необходимое для младенцев – от кроваток и колясок до пеленок, смесей и подгузников. О необычной гостинице Наталья узнала в чате для беременных пациенток онкоцентра. «Я приезжала в Москву, зная, что мне есть где остановиться, и там мне будет хорошо, уютно и комфортно. А если нужно, я могу приехать и со старшим сыном. Это огромная помощь для нашей семьи», — говорит Наталья. Поддержать гостиницу и подарить надежду тем, кто борется за две жизни сразу, можно на сайте «Доброго дома». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему. Люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы слово его разносилось во времени и пространстве, не зная границы препятствий, и чтобы от стоп его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный, приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди и тогда говорили: кто докажет нам, что он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит, и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй, и укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне: кто докажет мне? Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость. Отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга, дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», — вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон». 1928 год. В воскресенье отец игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней литургии все монахи собрались в огромной трапезной. Как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной высокой зале, украшенной живописью. После молитвы и благословения предстоящих яств игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеимонова монастыря та, что кушанье подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение. Освящается все, что стоит на столе, так что неосвященного никто ничего не ест. На кафедру взошел чтец и начал чтение, а мы стали трапезовать. И тут своими глазами можно было уже убедиться в святой бедности монастыря. Воскресный, то есть улучшенный обед состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и кусочка рыбы, не той, что подавали мне в номер, а баккалары, рода греческой трески, в будни и ее нет. Не дай бог никому такой рыбы. У нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но она дешева, ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно было квасом, очень плохеньким, и дали по стаканчику вина для праздника. Мясо в русских афонских монастырях не едят вовсе, в греческих допускается. На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря. Пред лицом бедности здесь все равны.
0: Голос.

Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Панкратий из Свято-Пантелеимонова монастыря.
1: Семилетний крестьянский мальчик по имени Парамон из маленькой русской деревни гнал на луг господских гусей. Пасти птицу было его обязанностью, и хотя на дворе была уже середина октября, гуси с удовольствием щипали влажную, мягкую от первых заморозков, пожухлую траву. Летом Парамон пас гусей босиком. Ступать по нагретой солнцем земле было радостно, да и не было у него, бедного мальчишки-сироты, никакой обуви. К осени барыня обещала справить ему сапожки. И вот осень подошла, грянули утренники с инеем и тонкой коркой льда на лужах, а обещанных сапог все не было. Мальчик продолжал ходить без обуви. Он пас гусей, осторожно ступая по заиндевевшей траве босыми ступнями, ежась и подпрыгивая от холода. Сапог от барыни Парамон так и не получил. Зато получил тяжелейшую болезнь ног, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. Когда Парамон достиг отрочества, он тайком ото всех ушел странствовать по святым местам, достигнув, в конце концов, святой горы Афон. Здесь он принял монашеский постриг с именем Панкратий и остался жить в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Монахи знали, что отец Панкратий страдает жестокими болями в ногах. Знали и то, как они у него появились. Видя его выстаивающим длинные многочасовые службы в храме, братья постоянно выражали монаху сочувствие. «И что за сердце было у твоей барыни? Видно, каменное», — говорили они отцу Панкратию. А тот, махая на них руками, отвечал: «А я ее не виню и даже благодарю. Ведь чем больше страдает мое тело, тем меньше я испытываю страданий сердечных. Поверьте, я согласен сгнить всем телом, лишь бы Бог избавил меня от сердечных страданий. Если сердце заболит, бедовое дело, это адское мучение. А мои раны, будь их в 10 раз более, пустошь. Я не нарадуюсь моей болезни, потому что по мере страданий утешает меня Бог. Не стоит скорбеть о болезнях телесных», — говорил старец Панкратий из Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. «Чем значительнее боль, тем ближе Господь и надежда райского блаженства на небесах».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Панкратий из Свято-Пантелеимонова монастыря.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Ум и рассудительность – это дар Божий. Многие знания уму не научают. Действительно, умным человеком можно стать только, находясь под действием Божьей благодати. По мере того, как очищается сердце, проясняется и взгляд на смысл происходящих в жизни событий. И человек учится всецело доверять Богу. Хочу поделиться словами преподобного Антония Великого. «Истинно умный человек одну имеет заботу – вседушно повиноваться и угождать Богу всяческих. Тому и единственно тому поучает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его за Его благое промышление, в каких бы ни находился случайностях по жизни».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1911 год. Императорская яхта «Штандарт». У отца поврежден коленный сустав, из-за чего он вынужден лежать в постели. Лейтенант Бутаков отвез нас к Графской пристани, где ожидала моторка, которая должна была доставить нас на яхту. Элегантный силуэт яхты меня очаровал. На палубе мы никого не встретили. Лейтенант провел нас через заставленный вещами свитый проход прямо к каюте папы. Папа лежал в постели. Он крепко нас расцеловал. Вскоре спросил, читали ли мы в газетах сообщения о смерти Столыпина. «Да», — ответил брат Глеб и начал плакать. Отец печально улыбнулся и рассказал нам, что повредил себе колено сразу после покушения. Встревоженный криками, он поспешил в салон, где Столыпина положили для оказания первой помощи. В спешке он споткнулся о ковер и тяжело упал. В то время его помыслы были заняты ранением друга, и он ничего не почувствовал, заметив только на следующий день, что случилось с его коленом. Отец еще рассказывал, как в дверь постучали. «Войдите», — механически ответил он. Я обернулась, и мое изумление было безгранично. Я увидела сразу всех четырех великих княжон. Я никогда не забуду красоты, жизнерадостности, доброты и приветливости, исходивших от этой группы. Они пробыли недолго. Перед их уходом отец спросил княжну: «Татьяна Николаевна, не будете ли вы так добры попросить у государыни разрешения, чтобы мои дети могли прийти завтра?» Татьяна почти тотчас же вернулась обратно. Мама сказала, что Таня и Глеб могут приходить каждый день.
0: Голос

0: Светлое радио. Москва, 109 FM. Имена, имена милосердия.
1: Мороз тонкой пленкой сковал лужи и охладил землю. Зимы в Этрурии, местности на северо-западе древней Италии, были холодными. Люди спешили запастись дровами для очага и доставали из сундуков теплую одежду. Вот почему на юношу, бредущего по деревне без шерстяной накидки, в одной тонкой рубахе, да к тому же еще босиком, народ смотрел с недоумением. А он, казалось, совсем не чувствовал холода и думал только о том, как незаметно проскользнуть в дом, чтобы не попасться в таком виде на глаза матери. Она наверняка снова будет его бронить, ведь свою накидку и башмаки юноша отдал несчастному нищему, замерзавшему на дороге. Молодой человек поступал так уже не в первый раз. Равнодушно пройти мимо страдающего, голодного и обездоленного он не мог. Звали юношу Ванифатием. Он был сыном бедной вдовы. Осторожно, стараясь не скрипеть дверью, Ванифатий вошел в дом. Но не тут-то было. Мать уже поджидала его у порога. Увидев сына раздетым и разутым, она сурово спросила: «Где твоя одежда? Опять отдал какому-нибудь попрошайке?» Ванифатий молчал, опустив голову. Ему было жалко мать, но не одеть того замерзавшего старика он тоже не мог. А женщина продолжала укорять сына: «Добро бы ты еще богачом был, а то ведь сам нищий. Где уж нам милостыню подавать?» Ванифатий не перечил матери, и она скоро успокоилась. «Будем ужинать, сейчас хлеб испеку», – сказала женщина и, взяв глиняную миску, направилась в кладовую за мукой. Ванифатий вздохнул. Вчера вечером он отдал всю оставшуюся муку бедным соседям, которым приходилось еще труднее, чем им с матерью. Конечно, пропажа тут же обнаружилась, и юноше пришлось все рассказать. Женщина, причитая, схватилась руками за голову. «Что ты наделал? Теперь мы умрем от голода!» Но Ванифатий с жаром возразил: «Нет, мама, Господь нас не оставит, вот увидишь!» И в Библии сказано: «Дающий нищему не обеднеет!» С этими словами Ванифатий стал на колени и начал горячо молиться. Потом поднялся, взял из рук матери пустую миску, вошел в кладовую и вынес ее оттуда, доверху наполненную мукой. «Благодарю тебя, Боже!» – только и смогла произнести пораженная женщина, не веря своим глазам. С тех пор она больше никогда не ругала Ванифатия за его сострадание к бедным, сама помогала тем, кто оказывался в нужде, и запасы их не оскудевали. Прошли годы. Ванифатий, не мыслящий себе в жизни иного поприща, кроме служения Богу, стал священником. Вскоре его назначили епископом города Ферентин в Южной Этрурии. Веренная Ванифатию епархия была крайне бедна, и епископу частенько нечего было есть. Но как только у него появлялось хоть несколько монет, он спешил раздать их нищим, хотя сам очень нуждался. Ванифатий твердо верил, что Бог позаботится о нем. За такую беззаветную любовь к людям Бог наделил Ванифатия многими духовными дарами, а люди прозвали его «милостивым». Как Ванифатий милостивый, вошел он и в историю церкви, прославивший его в лике святых.
0: Имена, имена милосердия.

за нее, чтоб ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеве, яко в век милости Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко в век милости Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так: «Исповедайтеся Господеве, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так: «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Метаморфоза. Странно. Какое-то время мы живем, не замечая течения жизни. А потом вдруг замечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, сутулились, поблекли, состарились. Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и вдруг состарились. Они уже на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности. И значит, очередь за тобой. Но я-то совсем другое. Со мной все будет иначе. Иначе. А годы бегут, а лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже столько лет, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой. Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной жизнью, что ощущаешь с самого детства. Такой же задорной девчонкой, у которой все впереди.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
9: «И придоши на вон полуморе во страну Гадаринскую».
10: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
9: Велико сотвори ему Иисус, и все дивляхуся.
8: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Генесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград. И он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакіна. Літературні ескізи. Добрий дождик. Утром мы с пятилетней дочкой Аленкой выходим из подъезда и идем к машине. По дороге на работу я обычно завожу дочку в детский сад. Сегодня дождь. Небо хмурое, холодный ветер. Я открыл большой зонт и бурчу себе под нос. И зачем нам этот дождь? Вопрос был риторическим. Я думал в это время о чем-то другом. Но Аленушка взялась отвечать на полном серьезе. Дождик добрый. Он нам очень-очень нужен, чтобы трава росла, и цветы, и деревья. Бог свою планету поливает, как я цветы на балконе из леечки. Я улыбнулся и покрепче сжал детскую ручку. Да, конечно. Подумал, что не зря мы именно в православный садик дочку отдали. Умение с миром принимать даже холодный дождь, доверие Богу – вот что я услышал в рассуждениях ребенка. А это ведь и есть смирение, которому мне еще учиться и учиться. «Спасибо, Аленушка!» – поблагодарил я дочку уже в машине. «Примирила ты меня с дождиком!»

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 3 сентября. 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова, который размышлял, куда труднее не судить. Может быть, это и есть самое трудное в христианстве. Именно потому, что греховность тут неощутима. А добродетели не осуждения – клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, священник Николай Конюхов.
2: Дело в том, что когда мы с вами надеваем на себя парик, черную мантию и берем молоточек, мы не замечаем, как становимся язычниками. Вроде бы, при чем здесь эти два абсолютно разных факта? Дело в том, что когда человек судит, он забирает себе, присваивает себе то, что надлежит только Богу. Потому что Бог говорит: «Я судья, аз судья, аз воздам». И в другом месте Евангелия сказано, что Бог Отец весь суд отдал Сыну Своему Единородному Иисусу Христу. Поэтому, когда мы примеряем на себя вот эту роль, и не просто говорим о том, что мне нравится или не нравится, о том, что мне приятно или неприятно, не просто даем какое-то оценочное суждение, а именно судим, то есть выносим вердикт. Этот человек гордец, этот человек блудник, этот неправильно нажил имущество. Мы завидуем просто, поэтому он неправильно нажил имущество. И так далее. Это все присваивание себе места Божьего. И по-хорошему это идолопоклонство, потому что Бог только один, а тут получается Бога два. Истинный и ты еще. Ну, пытаешься себя изобразить. Поэтому любой человек, который замечает за собой, что залазит на вот это место, на трон Божий, должен прийти в себя и сказать: «Господи, прости, пожалуйста, это твое место, а я не буду дерзать, потому что тот, кто судит, тот будет судим. Не дай Бог, если нас будут судить так, как мы порой судим других людей».
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Друзья познаются в беде. Это утверждение, которое проверено временем и людьми. Моему знакомому, например, его друг однажды спас жизнь. Им тогда было приблизительно лет по 16. Большой компанией они впервые поехали отдыхать на море. Для ребят эта поездка стала приключением. Много времени мальчишки проводили в воде, плавали до посинения. Их не останавливала даже плохая погода и предупреждение об опасности. В один из таких непогожих дней они снова отправились на море. Был шторм, но, несмотря на это, ребята все равно полезли в воду и стали нырять под высокую волну. В какой-то момент мой знакомый совсем потерял бдительность и не заметил, как волны стали настолько огромными, что уже не давали выбраться обратно на берег. Они затягивали подростка все дальше в море. Он отчаянно пытался плыть. Руки и ноги стало сводить от напряжения. Мальчик звал на помощь, но из-за больших волн его не было видно. Все могло бы закончиться плачевно, но, к счастью, его приятель, который оставался на берегу, заподозрил что-то неладное. Парень схватил надувной матрас, вместе с которым бросился в бушующие волны. Он сумел добраться до тонущего друга, который уже начал терять сознание, и вытащил его на берег. Ребята в скором времени оправились от испуга, и все оставшиеся дни каникул продолжали с наслаждением купаться в море. Просто теперь они относились к водной стихии осторожнее. С тех пор прошло много лет. Мой знакомый продолжает общаться со своим спасителем и очень дорожит этой дружбой. Для него он не просто приятель, а друг с большой буквы, на которого можно рассчитывать в любой ситуации. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце Убрус, на котором отпечатался его нерукотворный образ, и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикию. Апостол основал церковь в Верите, в современном Бейруте. Там он и скончался в 44-м году. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды святого апостола Фаддея, ученика Иисуса Христа из числа 70, и просим его: «Святой апостол Фаддей, моли Бога о нас».

Детский писатель Валерий Шульжик говорил: «Когда создаешь литературное произведение, надо перо свое макать в чернильницу с добротой и состраданием». Наверное, поэтому его добрые истории так нравятся и детям, и взрослым. Особенно сказки про поросенка Фунтика. В 1986 году творческое объединение «Экран» решило снять о приключениях Фунтика многосерийный мультфильм. Валерия Владимировича попросили написать стихи для песни, которая в нем прозвучит. Руководствуясь своим творческим кредо, Шульжик сочинил стихи о доброте. Композитор Владимир Львовский написал простую, светлую, запоминающуюся мелодию. Композицию так и назвали «Песня о доброте». Она прозвучала в мультфильме в исполнении Зои Пыльновой и Армена Джигарханяна. И вот уже несколько поколений, благодаря ей, учатся радоваться простым вещам и быть добрыми к тем, кто рядом.

0: хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.
1: Потому что

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и

0: Дня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
1: Принухамся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
2: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке лжебратьями. Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
3: Апостольские чтения.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5-й класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Мученица Васса жила на рубеже 3-4 веков в городе Едессе Македонской. Ее муж был языческим жрецом. Сама Васса воспитывалась в христианской вере и передала ее сыновьям Феогнию, Агапию и Писту. В правление императора Максимиана Галерия христиан объявили вне закона. Муж Вассы донес на свою жену и детей. Их схватили, принуждали отречься от веры. Но Васса отказалась. Сыновья последовали ее примеру. Тогда на глазах у матери стали истязать и казнить ее детей. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом. По преданию, пищи ее подкреплял ангел. Затем женщину бросили в морскую пучину. И тут неожиданно в море возник корабль. Трое сияющих юношей, в которых все узнали сыновей Вассы, подняли мученицу на борт. Спустя несколько дней христианка сама сошла на берег, чтобы принять мученическую кончину за свою веру. Через 100 лет в Халкидоне была построена первая церковь в честь мученицы Вассы. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученицу Вассу вместе с ее сыновьями и просит их святых молитв. Мученица Васса и чада ее Феогний, Агапий и Пист, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В московском сквере Девичьего поля, неподалеку от клиники детских болезней, стоит памятник. Мужчина с длинной густой бородой, а рядом с ним маленький ребенок. «Другу детей Нилу Федоровичу Филатову», гласит надпись на памятнике. Нил Филатов – один из первых детских докторов в России, стал основателем отечественной педиатрии. Он родился и жил в XIX веке, когда педиатрия еще не выделилась в отдельную медицинскую дисциплину. Маленьких и взрослых лечили по одной и той же системе. О том, что детская медицина – особый мир, в котором к детям необходим принципиально иной научный и этический подход, тогда еще не задумывались. К Нилу Федоровичу эта мысль впервые пришла, когда он работал земским врачом в Саранском уезде, родной Пензенской губернии. На эту должность он поступил после окончания медицинского факультета Московского университета. «Вообразите», – писал Филатов своему другу, доктору Николаю Яблокову. «Я один на весь уезд в 58 тысяч человек, в том числе детей. Последние-то главным образом и находятся на моих руках». В 1876 году Нил Федорович защитил докторскую диссертацию и переехал в Москву. Он устроился на работу в детскую Софийскую больницу, воспитательного дома на Бронной улице. Примерно в это же время в жизни доктора произошло трагическое событие. От дифтерии скончался его маленький сын. Детская смертность от инфекционных заболеваний в то время была огромной. И Филатов пообещал себе сделать все, чтобы дети не умирали. Несколько лет он посвятил исследованиям дифтерии, кори и скарлатины у детей. В конце концов, как вспоминали коллеги доктора, даже в темной комнате только путем ощупывания папул на лице больного он мог отличить корь от оспы. Одним из первых Нил Федорович стал широко применять противодифтерийную сыворотку. Но главное, доктор Филатов не только лечил, но и искренне любил детей. В своей научной работе «Семиотика и диагностика детских болезней» Филатов настаивал: приступая к осмотру ребенка, врач должен прежде всего думать о том, чтобы не напугать маленького пациента. Филатов был уверен, если ребенок спокоен, если он чувствует заботу, то и выздоровление пойдет быстрее. Нил Федорович относился к больным детям как к родным. Посещая бедные семьи, он часто приносил с собой не только лекарства, но и продукты, и даже игрушки. Однажды коллеги заметили доктора на Смоленском рынке. Нил Федорович покупал там курицу. Как оказалось, не для себя, а для одного из своих пациентов. Мальчику для выздоровления требовалось хорошее питание, но денег в семье не хватало. Свою помощь доктор воспринимал как нечто само собой разумеющееся и никогда ее не афишировал. И все же о добром сердце детского доктора знал весь город. «Друг детей», – так называли Филатова москвичи. Он и сам порой бывал похожим на большого ребенка. Например, мог допоздна засидеться в больнице, играя с пациентом-подростком в шахматы. Или разбить нос, катаясь по больничному двору на велосипеде сына. Все это делало доктора еще ближе к своим пациентам. И больные, и коллеги отмечали главную черту характера Нила Федоровича Филатова – человечность. Как заметил один из его учеников, поистине надо было обладать столь же чистой, как у младенца, душой, чтобы понимать детей так, как понимал их Нил Федорович. Медицине и людям Филатов служил в буквальном смысле до последнего вздоха. Он скончался в 1902 году. На похоронах доктора кто-то из его коллег выступил с речью. В ней были такие слова: «Есть люди, над которыми бессильна смерть».
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «И придоша на вон пол моря во страну Гадаринскую...»
3: «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
2: «Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
1: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Геннесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни. –

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Следя взором за медленно падающей из деревьев, кружащейся в воздухе листвой, за поредевшими кронами, на которых трепещут при порывах осеннего ветра желтые листочки, невольно переносишь виденное на людей, столь хрупко, переменчиво и кратковременно наше земное существование. Вместе с тем, заглядывая внутрь себя самого и постигая бессмертие Духа, возрожденного благодатью воскресшего Спасителя, вспоминаешь чудесные псаломские строки о верующей душе. «И будет, яко древо, насажденное при исходящих вод, и лист его не оскудеет».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
3: Вы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. Есть молитва. Здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное же на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями. Вы сами должны себя воспитать. Себя обучить с нашей помощью, с помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уж это высочайшая задача.
2: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, вот или хотите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит, все живо, все то, что с ней связано. И вот мы благословим Владыки, мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский чтение в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну Восторговскому. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыка Святый, и спрашиваю смиренно вашего свидетельства благословения на начинающийся новый 180-й учебный год нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, исполай тебя. Аминь.
2: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Григорий Пруцков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета.
2: Когда я пришел на первый курс факультета журналистики МГУ, у нас русский язык преподавал Лев Владимирович Толстой. Он был правнук классика, последний правнук Льва Толстого, который жил в нашей стране. И он совершенно отличался от всех преподавателей. Ну, вообще, университет – яркое место, такое скопление интересных людей, интересных преподавателей, личностей. Но вот Илья Владимирович, он выделялся абсолютно среди всех. Он не был такой фотографической копией своего прадеда, но вот чувствовал, что это какой-то абсолютно несоветский преподаватель. И он был образцом такой-то интеллигентности, порядочности. Он, допустим, называл всех на «вы». Для него первокурсник был то же самое, что преподаватель. То есть он не делал разницу между своими собеседниками. Он учил русскому языку с очень сложной позиции. Для него русский язык — это был повод поговорить о порядочности, о нравственности. Это были вот действительно какие-то уроки жизни, уроки мудрости, уроки такого христианского отношения к миру. И, конечно, для первокурсника, который закончил советскую школу, это было что-то потрясающее, это был какой-то другой мир. И вы знаете, что интересно, что это не только были какие-то вот лекции там с кафедры, он всей жизнью показывал пример такого вот христианского отношения к ближнему. Вот я когда после первого курса ушел в армию, я многим преподавателем писал, потому что, представляете, такая обстановка, я тут в университете, потом в казарме оказался, мне было тяжело. Единственное, кто мне ответил, это был Лев Владимирович Толстой. Представляете, при всей своей загруженности, заведующий кафедрой, автор книг, учебников, он мне написал письмо в армию, мне писал поздравления там с Новым годом, написал с годом возвращения и так далее. У меня эта открытка до сих пор хранится. У него в это время племянник служил в армии, мой однокурсник, и мы там с ним обменивались, представляете, своему племяннику писал так же, как и мне, абсолютно для него чужому студенту, каких у него там сотни, тысячи. То есть вот для него, видите, вот ближний человек, это не только твой кровный родственник, кровный племянник, который там тянет лямку армейской службы, а обычный студент, который просто ему написал, которому он отвечал.
0: Добрые истории. Вера. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобный Авраамий жил в 12 веке в Смоленске. Родители его были богаты. У них уже родилось 12 дочерей, но сына все не было. После долгих молитв Господь послал чете мальчика. Родители надеялись, что сын продолжит их знатный род. Но Авраамий всем сердцем стремился к жизни в Боге. Когда мать и отец скончались, он раздал имущество монастырям и бедным и сам стал монахом. Одним из его послушаний стало переписывание книг и собирание библиотеки. Так он познакомился с лучшими образцами богословской мысли. Со временем Авраамий стал духовником обители. К нему на исповедь и за духовным наставлением стали приходить миряне. Вскоре Авраамий стал широко известен. Это возбудило зависть в сердцах многих монахов и даже городской знати. Они обвиняли подвижника в чтении запрещенных книг и в ереси. По их требованию Авраамия предали суду. Епископ Смоленский Игнатий запретил Авраамию служить литургии. За это край постигла сильная засуха. Дождь пошел лишь, когда епископ Игнатий извинился перед книжником, и они стали духовными друзьями. Со временем Авраамий стал настоятелем монастыря, а владыка Игнатий оставил епископство и поселился там простым монахом. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Мы чествуем преподобного Авраамия Смоленского и сердечно просим его: «Святой праведный Авраамий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1916 году Сергей Васильевич Рахманинов написал свой последний, седьмой цикл романсов. В новом вокальном опусе композитор сосредоточился на творчестве своих современников, поэтов Серебряного века. Тексты для вокальных миниатюр композитору помогла выбрать его подруга Мариетта Шагинян. По ее свидетельству, после того, как цикл был закончен, Сергей Васильевич особенно удачным назвал романс «Маргаритки» на стихи Игоря Северянина. Тема природы является одной из ключевых в творчестве композитора. Он с благоговением относился к прекрасным русским пейзажам и восхищался красотой Божьего мира во всех ее проявлениях. Возможно, именно поэтому композиция, изображающая нежные, похожие на белые звездочки цветы, оказалась настолько близкой сердцу музыканта. Это произведение представляет собой образец светлой, возвышенной лирики Рахманинова. Плавная, спокойная мелодия романса сопровождается воздушным аккомпанементом фортепиано. Характерно, что, когда в 1922 году композитор решил создать инструментальную версию своих «Маргариток», он практически не изменил музыкальную ткань. Таким образом, фортепиано изначально играло в романсе не сопровождающую, но равноценную вокалисту роль. Фортепианное переложение романса «Маргаритки» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Милены Кириченко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь

0: Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
1: Принухамся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
2: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке лжебратьями. Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Недавно в моей жизни случилась беда. Попала я в лапы телефонных мошенников. И момент-то какой им подвернулся удачный. Я в поездку собиралась, вещи укладывала, дела доделывала. Спешила, завтра уж поезд. Потому и потеряла бдительность. Вот тут-то они объявились. Сперва смс-сообщение якобы от телефонной компании, потом звонок оператора. В результате взломали мошенники мою страницу на госуслугах. Там появилось объявление, что страница закрыта из-за подозрительных действий и телефон горячей линии. Я звоню на горячую линию, думаю, что получу помощь. А это на самом деле тоже подложный номер. И там мошенники. Не буду утомлять вас этим ужасом, скажу кратко. В тот день я трижды сбегала в полицию, дважды в банк и трижды в организацию «Мои документы». Я подала заявление в полиции, я перекрыла счет в банке, я отменила банк онлайн, я перекрыла возможность продажи моей недвижимости, я перезагрузила страницу госуслуг, я закрыла возможность брать кредиты от моего имени. В тот день шел проливной дождь. Вернулась я домой вся мокрая. Конечно же, бегала без зонта, не до него было, но и ноги в непромокаемых ботинках были мокрые. Сняла ботинки, а ноги-то в крови. Сбила я их в кровь, спасая благополучие своей семьи. И даже не заметила. Обсушилась, замазала ранки зеленкой, заварила горячий чай, села. И поняла, что, кажется, мне удалось спастись от мошенников. За окном-то темно уже, день кончился. А у меня ничего не собрано к отъезду. И дела брошены. Встала, занялась жизнью. Пришлось ночь не спать, а утром на вокзал. Страшная история, не правда ли? А вот и нет. И сейчас я объясню, почему. Я совершенно искренне верю, что все, что посылает нам Бог, во благо нам. Надо только вглядеться, чтобы увидеть. Итак, чего же хорошего со мной случилось? Во-первых, мошенникам не удалось меня обокрасть. Но судите сами, сколькому я научилась за один день. Я никогда не умела разбираться в интернет-порталах, вроде банка онлайн или госуслуг, а тут освоила за час. Я ничего не понимала в этих бюрократических конторах, вроде «Мои документы». Теперь разобралась. Мой муж недавно подарил мне смартфон. Раньше-то у меня телефон был кнопочный. И ничего не ладилось у меня с новым устройством. Зато в час беды я не то что за час. Я за минуты обучилась обращаться с этой штукой. И уж совсем неожиданное. На следующий день в поезде у меня заболело все-все тело. Звоню доктору, спрашиваю, что со мной. А это у тебя адреналина столько выделилось, что зашкаливает. Потерпи, пройдет. Я потерпела. А еще через день случилось чудо. У меня прошли все хронические недомогания. Все старые хвори. Мне даже операция грозила на сухожилие руки. Так и рука прошла. Оказывается, адреналин действует на человека вот таким волшебным образом. Бог так мудро устроил наше тело. В момент беды, когда требуются все силы, организм перезагружается. Он полностью обновлен. Чудесный Божий дар это. Так что в командировку я уехала совершенно здоровая. Но самая главная польза, мне кажется, вот какая. Я в тот день изучила множество схем мошенничества. Так что теперь могу помочь другим людям, предупредить их. Что я и сделала, написав статью о телефонных мошенниках. Чтобы неповадно им было обижать людей. Видите? Значит, не зря мне Бог послал тот жуткий день. Но только на пользу и мне, и другим. Так что и впрямь не было бы счастья, да несчастье помогло. А вы, дорогие мои слушатели, будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны. И храни вас всех Господь.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут учредители сети частных клиник и оптик, супруги Сергей и Надежда Космировы. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, об их благотворительных проектах и о том, какие христианские принципы для них важно применять в своей работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Павел Великанов. И разговор пойдет о том, как нейросети меняют наше отношение к знанию, памяти, общению и что позволяет человеку оставаться человеком в мире технологий.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобная Марфа Дивеевская, в миру Мария Милюкова, родилась в 1810 году. Ее родители были бедны, но набожны. Первой в Дивеевскую обитель поступила старшая сестра Марии, Прасковья. Однажды она отправилась в Саров к духовному попечителю общины, преподобному Серафиму. 13-летняя Мария упросила взять ее с собой. Великому старцу открылось предназначение Марии. Он благословил ее остаться жить в казанской общине в Дивеево. Сестры Дивеевской общины оставили воспоминания о Марии. Была она высокого роста, со свежим лицом, светло-русыми волосами и голубыми глазами. Батюшка Серафим особо выделял кротость Марии и ее дар молитвы. Он делился с ней духовными откровениями о будущем обители. Проницая суть монахини, он постриг ее в схиму, высшую степень монашества, с именем Марфа. 4 года трудилась она, помогая преподобному Серафиму и сестрам в устроении новой мельничной обители. Вместе заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку. Марфа, не жалея себя, носила камни для строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Марфа Дивеевская скончалась в 1829 году. Преподобный Серафим заповедовал почитать монахиню и кланяться ее могиле со словами «Госпоже и Мати наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». В лике святых праведница была прославлена в 2004 году. Мощи кроткой Марфы Дивеевской почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. Мы прославляем преподобную Марфу и просим: «Святая праведная Марфа, моли Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Я прожила свою жизнь рядом с человеком, которого любила и который любил меня до самого конца, говорила о писателе Василии Ивановиче Белове его супруга Ольга Сергеевна. А сам Белов в одном из интервью признавался, что главным секретом семейного счастья считает лад, согласие и мир друг с другом, с близкими, с Богом. В ладу и большой любви супруги прожили больше полувека, долгие 54 года. Это была любовь с первой строчки. Однажды студентка филологического факультета Вологодского педагогического института Оля Забродина прочитала в областной газете стихи молодого местного писателя и поэта Василия Белова. Девушку поразила их глубина и красота. Ольга любила литературу и собиралась преподавать ее в школе. Она сразу и безошибочно почувствовала талант автора. «А ведь этот человек живет со мной в одном городе!» – воскликнула тогда Оля. Первая встреча произошла неожиданно и вышла курьезной. На танцах Ольге представили невысокого парня с проницательным и умным взглядом. Сказали: «Знакомься, это Вася Белов». Но девушка не успела и слова сказать, как литератор быстро кивнул и, пробормотав что-то невнятное, растворился в толпе. Ольга была по-девичьи раздосадована. Надо же, даже не взглянул. А буквально через несколько дней девушка по делам зашла в местную школу рабочей молодежи и столкнулась там с Василием Беловым. Оказалось, что он здесь учится. На этот раз Василий и Ольга по-настоящему познакомились. Они вышли прогуляться и несколько часов взахлеб говорили о литературе. Спохватились, когда уже начало смеркаться. Василий вызвался проводить Ольгу до дома. По дороге снова говорили и долго не могли расстаться у подъезда. Молодые люди начали встречаться, и вскоре Белов сделал Ольге предложение. Но сначала он попросил благословения у родителей девушки. В феврале 1958 года Василий и Ольга сыграли свадьбу. И расстались на целых 5 лет. Ольга уговорила мужа ехать учиться в Москву, в литературный институт. Она понимала, каким удивительным даром обладает супруг, и хотела, чтобы Василий развивал его. В 1966 году в литературном журнале «Север» вышла повесть Василия Белова «Привычное дело», в одночасье сделавшая автора знаменитым. Талантливый самородок, один из лучших представителей литературного направления деревенской прозы. Так писали о нем уже не только местные, но и столичные газеты. Ольге Сергеевне пришлось примерить на себя роль жены известного писателя. У мужа был теперь плотный график выступлений и командировок, в том числе заграничных. Ольга всюду следовала за мужем, помогала в организационных вопросах и делала это тихо и незаметно. «Мне очень нравилось жить в его тени», — говорила она. Белов доверял литературному чутью супруги и часто просил ее поделиться мнением о написанном. За погоду в доме тоже отвечала Ольга. Писатель говорил, что его жена способна на корню погасить любой конфликт. В 1972 году у супругов родилась дочь. Девочку назвали Анной. Это был долгожданный ребенок, и в благодарность Богу на собственные средства Беловы начали восстанавливать Никольскую церковь в Тимонихе, родном селе Василия Ивановича на Вологодчине. Однажды Ольгу Сергеевну спросили о том, как им с Василием Ивановичем удалось прожить столько лет в крепком и счастливом браке. Белова ответила, что никакого особенного секрета у них не было. «Мы просто берегли любовь друг к другу», — сказала она.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
4: Училась я в Москве, в Московском архитектурном институте, и работала в детском центре, помогала директору Глазуновой Татьяне Людвиговне. И она меня еще внезапно, как бы я даже и не думала, что это случится, учила иконописи. Она была иконописцем. И как-то ей заказали икону «Неувядаемый цвет». И я смотрю вот на эту икону и говорю, я тоже хочу такую написать. Она говорит, ну идите, купите две доски одинаковые, садитесь рядом со мной и будете за мной повторять. Вот так вот потихонечку я стала учиться иконописи у нее. И потом уже даже стала писать и на заказ. Я уже у нее работала 4 года. То случается несчастье, Татьяна Людвиговна заболевает. И уже где-то недалеко до смерти она мне говорит, я вас прошу, станьте, пожалуйста, директором детского центра. Я говорю, не, ни за что. Я училась тогда на ландшафтный дизайн, мне это нравилось. Я в этом видела свое будущее. В таких думах проходило время, и Татьяна Людвиговна почила, вот царствие небесное. И оказалось, что вот скоро сентябрь, почила она в августе, и надо с этим что-то делать. Центр работает от управы, надо на что-то решаться, идти тогда говорить что-то. Мне очень страшно, я этим никогда не занималась, и я поехала к отцу Михаилу, к нашему. Я пришла к нему, все рассказала. И вот он помолился, постоял. Я помню, мы вместе стоим, он молчит, молится. И потом мне говорит, Света, надо браться. Потому что если ты сейчас не возьмешься, все, что создала Татьяна Людвиговна, это пропадет. И вот я с ужасом в глазах абсолютно, но с благословением отца Михаила принялась за эту работу. И вот ни о чем не жалею.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский Угличский Феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «И придоша на вон полуморе во страну Гадаринскую...»
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
2: «Сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
1: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Генесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в Гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни. –

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Александр Сергеевич Пушкин утверждал, что касается дослога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное – истина, искренность. Пушкинская фраза о слоге привлекает внимание к тому, какие именно слова мы используем, чтобы донести мысль. Эти моменты нужно учитывать при общении, особенно если задача – изложить собеседнику важные сведения, побудить его к чему-то или расспросить. В данном случае можно говорить о таком филологическом понятии, как высказывание. Оно представляет собой сформулированную мысль, и иногда для этого достаточно одного предложения или слова. Однако давайте сегодня поговорим о высказывании, которое требует более развернутого изложения. Развернутое высказывание обычно состоит из трех частей. Вступление, то есть погружение в контекст, затем основная мысль и, наконец, заключение, вывод. Этому нас учат в школе при написании сочинений или устном выступлении. Главный смысл трехчастной композиции – в структурировании мысли. Собеседнику легче следить за вашим изложением, если оно будет иметь четкий план. Не перескакивать с одного на другое, держать в уме цель разговора, не вставлять лишних сведений, выбирать подходящую к обстановке лексику, учитывать время, отведенное на общение, использовать правильную интонацию. Все это сделает высказывание четким, понятным, а значит, легким для восприятия. Чтобы научиться строить речь правильно, можно использовать план. Во-первых, определите, что вы хотите получить в итоге. Ответ, действие, понимание. Во-вторых, продумайте лексику. Какие слова вы будете употреблять? Нейтральные, научные термины, разговорную лексику. Это важно как для письменного высказывания, так и для устного. В-третьих, подумайте о последовательности частей. Сначала суть, а потом детали или наоборот. В-четвертых, стоит проговорить вслух намеченный текст или хотя бы еще раз его прочитать. Высказывание – это конструктор. Вы берете отдельные детали и складываете их в понятную картину. От того, как мы строим речь, зависит, будет наш собеседник смотреть на нас с недоумением или легко поймет то, чем мы хотим поделиться. Яркий пример высказывания можно увидеть в словах Христа. Часто его разговор с учениками состоит из вступления, где дается главная мысль, затем основной части, где он использует притчу для раскрытия мысли, и напоследок вывод, напутствие слушателям. Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то раз я сильно опаздывала на электричку. Когда добралась до станции, увидела, что поезд уже прибыл. Я изо всех сил стала махать руками машинисту в надежде, что он заметит и хоть немного меня подождет. Машинист кивнул мне головой, мол, давай скорее, без тебя не поедем. Радостная успела заскочить в вагон. Немного отдышавшись, стала листать новостную ленту в интернете. Мне попалась история из нью-йоркского метро. Статья была посвящена 5-летней девочке Стелле. Каждое утро она вместе со своим отцом приходит на станцию метро и ждет поезд, который отвезет ее в школу. И когда из темного тоннеля появляется первый вагон, Стелла всегда улыбается и радостно машет машинистам рукой, а они приветственно сигналят ей в ответ. И вот однажды Стелла заметила, что поезд выезжает из тоннеля медленнее, чем обычно. Так медленно, что она с тревогой спросила у папы, что случилось. Отец успокоил ее, сказав, что дело в вечных задержках транспорта в городе. Но тут головной вагон состава остановился прямо возле изумленной школьницы и ее отца. Машинист открыл окно и протянул Стелле коробку шоколадных конфет в форме сердечка. «Это тебе», — сказал он. «Знаешь, каждый раз, когда я вижу, как ты стоишь на платформе и машешь мне рукой, мой день становится лучше». Тем временем мой поезд подъезжал к нужной станции. Дочитав последние строки статьи, я вышла из вагона, с благодарностью посмотрела на машиниста и улыбнулась. Показалось, что и он ответил мне тем же. В хорошем настроении я продолжила свой путь. Как же здорово, что мы, как Стелла и Джо, отнеслись к друг другу с искренним участием. И кто сказал, что утро не бывает добрым? С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Священномученик Павел Ягодинский родился в 1879 году в Симбирской губернии. Он получил духовное образование и стал диаконом, а со временем и священником. Служил отец Павел в селе Шугурово Ордатовского уезда. Согласно воспоминаниям, отец Павел был человеком трудолюбивым, добрым, предельно честным. Он не стремился скрывать свои мысли по поводу происходящего в послереволюционные годы и открыто говорил о том, что его тревожило. Именно поэтому его имя попало в списки участников контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в уезде в 19 году. В начале 30-х Ягодинского арестовывали два раза. Храм в селе закрыли. Однажды председатель сельсовета посоветовал отцу Павлу оставить свое ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на работу. Но будущий священномученик ответил: «Нет, я и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения. Умру в сане священника». В 37-м отца Павла арестовали в последний раз. Его обвинили в участии в организации контрреволюционного кулацкого восстания. Виновным себя он не признал. Иерея Павла Ягодинского приговорили к высшей мере наказания.
3: В страдании новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в подвигах мучеников древних времен. Мы чтим память святого мученика Павла Ягодинского и просим: «Священномученик Павел, моли Бога о нас».

1979 году поэт Эдуард Ханок и композитор Анатолий Поперечный написали «Малиновку». Трогательную, немного наивную песню о первой любви. Произведение маститых авторов исполнила солистка популярного вокально-инструментального ансамбля «Песниры» Людмила Исупова. Девушка спела «Малиновку» в джазовой манере американского музыканта Стиви Уандера. Композиция, украшенная партией саксофона, получилась оригинальной, но зрители ее не оценили. И тогда Эдуард Ханок предложил песню ансамблю «Веросы», в то время не слишком известному. Руководитель коллектива Василий Раинчик сразу увидел в песне хит. Он предложил аранжировку в стиле фолк и дописал партию для синтезатора. То самое свистящее вступление, по которому «Малиновку» можно узнать безошибочно. Творческая находка оказалась удачной. «Веросы» вышли в финал телевизионного конкурса «Песня года 80». «Малиновка» стала счастливым билетом и визитной карточкой для молодого ансамбля. Песня нисходит со сцены много лет и будет в сердцах слушателей воспоминания о светлых днях юности.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим.

0: случилось у вас.
1: Принухомся в покорение, да истинно благовестие пребудет в вас.
2: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке «лжебратьями». Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Предать Бога можно по-разному. Например, впадать в одни и те же грехи из раза в раз. Смолчать, когда рядом хулят имя Божие. Осуждать кого-то. Лицемерить. Тщеславиться. Гордиться. Это так очевидно, что сразу бросается нам же самим в глаза. Мы идем на исповедь и каемся. А бывает грех как будто незаметный, случайный. Готовясь к очередной исповеди, я вспомнила случай, который много лет тянет меня за душу. Формально ничего страшного не произошло. Даже того, что можно было бы исповедовать. Но я задумалась, почему душа не на месте? Как-то раз меня пригласили на съемки документального фильма с элементами игрового кино про маршала Жукова. Мне доверили роль его жены. Я была польщена и сразу согласилась. В назначенный день приехала на студию. Пока меня одевали, причесывали, красили, пришла еще одна жена Жукова. Я удивилась, но вида не подала. После сборов мне вручили сценарий. Я прочитала и обомлела. Мне досталась роль первой жены маршала. И сцены меня ждали неприятные. Конфликт с соперницей, выяснение отношений с мужем, отчаяние моей героини. Но самое ужасное, что вся эта картина рисовала неприглядный портрет великого полководца. Это шло вразрез с моими представлениями о Георгии Жукове. Я замялась. Робко высказала свое несогласие со сценарием. Режиссер объяснил. «Без перчика никто смотреть не будет». Я приуныла, но не нашла в себе силы уйти. Потом мне никак не удавалось войти в роль. Все во мне сопротивлялось. Кое-как снялась. Возвращалась домой, как с преступления. После, пытаясь реабилитироваться в собственных глазах, я пыталась исправить дело делом. Рассказывала в блоге о достоинствах Георгия Жукова как военачальника. Лишний раз старалась сказать доброе слово. Некоторые стороны обычной жизни маршала не так значительны на фоне его героических подвигов, совершенных во имя страны. А про жизнь внутреннюю, то есть духовную, не нам судить. Христос призывал нас: «Не судите, да не судимы будете». Мой духовный отец давал наставление: «Не обличай, не осуждай». Я нарушила эти заветы. Господь меня задумал иначе. Дал мне талант. В меру моей способности призвал реализовать его. На что я его употребила? Нужно серьезно и ответственно относиться к себе. И спрашивать себя, мое действие или бездействие не оскорбляет ли Господа? Как я реализую свой талант? Всегда нужно стараться поступать по совести. Возможно, мои коллеги, с которыми мы работали, сейчас понимают, что в чем-то были неправы. Что своим поверхностным отношением к теме они могли нанести ущерб доброму имени, имиджу героя страны. На тот момент я понимала, а они нет. Кому много дано, с того больше спрашивается. А надо спрашивать прежде всего себя.
0: Частное мнение.

0: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце Убрус, на котором отпечатался его нерукотворный образ, и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикию. Апостол основал церковь в Верите, в современном Бейруте. Там он и скончался в 44 году. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды святого апостола Фаддея, ученика Иисуса Христа из числа 70, и просим его: «Святой апостол Фаддей, моли Бога о нас».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Знаменитая гжельская керамика – один из символов русской национальной культуры, узнаваемой во всем мире. Посуда, игрушки, статуэтки из белоснежного фарфора, покрытые кобальтово-синими узорами. Именно так представляем мы себе классическую гжель. И немногие, наверное, знают, что начиналась история гжельского промысла с яркой многоцветной росписи. Гжельский промысел объединил около 30 подмосковных сел и деревень – Речицы, Турыгино, Бахтеево и другие с центром в селе Гжель. Есть версия, что название это произошло от глагола «жечь», «обжигать глину». Местная белая глина высоко ценилась уже в 17 столетии. Тогда из гжельских глин изготавливали аптекарские сосуды. А в 18 веке об этом уникальном материале писал Михаил Васильевич Ломоносов. «Едва ли есть земля самая чистая, какова у нас гжельская, которой нигде не видал я белизною превосходнее». Друг Ломоносова Дмитрий Виноградов, которого называют отцом русского фарфора, создал лучшие свои образцы именно из гжельской глины. Примерно во второй половине XVIII века здесь начали создавать удивительную по красоте посуду из более темной глины – майолику. Блюда, кружки, кувшины, сосуды для кваса. Их покрывали белой эмалью с теплым желтым оттенком и расписывали синей, зеленой, желтой и фиолетово-коричневой краской. Эта роспись получила название «пятицветка». Иногда мастера оставляли свою подпись. Так на одной из кружек, что хранится в фондах исторического музея, можно прочесть: «Писал Никифор Семенов, сын Гусятников. Аминь». До конца 18 столетия пятицветка была визитной карточкой гжельского промысла. В начале 19 века рядом с гжельской деревней Минино обнаружили светло-серую глину. Из нее стали изготавливать полуфаянс. Роспись полуфаянсовой посуды стала в основном монохромной, синей краской по белому фону. Это соответствовало моде той эпохи и значительно упрощало технологический процесс. В то же время наладилось и производство гжельского фарфора. Его расписывали разными красками – кобальтом, пурпуром, насыщенной зеленью и позолотой. С конца 19 столетия гжельский промысел стал приходить в упадок. Новую жизнь вдохнул в него в середине 1940-х годов искусствовед Александр Салтыков, сотрудник Московского исторического музея, прихожанин храма святителя Николая в Клёниках. В 1930-е он прошел лагеря за то, что не отрекся от православной веры. Возродить традиции гжели Салтыкову помогала богатейшая коллекция исторического музея. Новые мастера знакомились с ней и, прикасаясь к традициям прошлого, создавали новое. Возрождение промысла началось с создания фарфоровых изделий, расписанных синей краской. Такое решение было продиктовано в том числе экономическими соображениями. Монохромная роспись оказалась проще для освоения и производства. В 1980-х годах вернулась и гжельская многоцветная майолика. Произошло это благодаря группе молодых гжельских художников, работавших в цехе деревни Фенино. Творчество фенинцев стало ярким явлением русской культуры конца 20 века. И хотя гжельская майолика все же не стала столь же известной, как гжельский синий-белый фарфор, традиция по-прежнему живет благодаря современным художникам.
1: Переживаем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «И придоша на вон полуморе во страну Гадаринскую...»
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
2: „Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся“.
1: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Генесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в Гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни. –

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Точильный камень. Утром в будний день нужно успеть многое. Приготовить завтрак семье, детям в школу перекус собрать. В духовке остался большой яблочный пирог. Всем хватит. Запах Антоновки с корицей все еще витает радостной ноткой в воздухе кухни. Но на душе неспокойно. Среди всех этих утренних забот в голове звучит тихий голос совести. Не дает забыть вчерашний разговор с подругой. С одной стороны, понимаю, что сказала ей правду, с другой переживаю, что сделала это поспешно. Оттого вышло небережно и даже обидно. Пока варится кофе, делаю бутерброды. Режу хлеб, он крошится, похоже, нож затупился. Переворачиваю пустую керамическую кружку и точу лезвие ножа о каемку донышка, не залитую глазурью. Почти точильный камень получается из любимой чашки. Погрузившись в мысли, не замечая, как уже ставшее острым лезвие легонько касается кожи. Ранка на пальце не глубокая, но болезненная. Клею пластырь на палец, но порез все равно пульсирует, напоминая о себе. Осознаю, что и я так поранила резким словом сердце подруги. А на душу пластырь не приклеишь. Решаю заехать после работы к ней домой, выслушать и поддержать. Благодарю совесть, что как точильный камень не дает моей душе притупиться, перестать чувствовать чью-то боль. На сердце становится спокойно, и палец уже, кажется, почти не беспокоит.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 3 сентября, день памяти преподобной Марфы Дивеевской, которая уже в 13-летнем возрасте захотела посвятить жизнь Богу. Об особенностях детской веры настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Самые удивительные строки в Евангелии, на мой взгляд, они о том, как Господь ставит в пример детскую веру. Он говорит своим апостолам: «Если вы не обратитесь и не будете вот как это дитя, то вы не войдете в Царство Божье». Оказывается, чтобы войти в Царство Божье, мы, взрослые люди, должны обладать детскими качествами души – простота, чистота сердца и доверие Богу. Можно быть умным, начитанным, богословом, можно иметь какие-то регалии, заслуги. Но если в нас утратится простота, смирение, чистое сердце, чистый взгляд на людей, на ближних, на собственную жизнь, то это все может не принести нам пользы. Поэтому, дорогие слушатели, братья, сестры, пусть наша вера в Бога будет подобна тому, как верят в Бога дети, всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим.
0: Актуальная тема.
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает ассистент хирурга Артур Мельник.
2: Я хочу рассказать про своего старшего брата Сергея, который является настоящим примером добра. У меня, кроме Сергея, есть еще сестра и один брат. Папа нас бросил, когда я был совсем маленький. Маме приходилось работать круглые сутки, чтобы хоть как-то нас прокормить. Сергей тогда единственный ходил в школу. Остальные в детский сад или сидели дома со мной, так как часто болели. Мне было 6, а Сергею 10. В школе в столовой он собирал недоеденную еду и приносил нам и маме домой. Однажды это увидела работница столовой и сказала, чтобы Сергей зашел к ней после урока. Он тогда так испугался. Он боялся, что расскажет маме и его выгонят из школы. Но работница сказала, что она будет сама собирать ему еду каждый день, и он будет после уроков заходить к ней. Так наша семья смогла выжить. Эту историю брат рассказал мне совсем недавно. Но я знаю точно, что у меня самый прекрасный и добрый брат, который с 10 лет заботился о нас и не стыдился при своих одноклассниках собирать нам еду. Он для меня не просто показатель добра, он человек, который научил меня этому добру. Мы теперь с ним вместе отдаем деньги в нашу школу, чтобы там кормили малоимущие семьи. Брат, спасибо тебе за все.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Мученица Васса жила на рубеже 3-4 веков в городе Едессе Македонской. Ее муж был языческим жрецом. Сама Васса воспитывалась в христианской вере и передала ее сыновьям Феогнию, Агапию и Писту. В правление императора Максимиана Галерия христиан объявили вне закона. Муж Вассы донес на свою жену и детей. Их схватили, принуждали отречься от веры. Но Васса отказалась. Сыновья последовали ее примеру. Тогда на глазах у матери стали истязать и казнить ее детей. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом. По преданию, пищи ее подкреплял ангел. Затем женщину бросили в морскую пучину. И тут неожиданно в море возник корабль. Трое сияющих юношей, в которых все узнали сыновей Вассы, подняли мученицу на борт. Спустя несколько дней христианка сама сошла на берег, чтобы принять мученическую кончину за свою веру. Через 100 лет в Халкидоне была построена первая церковь в честь мученицы Вассы. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученицу Вассу вместе с ее сыновьями и просит их святых молитв. Мученица Васса и чадо ее Феогний, Агапий и Пист, молите Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первой и второй глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
2: Нухамся в покорение, да истина благовестия.

0: Исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Призыв «Не бойся» повторяется в Библии более 200 раз. Снова и снова Бог обращается с этими словами как к целому народу, так и к отдельным своим избранникам. Этот призыв в разных жизненных обстоятельствах слышали Авраам, Моисей, Иисус Навин, пророк Исаия и ученики Христа. Но не только они. Самой Матери Божией ангел, неся благую весть об избрании, сказал: «Не бойся, я трусиха. Я боюсь знакомиться с новыми интересными людьми. Смущаюсь предлагать им свою дружбу. Боюсь быть отвергнутой. Стесняюсь писать друзьям первой. Боюсь показаться навязчивой. Не могу начать разговор о важном, о том, что волнует, потому что боюсь быть непонятой. Боюсь признаваться в любви, потому что боюсь услышать отказ. Но часто слышу, что я смелая. И это тоже правда. Я иду наперекор страху. Наперекор страху ушла в свободное плавание в профессии и потихоньку двигаюсь к тому делу, о котором мечтаю. Наперекор страху пишу людям, которые вызывают восхищение. Наперекор страху подхожу к незнакомой женщине в метро и говорю: «Вы такая красивая!» И вся внутри сжимаюсь. Она не поймет мой порыв. А она улыбается. Пишу слова извинения тем, кого когда-то обидела. И мне так страшно, что они не поймут. А они отвечают: «И ты прости». Предлагаю встретиться людям, с которыми давно не виделась, боясь, что они даже не вспомнят, кто я. Но они откликаются с такой готовностью и теплотой, что мне становится стыдно за свой страх. И много-много еще вещей, которые, вопреки страху, предстоит сделать. Я работаю с детьми. И вот недавно гуляли мы с одной из воспитанниц на площадке. Заметила, как ей хочется подойти, поиграть с другими детьми. И как трудно на это решиться. Я сама к ним пошла. Говорю: «Подойдите, пожалуйста, к моей маленькой подруге. Она так хочет с вами познакомиться, но стесняется». С каким удовольствием они побежали к моей девочке. И уже через 5 минут играли. Детка уже не стеснялась, конечно. Робость – это страх. Нерешительность – это страх. Стыд очень часто оказывается страхом. Но мы не позволим им взять верх. Потому что Господь с нами и говорит: «Не бойся».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобный Авраамий жил в 12 веке в Смоленске. Родители его были богаты. У них уже родилось 12 дочерей, но сына все не было. После долгих молитв Господь послал чете мальчика. Родители надеялись, что сын продолжит их знатный род. Но Авраамий всем сердцем стремился к жизни в Боге. Когда мать и отец скончались, он раздал имущество монастырям и бедным и сам стал монахом. Одним из его послушаний стало переписывание книг и собирание библиотеки. Так он познакомился с лучшими образцами богословской мысли. Со временем Авраамий стал духовником обители. К нему на исповедь и за духовным наставлением стали приходить миряне. Вскоре Авраамий стал широко известен. Это возбудило зависть в сердцах многих монахов и даже городской знати. Они обвиняли подвижника в чтении запрещенных книг и в ереси. По их требованию Авраамия предали суду. Епископ Смоленский Игнатий запретил Авраамию служить литургию. За это край постигла сильная засуха. Дождь пошел лишь, когда епископ Игнатий извинился перед книжником, и они стали духовными друзьями. Со временем Авраамий стал настоятелем монастыря, а владыка Игнатий оставил епископство и поселился там простым монахом. Преподобными Церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Мы чествуем преподобного Авраамия Смоленского и сердечно просим его: «Святой праведный Авраамий, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Человек, который спас город Сочи. Так по сей день с благодарностью называют врача-бактериолога Сергея Юрьевича Соколова. Он родился в 1875 году в Харьковской губернии. Родители Сергея были дворянами, однако настолько бедными, что мальчику рано пришлось самому зарабатывать на хлеб. В 12 лет он уже трудился на рудчинковских каменно-угольных рудниках. Параллельно учился в школе и занимался самообразованием. Соколов с детства хотел лечить людей. Увлеченно читал книги по медицине. В старших классах посещал бесплатные врачебные курсы. Усердие и трудолюбие привели Соколова на медицинский факультет Московского государственного университета, который он окончил в 1918 году. И сразу же, по распределению Народного комиссариата здравоохранения, попал на Урал. Там свирепствовал сыпной тиф. Сергей Юрьевич день и ночь проводил в переполненных лечебницах, заботясь о больных. Однако Соколов понимал, этого мало. Чтобы победить эпидемию, нужно найти переносчика заразы. И ему это удалось. Сергей Юрьевич выяснил, что люди заражались от кровососущих насекомых, а если говорить более прозаично, от вшей. В уральских городах царила тогда страшная антисанитария, ведь шла гражданская война. Борьба с переносчиком скоро принесла результаты. Эпидемию удалось победить. Одним из последних зараженных оказался сам доктор Соколов. Болезнь у него протекала тяжело. Потребовалась эвакуация в Москву. Сергея Юрьевича выходили коллеги. Едва встав на ноги, Соколов пришел в Народный комиссариат здравоохранения, сказал: «Готов работать там, где требуется моя помощь». И получил назначение заведующим Туапсинским курортным районом. Так назывался в начале 20-х годов 20 века отрезок побережья от Туапсе до Адлера. Впрочем, курорт только предстояло организовать. Этим и должен был заняться Сергей Юрьевич Соколов. Устроить в домах бежавших от революции дворян народные здравницы, санатории и пансионаты. Черноморское побережье понравилось доктору. Теплый климат, целебный морской и горный воздух. «Здесь должен быть один из самых лучших курортов мира», – заявил Соколов. Однако очень скоро обнаружилась большая проблема. Народ на побережье повально болел малярией, тропической, плохо поддающейся лечению. От напасти вымирали едва ли не целыми селами. Какой уж тут курорт? Никаких вакцин от малярии в начале 20-го столетия не существовало. Да и Сергей Юрьевич со своим уральским опытом понял, что бороться нужно не с болезнью, а с распространителем. Местность от Туапсе до Сочи была довольно сильно заболочена. Из влажных субтропических лесов в города тучами налетали комары. Они и разносили опасную болезнь. Соколов разработал целый комплекс антималярийных мер. Заболоченные территории осушались. Для этого высаживались влагопоглощающие деревья, такие как эвкалипт и платан. В водоемы запускали рыбок гамбузий, которые питались комариными личинками. Помощники доктора обходили окрестные леса с антикомаринными ядами. Сергей Юрьевич лично, день за днем, рискуя здоровьем и жизнью, исследовал местность, выявляя особо опасные очаги распространения малярии. На всем побережье, от Анапы до Адлера, Соколов организовал противомалярийные станции. Лично возглавил одну из них, сочинскую. Сюда поступали особо тяжелые больные. Денег ни за лечение, ни за лекарства с людей не брали. «Жизни горожан не должны зависеть от их кошелька», объяснял такую позицию Соколов. 25 лет Сергей Юрьевич боролся с малярией в Сочи. И в 1956 году в городе впервые не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией. Усилиями доктора Соколова, его единомышленников и помощников Сочи освободился от болезни. За свой врачебный подвиг Соколов удостоился высоких государственных наград. Но самой большой наградой, по признанию Сергея Юрьевича, для него было то, что Сочи наконец действительно стал курортом, лечебным и безопасным. Сегодня имя доктора Соколова носит одна из городских улиц. сохранилось до наших дней и здание противомалярийной станции. В 2011 году возле него установили бюст выдающегося врача.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «И предоша на вон полуморя во страну Гадаринскую».
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
2: «Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
1: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Геннесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в Гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Следя взором за медленно падающей из деревьев, кружащейся в воздухе листвой, за поредевшими кронами, на которых трепещут при порывах осеннего ветра желтые листочки, невольно переносишь виденное на людей, столь хрупко, переменчиво и кратковременно наше земное существование. Вместе с тем, заглядывая внутрь себя самого и постигая бессмертие Духа, возрожденного благодатью воскресшего Спасителя, вспоминаешь чудесные псаломские строки о верующей душе. «И будет, яко древо, насажденное при исходящих вод, и лист его не оскудеет».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Человеческая доброта не имеет ни возраста, ни географических границ. Это подтверждает множество историй, подобных той, которую мне хочется вам рассказать. Американский пенсионер по имени Эд Мозли, живущий в городе Акворд, штата Джорджия, до недавнего времени не умел вязать на спицах. Сказать точнее, никогда не пробовал. А в возрасте 86 лет, узнав о планах местной социальной организации обеспечить крошечными шапочками ручной работы недоношенных детей из отделения интенсивной терапии, он решил стать участником этого благородного дела. Пометуя о том, что учиться никогда не поздно, Эд обратился за помощью к дочери. Та с готовностью купила набор спиц для вязания, красную пряжу и приступила к инструктажу. Первая шапочка далась Эду Мозли нелегко. Но упорный дедушка, бывший инженер, все-таки освоил вязание. Теперь он тратит на одну шерстяную шапочку около полутора часов. Когда добрый Эд связал 50 шапочек, о нем самом сняли сюжет для телевидения. Пожилой волонтер рассказал в интервью, что хочет помочь новорожденным. К тому же у него много свободного времени. А вязать, как оказалось, совсем не сложно. Своим примером Мозли вдохновил многих других пенсионеров. Сообща, они связали более 300 головных уборов для младенцев, которые передали в клинику, расположенную в столице их штата, городе Атланте. Эд Мозли не считает свою помощь разовой акцией и продолжает вязать по 30 шапочек каждый месяц. Можно сказать, что благодаря доброму сердцу и умелым рукам этого человека маленькие шапочки переросли в большую операцию по спасению жизни. Родители недоношенных детей, попавших в реанимацию, ценят поддержку пенсионера и от всей души желают ему здоровья и долголетия. Я с радостью присоединяюсь к их пожеланиям. А вы? С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобная Марфа Дивеевская, в миру Мария Милюкова, родилась в 1810 году. Ее родители были бедны, но набожны. Первой в Дивеевскую обитель поступила старшая сестра Марии, Прасковья. Однажды она отправилась в Саров к духовному попечителю общины, преподобному Серафиму. 13-летняя Мария упросила взять ее с собой. Великому старцу открылось предназначение Марии. Он благословил ее остаться жить в казанской общине в Дивеево. Сестры Дивеевской общины оставили воспоминания о Марии. Была она высокого роста, со свежим лицом, светло-русыми волосами и голубыми глазами. Батюшка Серафим особо выделял кротость Марии и ее дар молитвы. Он делился с ней духовными откровениями о будущем обители. Проницая суть монахини, он постриг ее в схиму, высшую степень монашества, с именем Марфа. 4 года трудилась она, помогая преподобному Серафиму и сестрам в устроении новой мельничной обители. Вместе заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку. Марфа, не жалея себя, носила камни для строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Марфа Дивеевская скончалась в 1829 году. Преподобный Серафим заповедовал почитать монахиню и кланяться ее могиле со словами «Госпоже и Мати наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». В лике святых праведница была прославлена в 2004 году. Мощи кроткой Марфы Дивеевской почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. Мы прославляем преподобную Марфу и просим: «Святая праведная Марфа, моли Бога о нас».

Комедия Юрия Чулюкина «Девчата» вышла на экраны в 1961 году. Фильм выгодно отличался от многих снимавшихся в то время производственных мелодрам в стиле соцреализма. Выделялась картина, во-первых, тем, что в ней практически не было однозначно отрицательных персонажей. Герои получились живыми. Особую симпатию вызывали у зрителей жительницы общежития, те самые девчата, о которых говорит название киноленты. Простодушная Тося, скромная Надя, веселая, прямолинейная Катя, строгая Вера. Калейдоскоп чистых женских образов оставлял светлое впечатление. Этот эффект усиливала песня «Хорошие девчата». Ее написали специально для фильма композитор Александра Пахмутова и поэт Михаил Матусовский. Наивный добрый текст прозвучал в модном в то время ритме фокстрота. Произведение в фильме прозвучало в исполнении женского ансамбля «Лайны», созданного в 1960 году при Таллинской филармонии. Солистки спели так, что у слушателей не возникало сомнений. Рядом с добрыми, веселыми, чистосердечными девчатами и в самом деле становится светлей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
2: Принухомся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
1: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке «лжебратьями». Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную

0: повествовали вам. Да будет анафема. Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное Галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Виктория Цыганкова, детский врач.
0: Частное мнение.
2: Настали долгожданные выходные. У меня было очень много планов на день. Одни желания противоречили другим. То мне хотелось в театр, то в кино, то убрать в квартире, пожарить котлет и отдохнуть дома. И тут пришла маленькая дочка и сказала: «Мам, я хочу голубцов». «Давай делать», — с радостью согласилась я. Уже представила, как они томятся в кастрюльке, распространяя по всем комнатам вкусный аромат. Но на пути к заветной цели обнаружилось препятствие. Оказалось, что у нас нет капусты. Фарш есть, а капусты нет. И мы с дочкой пошли в магазин за капустой. Вышли на улицу, и тут я вспомнила, что нужно зайти в банк. Пошли сначала в банк, а недалеко от банка – храм святого преподобного Моисея Мурина. Маленький уютный деревянный храм. Там в лавке продают удивительно вкусный мед. Зашли, купили мед, свечи, подали записки. И тут входит сияющий отец Илья. Он для меня олицетворение наставления «Всегда радуйтесь». Отец Илья с улыбкой всех поприветствовал и пригласил на вечернюю службу. «Останемся, хорошо?» – говорю я дочке. И она соглашается. В храме мало людей. Мягкий вечерний свет из окон и пахнет виноградным ладаном. Забываешь о времени. Погружаешься в необыкновенный поток молитвы, церковных песнопений и запахов. Хочется остаться на всю службу. Но Даша, дочка, устала. Мы вышли из храма. А я молюсь: «Господи, так хочется остаться до конца». И тут дочка видит детскую площадку и мальчугана лет 6. Побежали они играть на горку, а я возвратилась в храм, где читалась шестопсалмия. Этот маленький деревянный храм, как корабль, уносит от забот и суеты. Хор пел тихо, протяжно, мелодично. Душа оттаивала, как снежинка на ладошке. В храм забежали Даша с мальчуганом. И батюшка Илья крестообразно помазал нам лбы пахучим маслом. Вернулись домой, полные светом, счастливые, радостные и без капусты. Неисповедимы пути Господни. Иногда мы тонем в суете, а Бог за ниточку потянет и выведет из бытовых забот, и позовет, и пригласит в храм. И там вспомнишь, что главное, что самое прекрасное. Согреешься Божьей любовью, а капуста и голубцы никуда не денутся.
0: Частное мнение.
3: Вот и кончилось лето.
4: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
6: Мы знаем!
3: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: А для этого предлагаем вместе с нами,
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой,
4: отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
5: Заходите на наш сайт,
4: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Священномученик Павел Ягодинский родился в 1879 году в Симбирской губернии. Он получил духовное образование и стал диаконом, а со временем и священником. Служил отец Павел в селе Шугурово Ордатовского уезда. Согласно воспоминаниям, отец Павел был человеком трудолюбивым, добрым, предельно честным. Он не стремился скрывать свои мысли по поводу происходящего в послереволюционные годы и открыто говорил о том, что его тревожило. Именно поэтому его имя попало в списки участников контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в уезде в 19 году. В начале 30-х Ягодинского арестовывали два раза. Храм в селе закрыли. Однажды председатель сельсовета посоветовал отцу Павлу оставить свое ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на работу. Но будущий священномученик ответил: «Нет, я и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения. Умру в сане священника». В 37-м отца Павла арестовали в последний раз. Его обвинили в участии в организации контрреволюционного кулацкого восстания. Виновным себя он не признал. Иерея Павла Ягодинского приговорили к высшей мере наказания.
1: В страдании новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в подвигах мучеников древних времен. Мы чтим память святого мученика Павла Ягодинского и просим: «Священномученик Павел, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Инвалидов принято называть людьми с ограниченными возможностями. Одним из самых серьезных ограничений считается невозможность создать семью. Кто же согласится связать свою жизнь с увечным человеком? Однако история знает примеры, когда люди находили настоящую любовь и даже руководили страной, невзирая на очевидные физические недостатки. Одним из таких людей был сербский правитель Стефан Бранкович. В 15 веке Сербия находилась под угрозой завоевания Османской империи. Правитель страны Георгий Бранкович, чтобы не допустить войны, был вынужден выдать свою дочь замуж за султана Мурада II. Вместе с девушкой к туркам отправился средний сын Георгия – Стефан. Но вместо добрых родственных отношений он получил страшное увечье. Своей добропорядочностью и нежеланием принять ислам Стефан вызвал гнев турок, и Мурад, поверивший злым наветам, приказал ослепить гостя. Стефану в тот момент было всего 24 года. Казалось, жизнь молодого мужчины сломлена. Он теперь не мог наследовать трон, а выйти замуж за слепца не захочется ни одной девушке. Однако Стефан нашел в себе силы не озлобиться на весь мир и не впасть в отчаяние. Более того, после смерти отца он стал помогать братьям с государственными делами. Деятельный нрав и нежелание сдаваться помогли Стефану и тогда, когда умерли его братья, не оставившие наследников. Стефану пришлось править Сербией целый год, и хотя слепота мешала ему, он сумел удержать трон для нового правителя – Стефана Томашевича. Когда Бранкович передал правление, его изгнали из родной страны. Это стало очередным ударом. Но Стефан и тогда не опустил рук. Он уехал к сестре в Венгрию, а затем в Албанию. Там его ожидало настоящее чудо – награда за долгие страдания. Дочь албанского князя Ангелина, встретившись со Стефаном, удивилась его несгибаемой воле и добросердечию. Ласковый, не поддающийся отчаянию, этот мужчина совершенно не был похож на человека, на долю которого выпало столько тяжелых испытаний. Его увечье не оттолкнуло Ангелину, и она искренне полюбила Стефана. Поженившись, супруги уехали в Северную Италию. Там Ангелина родила двух сыновей – Иоанна и Георгия, и двух дочерей. Хотя семья жила в бедности, Стефан не переживал. Он наконец-то почувствовал, что такое покой и счастье. Стефан умер от болезни в 56 лет. Его тело перенесли в сербский город Купиново, куда переселилась семья. Сербия к тому времени пала и стала частью Османской империи. Оставалась лишь одна область, свободная от владычества турок. Править в ней поручили Георгию Бранковичу, но он с детства мечтал принять иночество, поэтому сразу же отказался от трона в пользу младшего брата. Иоанн стал правителем, последним из рода Бранковичей, а Георгия постригли в монахи с именем Максим. Как только сыновья перестали нуждаться в ее помощи, Ангелина тоже приняла монашество, сохранив свое имя. Она стала заботиться о сербских монастырях, сильно пострадавших от османских разгромов. Благодаря монахине Ангелине и монаху Максиму появились и новые обители. Например, Крушедельский монастырь, где Ангелина стала настоятельницей. Ангелину за ее доброту и помощь беднякам прозвали матушкой, а монаха Максима и правителя страны Иоанна благословляли за защиту Отечества и строительство монастырей. Судьба Бранковичей была тяжелой, но они никогда не опускали руки и не переставали заботиться о близких. Эта семья жила поистине святой жизнью, поэтому вряд ли кто-то удивился тому, что со временем мощи Стефана, Ангелины и их сыновей Максима и Иоанна были найдены нетленными. Сербская православная церковь прославила семью Бранковичей в лике святых, и на иконах они часто изображаются вместе.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
3: Училась я в Москве, в Московском архитектурном институте, и работала в детском центре, помогала директору Глазуновой Татьяне Людвиговне. И она меня еще внезапно, как бы я даже и не думала, что это случится, учила иконописи. Она была иконописцем. И как-то я заказала икону «Неувядаемый цвет». И я смотрю вот на эту икону и говорю, я тоже хочу такую написать. Она говорит, ну идите, купите две доски одинаковые, садитесь рядом со мной и будете за мной повторять. Вот так вот потихонечку я стала учиться иконописи у нее. И потом уже даже стала писать и на заказ. Я уже у нее работала 4 года. То случается несчастье, Татьяна Людвиговна заболевает. И уже где-то недалеко до смерти она мне говорит, я вас прошу, станьте, пожалуйста, директором детского центра. Я говорю, не, ни за что. Я училась тогда на ландшафтный дизайн, мне это нравилось, я в этом видела свое будущее. В таких думах проходило время, и Татьяна Людвиговна почила, вот царствие небесное. И оказалось, что вот скоро сентябрь, почила она в августе, и надо с этим что-то делать. Центр работает от управы, надо на что-то решаться, идти тогда говорить что-то. Мне очень страшно, я этим никогда не занималась, и я поехала к отцу Михаилу, к нашему. Я пришла к нему, все рассказала. И вот он помолился, постоял. Я помню, мы вместе стоим, он молчит, молится. И потом мне говорит, Света, надо браться. Потому что если ты сейчас не возьмешься, все, что создала Татьяна Людвиговна, это пропадет. И вот я с ужасом в глазах абсолютно, но с благословением отца Михаила принялась за эту работу. И вот ни о чем не жалею.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «И предоша на вон полуморя во страну Гадаринскую».
3: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
2: «Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
1: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Геннесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. Он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в Гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом. И в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо. Да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Так иронично говорит рассказчик в романе Пушкина Евгений Онегин. Разумеется, сам Пушкин был грамотным человеком, любил и знал родной язык и вряд ли серьезно предлагал писать и говорить с ошибками. Но все же от недочетов никто не застрахован. В наше время, в эпоху обилия информации, мы подчас пишем неграмотно не потому, что не знаем правил, а из-за спешки. Не успеваем тщательно проверить и отправляем послание. Также многие надеются на встроенные автокорректоры, но они несовершенны и часто пропускают недочеты. Или видят их там, где их нет. Помимо торопливости, есть другие причины неграмотной речи. Например, невнимательность часто присуща тем, кто много пишет. Внимание ослабевает, глаз как бы замыливается, и текст получается с опечатками. Иногда даже грамотные люди пишут с ошибками, потому что много читают писем и комментариев от людей, не соблюдающих правила русского языка. Да, безграмотность одних зачастую влияет на грамотность других. Еще одна причина неверного написания – нежелание проверять написанное и равнодушие к языку. Некоторые считают, что грамматика и пунктуация – лишние формальности. Однако грамотность – это уважение к собеседнику и самому себе. Чтобы минимизировать ошибки, стоит иметь под рукой пару словарей, например, орфографический и толковый, и не лениться в них заглядывать. И еще один совет – читайте хорошую литературу. Грамотный текст визуально запоминается, что помогает развивать зрительную память и улучшать грамотность. Да, все мы иногда допускаем ошибки, но, думаю, стоит трудиться над тем, чтобы их не совершать. Это будет хоть и небольшой, но ценный вклад в сохранение красивой русской речи. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
5: Вы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. Здесь, смотрите, здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное уже на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями, вы сами должны себя воспитать, себя обучить с нашей помощью, с помощью Божией, прося о Его помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уж это высочайшая задача.
4: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, вот или хотите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот по благословению Владыки мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский чтением в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну Восторгову. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыки Святые, и спрашиваю смиренно вашего свидетельского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, исполай их. Аминь.
4: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает священник Андрей Бархатнов, клирик Покровского женского монастыря города Москвы.
2: Этот случай произошел на заре нашей супругой семейной жизни. Мы тогда были очень молоды и не всегда в каких-то вещах были друг с другом согласны. И вот мы, очередной раз, не найдя общего языка, пришли на воскресную литургию. А исповедовались мы у одного священника, у отца Михаила Клочкова, одного из старейших клириков храма святителя Николая в Хамовниках, много лет в этом храме прослужившего и очень любимого всеми прихожанами. И получилось так, что супруга на исповедь подошла первой и, по всей видимости, стала отцу Михаилу рассказывать, как я не прав, со всей горячностью, свойственной ей. Я как раз в этот момент проходил мимо аналоя, потому что я тогда нес послушание пономаря, и отец Михаил, прервав исповедь, позвал меня, и мы с ним вместе вошли в алтарь. А у отца Михаила всегда во всех алтарях были такие залежи банок с вареньем, конфет, сладостей, в общем, всего, что ему приносили в качестве гостинца любящие его духовные чады. И вот отец Михаил залезает в один из сундуков и мне торжественно вручает там банку с каким-то вареньем, говоря, что вот чай попьете дома, когда придете. Ну, а я, в общем, не очень понимаю, что происходит. Банку взял, и за послушанием мы чай этот попили, и как раз во время его помирились. История, казалось бы, простая очень, да, и, может быть, мало в ней какого-то назидания, но сейчас, уже став священником, я понимаю, что чаще всего людям не нужно назидание, и даже совет не всегда нужен. Иногда достаточно в отношения вложить немножечко любви, которую люди чуть-чуть утратили. Достаточно даже какой-то маленькой искорки любви, искорки теплоты для того, чтобы ситуация коренным образом изменилась.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 3 сентября, церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце Убрус, на котором отпечатался его нерукотворный образ, и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикию. Апостол основал церковь в Верите, в современном Бейруте. Там он и скончался в 44 году. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. Они посвятили себя проповеди евангельской вести, многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды святого апостола Фаддея, ученика Иисуса Христа из числа 70, и просим его: «Святой апостол Фаддей, моли Бога о нас».

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Одной из центральных работ в творчестве Георгия Васильевича Свиридова стала музыка к кинофильму режиссера Владимира Басова «Метель» по одноименной новелле Александра Сергеевича Пушкина. На советские экраны фильм вышел в 1964 году, а спустя 10 лет композитор переработал созданные им музыкальные эпизоды в оркестровую сюиту – крупное произведение из нескольких самостоятельных частей. Новый опус был назван «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Это сочинение действительно отличается яркой визуальностью. В нем раскрывается грусть по России пушкинской эпохи с ее уютными провинциальными усадьбами, первозданной природой сельской глуши, дворянской честью, высокой культурой. Все эти образы нашли отражение в лирическом мелодизме, выразительных гармониях и тембровых находках, которыми отмечена музыка Свиридова. В своей «Метели» композитор, безусловно, стремился к стилизации, то есть нарочитому подражанию музыке XIX века. Так, например, второй номер сюиты «Вальс» напоминает праздник в небогатом помещичьем доме. Этот танец лишен пышности и великолепия, свойственных торжественным балам в больших парадных залах. Однако его задача не столько передать атмосферу эпохи или послужить некой музыкальной декорацией, сколько раскрыть расцветающую любовь между героями повести. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Владимир Федосеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Павел апостол, не от человек, не человеком.
3: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
2: Принухамся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
1: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке лжебратьями. Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются.

0: это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
1: Апостольские чтения.

0: немецкого и английского языков. Экскурсовод.
1: Частное мнение.
2: Обстоятельства жизни сложились так, что мне необходимо было начать зарабатывать и помогать семье уже в 17 лет. Я поступила на канцелярскую работу на должность секретаря в самый обычный московский офис. А так хотела работать по призванию – учителем. Когда сама училась в школе, мне нравилось объяснять уроки отстающим одноклассникам. Если они понимали материал, начинали лучше учиться. Радости моей не было предела. Тогда я решила стать учителем. Поступила в педагогический вуз. Хотелось сразу начать работать по специальности. Я ходила на собеседования в разные школы и везде получала отказ. Еще нет диплома, нет опыта работы по профилю. Приходилось варить кофе и перебирать документы в офисе. И я решила помолиться святой блаженной Матронушке, попросить помощи. Почему ей? Во-первых, я родилась и выросла в Москве. Когда я была совсем маленькой, моя бабушка Клавдия рассказывала мне про святую Матрону, про ее нелегкую жизнь в безбожном мире, а также любовь ко всем нам и желание помочь. Особенно мне было больно слушать, когда бабушка рассказывала о том, как Матронушка скиталась по Москве. Многие двери были для нее закрыты, а иногда святая жила в невыносимых условиях. Поехала в Покровский монастырь. В очереди время тянулось бесконечно долго, и я стала мысленно беседовать со святой. «Матронушка, пожалуйста, найди мне работу, чтобы помогать ближнему, служить тем, что я чувствую как свое призвание. Если можно, пусть моя работа будет рядом с церковью, чтобы иметь возможность до работы или после заходить туда и благодарить Господа». Вскоре мне случайно рассказали, что на севере Москвы есть школа, где ищут учителя немецкого языка. Я тут же поехала туда. Рядом с этой школой стоял старинный кирпичный храм XIX века. Перед собеседованием я зашла в него. Пахло ладаном. На одной из стен храма была фреска «Христос благословляет детей». Рядом с фреской в большом киоте образ блаженной Матроны. Помолилась. Зашла в школу. Что ответят мне здесь? Снова посетуют, что нет опыта. Но, кажется, есть благословение святой Матроны и по ее молитвам Господа. Мне хотелось в это верить. Общаться со мной вышла завуч Анна Юрьевна. Интеллигентная женщина, учитель русского языка и литературы. Я была одета в длинную юбку и платок. Забыла снять после храма. Анна Юрьевна спросила меня: «Вы верующий человек?» «Да, я верю в Бога». Именно он молитвами святой Матронушки привел меня на собеседование. И даже несмотря на то, что я совсем еще молода, я обязательно научусь. «Я тоже верю в Бога», — улыбнулась в ответ завуч. «Приходите к нам на работу. Попробуйте. У нас необычная школа. Дети учатся по обычной программе, как в школе, с 1 по 11 класс. И уже с 1 класса наши ребята профессионально занимаются музыкой. И после окончания 11 классов становятся дирижерами хора. Немецкий язык им очень нужен, ведь в хоре они поют произведения Баха, Моцарта и других великих композиторов. Так я начала работать в Московском хоровом училище. Это исторический преемник Московского синодального хорового училища, которое закрыли после революции. Но нить, связывающая церковные и музыкальные традиции, не прерывается. Тут я работаю по сей день. Господь со страниц Евангелия говорит каждому из нас: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Просто нужно было доверить ему свои мечты и желание служить своими талантами.
1: Частное мнение. Радио

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут учредители сети частных клиник и оптик, супруги Сергей и Надежда Космировы. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, об их благотворительных проектах и о том, какие христианские принципы для них важно применять в своей работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Павел Великанов. И разговор пойдет о том, как нейросети меняют наше отношение к знанию, памяти, общению и что позволяет человеку оставаться человеком в мире технологий.
1: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Мученица Васса жила на рубеже 3-4 веков в городе Едессе Македонской. Ее муж был языческим жрецом. Сама Васса воспитывалась в христианской вере и передала ее сыновьям Феогнию, Агапию и Писту. В правление императора Максимиана Галерия христиан объявили вне закона. Муж Вассы донес на свою жену и детей. Их схватили, принуждали отречься от веры. Но Васса отказалась. Сыновья последовали ее примеру. Тогда на глазах у матери стали истязать и казнить ее детей. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом. По преданию, пищи ее подкреплял ангел. Затем женщину бросили в морскую пучину. И тут неожиданно в море возник корабль. Трое сияющих юношей, в которых все узнали сыновей Вассы, подняли мученицу на борт. Спустя несколько дней христианка сама сошла на берег, чтобы принять мученическую кончину за свою веру. Через 100 лет в Халкидоне была построена первая церковь в честь мученицы Вассы. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученицу Вассу вместе с ее сыновьями и просит их святых молитв. Мученица Васса и чада ее Феогний, Агапий и Пист, молите Бога о нас. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: О том, как жили наши далекие предки в Древней Руси, можно узнать из летописей, всевозможных юридических документов, указов, законодательных сводов, челобитных грамот, духовной литературы. Однако все эти источники рассказывают преимущественно о событиях, связанных с ключевыми историческими фигурами, например, князьями или представителями духовенства. Подробности же повседневной жизни обыкновенных людей долго оставались загадкой даже для историков. Так было вплоть до 1951 года, когда на раскопках в Великом Новгороде, некогда крупнейшем центре Древней Руси, были найдены берестяные грамоты. Кусочки или полоски березовой коры с процарапанными на них текстами обнаружила археологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук Арсения Арцеховского. О том, что такой вид письменных исторических источников в принципе существует, ученым было известно. Об этом, к примеру, сообщал в своих трудах средневековый церковный публицист преподобный Иосиф Волоцкий. Мелкие фрагменты бересты с буквами еще в XIX веке находил в Новгороде археолог-любитель Василий Передольский. Но только в середине века XX новгородская земля по-настоящему открыла ученым свои тайны. На сегодняшний день обнаружено более 1000 новгородских берестяных грамот. Эти удивительные артефакты познакомили ученых с бытовой стороной жизни новгородцев, с теми ее мелочами, о которых не сообщит ни одна летопись. Вот, например, некая горожанка по имени Рощена просит своего мужа Якима: «Купи шубу за гривну и 4 воротника». Купец Лука из торговой поездки жалуется своему отцу, что не смог закупить беличьего меха, поскольку он оказался очень дорогим. Мать и сын обсуждают цены на хлеб, договоры купли-продажи, кулинарные рецепты, предложения руки и сердца и советы по ведению домашнего хозяйства, чего только не обнаружили ученые в берестяных грамотах. Пожалуй, самое известное из них – это ученические записи и рисунки мальчика по имени Анфим, средневекового новгородского школьника. Долгое время ученые полагали, что берестяные грамоты – явление чисто светское, что с их помощью при надобности общались между собой родственники, друзья и соседи исключительно по делам житейским. Однако уже в 1970-х годах среди берестяных грамот стали попадаться и церковные тексты. Например, на одной из грамот, обнаруженной в культурном слое XIV века, нашлась молитва к Богородице. Руководитель новгородских раскопок Арсений Арцеховский полагал, что грамотой пользовались церковные певчие. Для удобства чтения береста была разлинована. Другая грамота представляла собой и вовсе уникальное явление. Это была, по сути, целая книжица из 12 страниц. На кусочках бересты размером 5 на 5 сантиметров ученые нашли фрагменты вечерней молитвы. Автор «Бересты», по-видимому, выписал для себя самые трудно запоминающиеся места и даже украсил первую страницу текста орнаментом. Археологи и сегодня продолжают находить и изучать берестяные грамоты, которые рассказывают о повседневной жизни наших далеких предков и делают их намного ближе. –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 3 сентября 1908 года. Когда батюшка говорил, насколько нам нужно соблюдать пост, он сказал, что надо есть досыта, только не присыщаться. Кушайте, сколько требуется вам, и не смущайтесь. Измерьте свою потребность. У всякого человека своя потребность. Иному нужно 40 ложек, чтобы быть сытым, другому 20, третьему даже 10. Вот и измерьте. Удобнее всего это сделать, посчитав, сколько требуется вам ложек пищи, чтобы быть сытым. А сколько другие едят, не смотрите. Это их дело.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Коллеги, дело-то серьезное. У Платона Григорьевича не просто день рождения, а значительный юбилей. И мы должны придумать для него что-нибудь такое, чтобы запомнилось на всю жизнь. Может быть, пригласим какого-нибудь эстрадного артиста?
2: Нет, чтобы на всю жизнь, это лучше факира. Или заклинателя змей.
1: Ага.
2: Да не шучу я, Мария Дмитриевна. У меня даже знакомый есть, который со змеями на корпоративах выступает.
1: Но это, наверное, опасно, змеи. Они же укусить могут.
2: Нисколько не опасно. У них ядовитые зубы ампутированы.
3: Да, нынче технологии эффективны, но примитивны. А в иные времена заклинатель рисковал жизнью, добиваясь от присмыкающегося покорности. Змеи ведь не так просты. Некоторые из них умеют отключать слух, чтобы не слышать гипнотизирующих звуков.
2: Андрей Борисович, вы просто ходячая энциклопедия. Откуда вам известны такие удивительные факты о змеях?
3: Из псалтыри. Представляете?
1: Еще интересней. Почему это вдруг автор псалмов вспомнил о ядовитых гадах?
3: Царь Давид в 57-м псалме сравнил со змеями людей, возводивших на него напраслину перед царем Саулом. Он говорит о своих клеветниках, что ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым.
1: Аспид? Это какая-то змея особенная?
3: О, это целое змеиное семейство, к которому относятся, например, кобры. Есть среди аспидов такие, которых трудно отличить от обычного ужика, а есть гиганты длиной до 5 метров. Но укус любой из них смертельно опасен для человека.
2: Мне вот эта параллель, клеветники и аспиды, не очень понятна, честно говоря.
3: Но представьте, Алексей Сергеевич, что на вас стали доносить ректору какую-нибудь возмутительную ложь. И люди вокруг поверили сплетням. Дыма, говорят, не бывает без огня. И ректор стал здороваться с вами холоднее. А недоброжелатели так увлеклись, что сами поверили в собственные вымыслы. Им уже кажется, что они вершат справедливый суд. И ни мы с Марией Дмитриевной не можем их переубедить. Ни голоса собственной совести они не слышат, опьяненные своей разоблачительной миссией. Вот как глухой аспид.
2: Да ну вас, Андрей Борисович, что за фантазии?
3: Ложь и клевета, как змеиный яд, отравляют жизнь человека. Видите, вам, Алексей Сергеевич, неуютно даже такую ситуацию на себя примерить. Хотя чем вы рискуете, кроме доброго имени? А Давид не просто терпел поношение. Он мог погибнуть от руки Саула, который, ревнуя о троне, готов был поверить во что угодно, чтобы был повод убить соперника.
2: Те, кто клевещет на других, себя, как правило, видят безгрешными.
3: Да, царь Давид тоже предлагает таким людям честно взглянуть на себя. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие, ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле.
1: И что вот это за люди только, клеветники? Я пытаюсь понять внутреннее состояние тех, кто участвовал, к примеру, в травле Зощенко и Ахматовой. И не могу, не получается.
3: Псалмопевец в сердцах восклицает. Оступились от Бога грешники от самого рождения. Заблудились еще от чрева матери, говорили ложь.
1: То есть получается, что клеветники – это особая порода? И иные младенцы обречены встать на этот скользкий путь?
3: Нет, совсем не так. Давид говорит, что человек уже в самом нежном возрасте может получить навык к греху. А если пороку не сопротивляться, то к зрелым годам он полностью овладеет человеком.
2: И тогда на них уже нет никакой управы.
3: Царь Давид так не считает. Он говорит, что Бог сокрушит зубы в устах у них. Пасти львов сокрушит Господь.
2: А почему вдруг пасти львов? Логичнее было бы продолжить про аспидов. Вот как у ядовитых змей сейчас удаляют зубы, и они становятся безопасными для человека.
3: Видимо, Давиду недостаточно одного образа. Он хочет усилить впечатление, доказать слушателю, что как бы не был страшен злодей, Бог сильнее его. И дальше псалмопевец находит множество сравнений, чтобы показать несоразмерность сил упорствующего грешника и Творца. О своих врагах он говорит, что «исчезнут они, как вода мимо текущая, растаяв, как воск, пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидят солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой и живыми ввергнет в ад. И тогда возвеселится праведник, когда увидит отмщение, стопы свои омоет в крови грешника и скажет человек: «Воистину есть награда праведнику, воистину есть Бог, творящий суд ему на земле».
1: Слушайте, а не слишком ли это жестоко? Мыть ноги в крови грешника.
3: Этот образ взят из военной тематики. Когда враг повержен, он обогреет землю своей кровью, и победитель проходит по ней. Толкователи предостерегают, что эти строки нельзя воспринимать как призыв радоваться чужому горю. Но веселье в день победы над врагом, думаю, каждому человеку близко и понятно. Тем более, когда восторжествовала подлинная Божия правда.
1: Божия правда. Ой, коллеги, а у меня мысль. А не подарить ли нам Платону Григорьевичу паломническую поездку? Иерусалим мы, конечно, не потянем, но Греция на недельку вполне. Как вам такая идея?
3: Конечно. Путевка по святым местам Византии. Это замечательно.
2: Да, я согласен.
3: Вот стоит только направить взгляд в сторону Бога, и все вопросы решаются.
4: Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть плод.

0: Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобный Авраамий жил в 12 веке в Смоленске. Родители его были богаты. У них уже родилось 12 дочерей, но сына все не было. После долгих молитв Господь послал чете мальчика. Родители надеялись, что сын продолжит их знатный род. Но Авраамий всем сердцем стремился к жизни в Боге. Когда мать и отец скончались, он раздал имущество монастырям и бедным и сам стал монахом. Одним из его послушаний стало переписывание книг и собирание библиотеки. Так он познакомился с лучшими образцами богословской мысли. Со временем Авраамий стал духовником обители. К нему на исповедь и за духовным наставлением стали приходить миряне. Вскоре Авраамий стал широко известен. Это возбудило зависть в сердцах многих монахов и даже городской знати. Они обвиняли подвижника в чтении запрещенных книг и в ереси. По их требованию Авраамия предали суду. Епископ Смоленский Игнатий запретил Авраамию служить литургию. За это край постигла сильная засуха. Дождь пошел лишь, когда епископ Игнатий извинился перед книжником, и они стали духовными друзьями. Со временем Авраамий стал настоятелем монастыря, а владыка Игнатий оставил епископство и поселился там простым монахом. Преподобными Церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и приблизились сердцем к Богу. Мы чествуем преподобного Авраамия Смоленского и сердечно просим его: «Святой праведный Авраамий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона, изображение ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
6: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
7: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая. Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. С шедевром.
3: Добрый день. Мне нужна литература о реформах патриарха Никона. Не подскажете, что есть у вас в библиотеке?
10: Это о расколе Русской Православной Церкви в 17 веке?
3: Да, можно и так сказать. О тех временах, когда патриарх Никон привел богослужебные книги и обряды к единообразию с греческой традицией. А часть верующих восстала против этих изменений.
10: Вот на этой полке должны быть нужные вам книги. Что-то конкретное не могу порекомендовать, мне эта тема не близка. На мой взгляд, споры о вере всегда приводят к вражде.
3: Если полемика ведется не ради самоутверждения, то она может быть полезной. Самые непримиримые оппоненты в честной беседе могут найти точки соприкосновения, обрести взаимопонимание, приблизиться к правде.
10: Я не верю, что в споре может родиться истина. Во всяком случае, конфликт между верующими в 17 веке принес только горе.
3: Да, церковный раскол стал раной, которая до сих пор не исцелена. Но осмелюсь утверждать, что причиной трагедии послужил не факт спора между сторонниками и противниками богослужебных изменений, а форма выстраивания отношений, взаимные проклятия.
10: Простите, но разве возможно было в тех условиях иначе вести диалог?
3: Конечно, возможно. Я вот вижу у вас над головой репродукцию картины Дмитрия Жукова «Спор о вере». Она как раз подтверждает, что мирная, хотя и горячая полемика велась и в годы реформ патриарха Никона.
10: Картина Жукова? Я так привыкла, что эта репродукция висит, что никогда не задумывалась о ее содержании. Так вы говорите, на ней представлены события 17 века?
3: Взгляните сами. Купеческая изба. За деревянным столом под иконами дискутируют хозяин-старообрядец и священник, сторонник реформ патриарха. Купец указывает в окно на небо, вероятно, призывая в свидетели Бога. Пожилой иерей водит пальцем по страницам книги, цитирует Священное Писание. Лица у собеседников напряженные, но в них нет агрессии. Оппоненты смотрят друг другу в глаза в надежде найти понимание.
10: В споре принимают участие еще два купца.
3: Да. Один полез на антресоли, как видно, хочет достать старую книгу, которой не коснулись реформы, чтобы доказать ее ценность. А второй раскладывает на столе угощение, что свидетельствует о мирном течении диспута.
10: А у женщин, смотрите, своя беседа.
3: Хозяйка в старинном сарафане и глухо повязанном платке показывает, что только двумя перстами можно совершать крестное знамение. Весь ее облик выражает решимость, а гостья в белом чепце, как видно, супруга священника, миролюбивым жестом призывает к спокойствию.
10: Картина убеждает, что спор о вере возможен и в мирном духе. Только ведь это полотно, наверное, было написано через много лет после раскола.
3: Да, через два столетия. Дмитрий Жуков создал свое полотно в 1867 году, но прежде чем взяться за кисти, он изучал исторические документы, работал в архивах. Кроме того, картина «Спор о вере» не только иллюстрация давно минувшего, но и призыв в будущем быть бережными друг к другу в таких дискуссиях.
10: Да. А нужны ли вообще споры о вере?
3: Вера в Бога один из краеугольных вопросов жизни на Земле. Он не может не волновать. Вспомните, как жарко беседовали об этом братья Карамазовы в одноименном романе Достоевского. Старший Иван заметил тогда, что для русского человека самое важное – решить, есть ли Бог, есть ли бессмертие. Эту идею выразил и Дмитрий Жуков в своей картине «Спор о вере».
10: А где сейчас хранится это полотно?
3: Его можно увидеть в Третьяковской галерее.
10: А что ж, стоит съездить и посмотреть на эту картину. Она помогла мне по-новому взглянуть на русскую историю 17 века. А сейчас знаете что? Давайте-ка вместе в электронной базе посмотрим список литературы о реформах патриарха Никона. Мне тоже будет полезно почитать на эту тему.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть.
1: Эти слова принадлежат писателю Викентию Викентьевичу Вересаеву. В воспоминаниях о детстве, прошедшем в Туле в 70-е годы XIX века, он передает теплую атмосферу, царившую в его семье. Посещение богослужения и участие в таинствах покаяния и Евхаристии было правилом, которому следовали и отец с матерью, и семеро братьев и сестер будущего писателя. Вересаев усвоил родительское наставление ему, только начавшему по достижении 7-летнего возраста, приступать к исповеди. В соответствии с традицией церкви, желающий исповедоваться прежде должен примириться с теми, кого он обидел. Викентий Викентьевич с юмором вспоминает свою детскую непосредственность. Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму: «Обязательно нужно, чтобы все простили?» «Обязательно. А что будет? Вдруг я возьму и не прощу тебя?» Мама серьезно отвечала: «Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение». Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раздумывал, нельзя ли на этом заработать пару карамелек. Сообщенные ребенку нравственные истины и родительский пример могут послужить человеку ориентиром на все последующие годы. Он будет вспоминать науку жизни с благодарностью, а иногда и с улыбкой.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь своеобразно увековечил в своем творчестве маленький, ничем не примечательный уездный Миргород, что на Полтавщине. Даже сегодня, спустя без малого 200 лет, все знают, что главная достопримечательность гоголевского городка – Большая Миргородская лужа. Правда, современные миргородцы на классика нисколько не обижены. Свою знаменитую лужу они давно превратили в настоящий культурный объект. И благодарны Гоголю за то, что он прославил их городок. Наверняка когда-нибудь такую же благодарность выразят писателю и священнику Алексею Леснику жители города Выдрино, крошечной курской глубинки, которую и на карте-то не найти. Но именно об этом городе и его удивительных обитателях отец Алексей с поистине гоголевским юмором поведал миру на страницах сборника своей прозы «Через речку Быструю». Повесть «Город Выдрин» и все, кто с ним связан, открывает книгу и, можно сказать, задает ей тон. Она о парадоксах жизни, о превратностях судьбы, а еще о победе добра над злом и Божьей помощи, которая обязательно приходит к тем, кто верит в нее и ждет. Обо всем этом автор сумел поведать нам современным литературным языком, понятным, простым и в то же время по-настоящему художественным, в лучших традициях русской классики. В этой повести происходят неожиданные превращения. Например, оперного театра в супермаркет, а директора этого самого уже бывшего театра, дирижера Аркадия Берковича, в регента единственного в Выдрине храма. Двое городских бродяг, колоритнейшие персонажи, вдруг оказываются учеными, кандидатами наук. Такие разные дороги героев повести удивительным образом пересекаются и неожиданно сходятся в одной и той же точке – в том самом Выдринском храме. Увлекательное, доброе, светлое и по-настоящему, по-хорошему смешное повествование дарит тепло сердцу, а перевернув последнюю страницу, хочется сразу же еще раз перечитать всю повесть. Похожие чувства возникают и при чтении рассказов отца Алексея Лесника, которые вместе с повестью вошли в сборник «Через речку Быструю». Как настоящий мастер, в небольшом объеме текста, порой с помощью одного единственного эпизода, автор раскрывает целый мир глубокой и таинственной человеческой души. Души, готовой, к примеру, по-евангельски положить жизнь свою за други своя, как пастух Николай из рассказа «Коля из деревни Зуева». Эти персонажи живые и родные, близкие и понятные. И, к счастью, их много на страницах книги протоиерея Алексея Лесника «Через речку Быструю». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Услышать от врача онкологический диагноз всегда страшно. А когда женщина узнает о болезни во время беременности, то сталкивается еще и со страхом за жизнь будущего ребенка. Нередко врачи предлагают в такой ситуации прервать беременность, чтобы начать лечение. Но в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве таких пациенток успешно лечат. Вот только перед женщинами встает вопрос, где жить в столице, пока идет терапия? Большой поддержкой для беременных стала бесплатная социальная гостиница «Добрый дом». Изначально созданная для онкобольных детей, она открыла двери и для будущих мам. Так Наталью из Казани «Добрый дом» поддерживал целый год. Пока женщина лечилась во время беременности и уже после родов, когда перенесла операцию и проходила лучевую терапию. В «Добром доме» есть все необходимое для младенцев – от кроваток и колясок до пеленок, смесей и подгузников. О необычной гостинице Наталья узнала в чате для беременных пациенток онкоцентра. «Я приезжала в Москву, зная, что мне есть где остановиться, и там мне будет хорошо, уютно и комфортно. А если нужно, я могу приехать и со старшим сыном. Это огромная помощь для нашей семьи», — говорит Наталья. Поддержать гостиницу и подарить надежду тем, кто борется за две жизни сразу, можно на сайте «Доброго дома». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География Веры. Город Керчь расположен в восточной части полуострова Крым. Христианство на эту землю принес в первом веке апостол Андрей Первозванный. В VI столетии на территории Керчи образовалась Византийская православная епархия. В городе один за другим вырастали храмы. Один из них, построенный в VIII веке, сохранился до наших дней. Собор Иоанна Предтечи пострадал в 1475 году, когда Керчь стала принадлежать Османской империи, и был восстановлен после того, как город стал частью России в 1774. В составе российского государства Керчь успешно развивалась. Здесь появились металлургический и мукомольный заводы, открылась гимназия и институт благородных девиц. Благополучие местных жителей поставило под удар с начала революции 1917 года, затем Великая Отечественная война. Керчь оказалась в эпицентре сражений, но выстояла и получила звание города-героя. В 21 веке главной здешней достопримечательностью стал мост протяженностью 19 километров. Он соединил Крым с Краснодарским краем.
1: Радио «Вера» в Керчи можно слушать на частоте 101,8 FM.
2: Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: Павел апостол, не от человек, не человеком.
6: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
5: Принухомся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
4: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке «лжебратьями». Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы.

Радио «Вера». Светлое радио. Злая воля рушит себя сама. Джон Толкин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1973 год. У меня не было не только духовного руководителя, не было даже человека рядом, который мог бы связно ответить на простой богословский вопрос. Кому я могла обратиться? Я стала просить помочь мне святителя Николая. Его образок подарила мне однажды незнакомая слепая крестьянка. И я привыкла разговаривать с ним, даже мысленно обсуждала с ним разные свои проблемы. Обстоятельства складывались потом так, что я получала как бы ответ на все мои вопросы, а просьбы выполнялись неукоснительно, к моему величайшему изумлению. Так я стала считать святителя Николая своим покровителем, полюбила его, у меня возникло ощущение, что я его знаю. И вот на просьбу найти мне духовного руководителя я получила такой отклик. Неожиданно попала в дом к своей дальней родственнице, с которой не была знакома прежде, и в ее семейном альбоме вдруг обнаружила фотографию того священника, которого видела 3 года тому назад в фильме режиссера Михаила Калика «Любить», и встретить которого так мечтала. Моя родственница оказалась прихожанкой отца Александра Меня.
0: Голоса

0: темноте горит.
1: Вера.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Такие страны, как Австралия, кажутся нам чем-то далеким и совершенно особенным. Однако даже там существует православная церковь. Как известно, Австралия – страна иммигрантов. Местное население аборигены теперь в меньшинстве, а большую часть современных австралийцев составляют потомки англичан, которые стали селиться здесь, начиная с 18 века. В 20-м столетии в Австралию стали прибывать представители православных народов – греки, сербы, румыны и русские. По переписи населения 2011 года православных в Австралии насчитывалось 563 тысячи человек, что составило 2,6% от всего населения страны. Наши соотечественники создали на австралийской земле несколько десятков приходов, но более всего в организации церковной жизни в Австралии преуспели греки. Они не только стали открывать храмы, но и создали учебные заведения для подготовки православных священнослужителей. В 1986 году греческая австралийская православная епархия Константинопольского патриархата учредила в городе Сидней учебное заведение под названием «Богословская школа апостола Андрея». В настоящее время ее, эту школу, официально называют «Богословским колледжем святого Андрея». Колледж является полноценным вузом, в его задачу входит подготовка будущих священнослужителей для православных храмов Австралии. Первый выпуск состоялся в 1990 году. В настоящее время колледж имеет государственную аккредитацию и является членом Сиднейской коллегии пасторства Межхристианской федерации богословских учебных учреждений Австралии. Степени, присуждаемые вузом, признаются австралийским государством. На нынешний момент колледж Святого Андрея остается единственным православным образовательным учреждением в стране, которое готовит православных священнослужителей. Обучение в колледже проходит на английском и греческом языках. Студенты имеют возможность получить бакалаврские и магистерские степени. Кроме того, в учебном заведении реализуются особые образовательные курсы, например, пасторская клиническая психология. К 2017 году прошли обучение в колледже и получили дипломы 180 человек, многие из которых стали православными священнослужителями Австралии. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Богословском колледже святого апостола Андрея, основном церковном учебном заведении Австралии.

православие. Радио

0: Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Преподобная Марфа Дивеевская, в миру Мария Милюкова, родилась в 1810 году. Ее родители были бедны, но набожны. Первой в Дивеевскую обитель поступила старшая сестра Марии, Прасковья. Однажды она отправилась в Саров к духовному попечителю общины, преподобному Серафиму. 13-летняя Мария упросила взять ее с собой. Великому старцу открылось предназначение Марии. Он благословил ее остаться жить в казанской общине в Дивеево. Сестры Дивеевской общины оставили воспоминания о Марии. Была она высокого роста, со свежим лицом, светло-русыми волосами и голубыми глазами. Батюшка Серафим особо выделял кротость Марии и ее дар молитвы. Он делился с ней духовными откровениями о будущем обители. Проницая суть монахини, он постриг ее в схиму, высшую степень монашества, с именем Марфа. 4 года трудилась она, помогая преподобному Серафиму и сестрам в устроении новой мельничной обители. Вместе заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку. Марфа, не жалея себя, носила камни для строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Марфа Дивеевская скончалась в 1829 году. Преподобный Серафим заповедовал почитать монахиню и кланяться ее могиле со словами «Госпоже и Мати наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». В лике святых праведница была прославлена в 2004 году. Мощи кроткой Марфы Дивеевской почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. Мы прославляем преподобную Марфу и просим: «Святая праведная Марфа, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Во время одного из военных походов Иоанна взяли в плен татары, союзники турок, переправили пленника в Константинополь и продали в рабство. Иоанна купил некий ага, начальник турецкой конницы, и привез в свой дом в городе Ургюб, в северной части современной Турции. В детской книге Георгия Ермилова «Святые живут среди нас», рассказы о святом Иоанне Русском, рассказывается, почему так трудно приходилось первое время Иоанну в доме аги, и вовсе не из-за тяжелой работы.
5: В доме аги от Иоанна требовали, чтобы он отказался от православной веры. «Я был верным солдатом нашему царю», — говорил Иоанн, «но вы силой взяли меня в плен и лишили возможности служить ему дальше. А душу в плен вы взять не сможете и не заставите меня отказаться от царя всех царей». И мало-помалу отношение к Иоанну стало меняться. Видя стойкость Иоанна, враги стали его уважать.
4: Днем Иоанн добросовестно трудился на конюшне, а ночью молился Богу, стоя на коленях. Не только жившие в городе православные греки, но и турки, и армяне поражались терпению, кротости и трудолюбию Иоанна. Все называли слугу аги не по фамилии, а просто «русский». Многие стали почитать Иоанна Русского как христианского праведника и просили его за них молиться. Хозяин уговаривал Иоанна перебраться в отдельный удобный домик, но подвижнику это было не нужно. Он так и прожил до конца жизни в конюшне, считая себя слугой не Аги, а Бога.
5: Предчувствуя приближение смерти, Иоанн пожелал причаститься святых христовых тайн и послал за православным священником. Зная фанатизм турок, священник побоялся открыто принести святые дары к Иоанну. Бог вразумил спрятать их в яблоке. Причастившись, блаженный Иоанн тот же час предал свою душу Богу. На погребение собрались, наверное, все христиане, жившие в Ургюпе, и похоронили его при местной церкви во имя святого великомученика Георгия.
4: Прошло почти 200 лет, и в 1924 году большая колония православных греков, живших в Турции, переселилась на греческий остров Эвбея. Греки взяли с собой мощи святого Иоанна Русского и построили на острове храм в честь своего любимого святого, родом из России. Книга Георгия Ермилова «Святые живут среди нас. Рассказы о святом Иоанне Русском» предназначена для детей младшего и среднего возраста. Ее героями тоже являются дети. Лена приезжает погостить в деревню к бабушке, так как ее родители, заболевшим младшим братом, улетели в Грецию к мощам святого Иоанна Русского. У Юры, деревенского друга девочки, возникают вопросы: кто такой Иоанн Русский и почему родители Лены отправились к нему за помощью? И что это за русский, если к нему надо ехать в Грецию? Из рассказов дедушки Юра узнает, что и в наши дни возле нетленных мощей праведного Иоанна Русского нередко происходят чудеса исцелений. Детскую книгу Георгия Ермилова «Святые живут среди нас» хорошо читать вслух, в кругу семьи. Она и взрослых может вдохновить и многому научить. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любовь наставляет и учит, и уроки ее слушают все возрасты жизни, от малолетнего младенца до седой и почтенной многолетием старости. Протоиерей Валентин Амфитеатров.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Встречая близких людей, мы радуемся и огорчаемся, если по каким-то причинам эта встреча не происходит. Но что, если, встретив человека, мы проходим мимо, не узнав его? Такой вопрос ставит в сказке о царе Горохе писатель Мамин Сибиряк. У царя Гороха две дочери-красавицы – Кутафья и крохотная, размером с горошинку, царевна Горошинка. Когда дочери вырастают, начинается война с соседним королем. Сам царь попадает в плен, и почти одновременно Горошинка исчезает. А вместо нее в царском дворце появляется кривая, хромая и уродливая девушка, которую все зовут Босоножкой. Девушка говорит, что она и есть Горошинка, но никто ей не верит. Босоножка останавливает войну, помогает сестре счастливо выйти замуж, но ее даже на свадьбу не зовут. Стесняется, уж слишком Босоножка безобразна. Да и не верит до конца, что эта Горошинка так изменилась. Или не хотят верить. Отправляют бедняжку пасти гусей, не слушая ее восклицаний: «Мама, отец, но ведь это я, ваша дочь!» Но ни отец, ни мать никак не могут узнать свою дочь. Эта ситуация напоминает евангельскую притчу о страшном суде и о грешниках, осужденных за то, что не сумели разглядеть Христа в окружающих их людях. Смотрели и не видели его в алчущих, жаждущих, больных, странниках, заключенных. А что же Босоножка? В конце сказки она вновь становится красавицей-горошинкой. Правда, уже не малюткой. У сказки счастливый конец. Но насколько он был бы счастливее, если бы родители не отталкивали дочери, а сразу узнали ее в Босоножке, которая так нуждалась в их любви и тепле.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
1: «И придоша на вон полуморе во страну Гадаринскую...»
2: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
1: „Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся“.
0: История, которую мы только что услышали, произошла сразу после укрощения Господом Иисусом Христом страшной бури на Генесаретском озере. Если на озере Спаситель показал свою власть над стихией, то в этой истории мы видим нечто значительно большее. Христос повелевает теми силами, которые способны поработить всего человека, а в перспективе и погубить его душу. Мы видим, что и здесь Спаситель проявляет себя как полноправный хозяин. Нечистые духи просто не в состоянии его не слушаться, что само по себе становится источником надежды и оптимизма для каждого христианина. Если Господь повелевает и стихией, и духовными сущностями, значит, для него нет никаких преград, и он способен оградить человека абсолютно от любой напасти. Размышляя же о подстерегающих нас опасностях, нам стоит обратить внимание на того несчастного, который оказался пленен злыми духами. Евангелие описывает его как человека, утратившего все человеческое. Он живет в погребальных пещерах. он обладает невероятной и невозможной физической силой. Он сутками способен кричать. Он не чувствует боли, и у него не бывает усталости. В образе этого одержимого мы видим то, к чему человека способен привести грех. Да, безусловно, так далеко мало кто заходит. Но это не мешает нам увидеть в Гадаринском бесноватом самих себя в том случае, если какая-либо страсть начинает нами обладать. Во-первых, страсть отделяет грешника от людей. Страсть не может быть объединяющим началом, и в конечном итоге человек остается один. Он попросту не может быть с кем-либо, да ему и не хочется. Во-вторых, одержимого страстью человека не страшит смерть и перспектива вечных мучений. В-третьих, страсть дает невероятную силу для служения ей. Человек находит и время, и деньги, и возможности, чтобы удовлетворить свою страсть. Если с этим ничего не делать, то одержимость станет явной, и человеку уже никто не сможет помочь, кроме Христа. Тому, о котором мы сегодня слышали, очень повезло. Судя по всему, Христос целенаправленно стремился к нему. Освободив этого несчастного от уз бесовских сил, Господь дал ему ясное указание – быть проповедником силы Божией. Хочется верить, что бывший бесноватый стал таким человеком и в полноте исполнил Христово повеление. Вместе с этим хочется верить, что и каждый христианин, получивший от Христа прощение своих грехов, станет видеть проповедь милости Божией основным делом своей жизни.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.
1: На Святой Горе Афон выпал снег. Шел он много дней и был таким сильным, что завалил все вокруг. На высоких отвесных скалах снег не удерживался и лавиной падал вниз. Среди таких скал, в дикой, уединенной местности Святой Горы, в пещере, жил монах-отшельник по имени Пахомий, приехавший на Афон из Сербии. Люди редко заглядывали в этот неприступный уголок, но осенью, еще до холодов, к Пахоме пришел молодой человек и попросился в послушники. Он собирался в скором времени принять постриг и должен был пройти период ученичества у опытного старшего монаха. Пахомий принял послушника с радостью. Однако вскоре стал замечать, что суровая аскетическая жизнь, которую они вели, стала тяготить ученика. Питались они лишь травой да дикими каштанами, которые и сушили на зиму, а спали на голых камнях. А тут еще этот снегопад. Послушник постоянно ворчал, что выход из пещеры заносит, и приходится каждый день раскапывать его руками. Но это, казалось, было полбеды. Однажды утром, проснувшись, Пахомий и его ученик поняли, что выбраться из пещеры не смогут. Со скалы сошла лавина и завалила выход. Отец Пахомий не волновался. Такое прежде с ним не раз уже случалось. Но снег на Афоне быстро таял, и уже через день-другой от завала не оставалось и следа. А вот послушника охватила настоящая паника. И как не успокаивал его монах, все было напрасно. «Что же будет, отче?» — попрошал он монаха. «Задохнемся под снегом, и даже христианского погребения не сподобимся». «Успокойся, детка», — утешал ученика Пахомий. «Не допустит такого Господь и Пресвятая Богородица. Ты лучше молись». Но послушник твердо решил раскопать хоть самую маленькую лазейку и навсегда покинуть пещеру. Пахомий не стал его отговаривать. День и ночь послушник трудился, и вот, наконец, прокопал лаз, через который смог выползти наружу. Он увидел, что снег около пещеры почти весь растаял. Стало понятно, что еще немного, и снеговой заслон осыпался бы сам собой. Стоило ученику отойти от пещеры на некоторое расстояние, так и случилось. Путь из пещеры был открыт. Послушнику стало стыдно из-за своего маловерия. Он низко поклонился вышедшему из пещеры монаху и попросил у него прощения. «Не пошлет Господь таких испытаний, каких не сможем вынести», — говорил старец Пахомий Серп, пещерник. «А со смирением и молитвой, претерпевающим невзгоды, помощь свою подает».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.

завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». Украина, город Николаев. В середине 90-х меня пригласили осветить Николаевский зоопарк. Приехал с двумя хористами. Начал служить водосвятный молебен с прошением о благословении Божьем на доброе дело. По завершении, взяв несколько помощников с ведрами воды, пошли по зоопарку. Проходя мимо каждого вольера или клетки, мы были встречаемы работниками, более работницами, которые просили осветить обиталище их питомцев персонально. Так что шел я сложными зигзагами, и чем дальше шел, тем более росла радость. Уже завершая обход, подошли к большой клетке с молодыми волками. Встречавшая нас женщина побежала вперед, неся свое ведро воды поить зверей. Она открыла вольер, зашла туда, поставила ведро. Хищники бросились к ней, стали прыгать, становились на задние лапы, пытаясь лизнуть в лицо. Я замер. Удивительное зрелище. О, это же образ земного рая. Звери и люди, хищники и их жертвы мирно обитают рядом. Лев лежит вблизи трепетной лани, и волк играет в метре от козленка. Что с того, что вокруг сетки и ограды? Это ведь все же образ. Не сам рай, но его подобие в падшем мире. Но и как подобие, прекрасно и удивительно. Другой мир. И капли святой воды оказались здесь уместны и необходимы.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во время литургии, когда нет большого церковного праздника, поется песнопение, посвященное Богородице. Оно называется «Достойно есть». На службах, посвященных 12 главным церковным праздникам, это песнопение заменяют на так называемый «задостойник», то есть заменяющий «достойно есть». У каждого задостойника свой особый текст. Он посвящен Богородице, но касается также и событий празднуемого дня. 28 августа, в праздник Успения Богородицы, в храмах поют задостойник, посвященный окончанию земной жизни Пречистой Девы. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как девственное восходит от земли на небо». Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Ангели, Успение Пречистое, видевши, удивишися, како Дева восходит от земли на небо». Давайте послушаем первую часть.

Вторая часть песнопения звучит так. «Побеждаются законы природы в тебе, дева чистая. Рождество остается девственным, а смерть обручается с жизнью». На церковнославянском языке вторая часть звучит так. «Побеждаются естества уставы, в тебе, дева чистая, девствует, бо Рождество, и живот предобручает смерть». Послушаем вторую часть.

0: смерть.
1: Текст третьей части песнопения такой. «После родов девственная и по смерти живая, спасаешь непрестанно, Богородице, наследие твое». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «По Рождестве дева и по смерти жива, спасаешь и присно, Богородице, наследие твое». Давайте послушаем третий фрагмент.

Праздник Успения посвящен евангельскому событию мирного ухода Пресвятой Богородицы, Царство Небесное. Слово «Успение» означает «сон». Богородица окончила свой земной путь легко, спокойно, среди ближайших учеников Господа, святых апостолов. Сам Христос, окруженный ангелами, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Для меня событие праздника Успения – это недосягаемая высота и пример того, как должно христианину относиться к уходу из жизни. Святые праведники, мученики, пострадавшие за веру Христову, на пороге вечности проявляли величайшую силу человеческой личности, перед которой нет преград и страха. Именно на таком отношении к смерти основывается готовность положить жизнь свою за други своя, как сказано в Евангелии от Иоанна. Получается, что каждую минуту нашей жизни мы приближаемся к главному ее событию – переходу в вечность. Помоги нам, Пресвятая Богородица, подойти к этому дню достойно, с покаянием, молитвой, терпением и мирным духом. Давайте вместе послушаем за достойник Успения Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Священномученик Павел Ягодинский родился в 1879 году в Симбирской губернии. Он получил духовное образование и стал диаконом, а со временем и священником. Служил отец Павел в селе Шугурово Ордатовского уезда. Согласно воспоминаниям, отец Павел был человеком трудолюбивым, добрым, предельно честным. Он не стремился скрывать свои мысли по поводу происходящего в послереволюционные годы и открыто говорил о том, что его тревожило. Именно поэтому его имя попало в списки участников контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в уезде в 19 году. В начале 30-х Ягодинского арестовывали два раза. Храм в селе закрыли. Однажды председатель сельсовета посоветовал отцу Павлу оставить свое ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на работу. Но будущий священномученик ответил: «Нет, я и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения. Умру в сане священника». В 37-м отца Павла арестовали в последний раз. Его обвинили в участии в организации контрреволюционного кулацкого восстания. Виновным себя он не признал. Иерея Павла Ягодинского приговорили к высшей мере наказания.
1: В страдании новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в подвигах мучеников древних времен. Мы чтим память святого мученика Павла Ягодинского и просим: священномученик Павел, моли Бога о нас.
2: Вы слушаете

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Краски России.
0: Андрей, как же я люблю музеи-усадьбы за их домашнюю атмосферу. Вот и здесь, в Саратове, мы как будто пришли в гости к Виктору Борисову Мусатову. Кажется, что сам воздух в комнатах помнит этого художника.
3: Так и есть, Алла. Этот маленький флигель построили родители живописца в 1891 году. Борисов Мусатов здесь написал многие свои полотна, в том числе и то, перед которым мы с тобой сейчас стоим. «Осенний мотив».
0: Очень романтичная картина. Сад сияет красными осенними листьями, девушка сидит на террасе, а напротив нее юноша. Он низко опустил голову. Молодые люди не смотрят друг на друга, молчат. И кажется, что откуда-то слышны звуки клавесина. Удачное название придумал художник для своей работы. «Осенний мотив».
3: Удачное, не поспоришь. Многие полотна Борисова-Мусатова похожи на баллады, пронизанные музыкой истории о любви.
0: Во всяком случае, картина «Осенний мотив» именно такая. Интересно, кто на ней изображен?
3: Для этой работы Борисову-Мусатову позировала родная сестра Елена, но содержание полотна с ее жизнью никак не связано.
0: А чью же историю зарисовал художник?
3: Он запечатлел здесь не историю, а скорее настроение. Виктор с юных лет грезил гармонией идеальной любви, единением двух душ, созданных друг для друга. И можно сказать, что картина «Осенний мотив» символизирует встречу с большой буквы.
0: А где здесь символы?
3: Самые очевидные – одежда персонажей. Героиня «Осеннего мотива» одета по моде первой половины XIX века. Борисов Мусатов говорил, что женщина в старинном платье кажется неотмирной. Она похожа на облака и деревья. Художник представил на картине «Осенний мотив» девушку с нежной душой и чистыми идеалами.
0: Это образ пушкинской Татьяны Лариной или тургеневской Лизы Калитиной?
3: Совершенно верно. А юноша в старинном камзоле и напудренном парике – персонаж из 18-го столетия. Это период формирования дворянского этикета. Художник называл его временем благородства. По мировосприятию герои картины словно две части одного целого.
0: Идеальные персонажи из разных эпох? А как же их встреча с большой буквы?
3: Борисов Мусатов считал встречу двух половинок невероятным чудом и сомневался, что оно возможно в этом мире. В символах он поделился со зрителями и своими чаяниями, и опасениями.
0: Андрей, а может быть, художник просто переживал, что сам не сможет найти себе невесту по сердцу?
4: А в каком возрасте он написал «Осенний мотив»?
3: Это 1899 год. Значит, Борисову Мусатову 29 лет. Он в это время не был женат и действительно опасался, что не встретит ту единственную. Для этого имелись основания. В детстве Виктор получил травму позвоночника и с тех пор на всю жизнь остался горбатым.
4: Но он был талантлив и романтичен.
3: А также благороден, обаятелен и чистосердечен. Современник Борисова Мусатова, публицист Александр Федоров, говорил, что у Виктора душа была прозрачная, как весеннее небо. И нашлась девушка, которая полюбила художника. Ее звали Елена Александрова. В 1903 году она стала женой Борисова Мусатова, его помощницей, спутницей, музой.
4: Значит, невероятная встреча двух сердец, обозначенная на полотне «Осенний мотив», все-таки состоялась.
3: Одной лишь встречи мало. Счастливый союз – это всегда труд. В браке человек проходит сквозь череду испытаний, учится терпеть, уступать, прощать. И любовь Виктора и Елены с годами стала ярче и сильнее, чем первое трепетное чувство. На картине «Осенний мотив» Борисов Мусатов обозначил надежду на такое счастье, а потом смог и в реальной жизни приобщиться к чуду любви.
5: Картину Виктора Борисова-Мусатова «Осенний мотив» можно увидеть в Саратовском музее-усадьбе художника.
1: Краски России. Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
3: Мы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. Здесь молитва. Здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное же на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями, вы сами должны себя воспитать. Себя обучить с нашей помощью, с помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уж это высочайшая задача.
2: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, вот или хотите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит, все живо, все то, что с ней связано. И вот по благословению Владыки мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн-Восторговский чтение в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну-Восторгову. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыка Святый, и спрашиваю смиренно вашего свидетельского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год в нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалай тебе.
5: Аминь.
2: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Библия наполнена поэзией. Так считали древние философы и богословы Филон Александрийский и Ориген. С ними согласен и современный поэт Максим Лаврентьев. автор стихотворного сборника «Библейская лирика». В него вошли стихотворные переложения трех ветхозаветных книг – «Екклесиаста», «Притчи Соломоновых» и «Псалмов Давида». Попытки художественно, поэтически осмыслить библейские тексты предпринимали многие знаменитые стихотворцы. К примеру, Давидовы псалмы, которые уже сами по себе являются древнейшим памятником поэзии, в разное время перелагали Симеон Полоцкий, Михаил Ломоносов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Константин Бальмонт и многие другие. В этом смысле Максиму Лаврентьеву было на кого равняться. Однако его библейская лирика уникальна, помимо прочего, тем, что поэт сумел сохранить все смысловые оттенки первоисточника. А свои стихотворные переложения ветхозаветных текстов Лаврентьев делал, опираясь на синодальный перевод Библии. Вот, к примеру, как звучит в переложении автора 26-й псалом «Господь, просвещение мое». «Господь – мой свет, мне с ним неведом страх, и понапрасну кажет враг свирепость. Спасенья не ищу в земных стенах, есть небо – неприступнейшая крепость. Укроет Бог сиянием своим, в котором не найдет меня обида. Я на колени брошусь перед ним, и выше звезд поднимет он Давида». Книга «Притчи Соломоновых», как и «Псалтирь», вдохновляла многих русских поэтов. Максим Лаврентьев стал первым, кто сделал ее полное стихотворное переложение. И назидательные слова библейского царя зазвучали на современном поэтическом языке. «Сердце каждого в руке Творца, каждое мгновение жизни бренной взвешивает смертные сердца Вседержитель, Судья Вселенной. На притворство тут надежды нет, ибо сердце выбрано залогом, чтобы по нему держать ответ правым и виновным перед Богом». Авторству царя Соломона приписывается и ветхозаветная книга «Екклесиаст». Максим Лаврентьев сделал стихотворный перевод на современный русский язык всех 12 глав этой книги. Неспешное, мудрое размышление о жизни и смерти, о добре и зле, о сути человеческого существования.

0: Но все же читатели слышат и его голос, который вторит царям Давиду и Соломону. Вместе с ними печалится и радуется, и молитвенно взывает к Богу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: часть речи.
1: Аксаков. Отрывок из повести «Письма к родным». Вчера вечером было опять гулянье в загородном саду. И знаете, как называется? Солонина. Да, сохранилось это название гулянью, которое бывает в день Загвинья, накануне Петровского поста. Во время она, должно быть, доедали весь запас солонины прежнего посола.
2: Загвинье – это последний накануне церковного поста день, когда еще можно употреблять скоромную пищу – молоко, яйца, мясо. Загвинье бывает 4 раза в год – перед каждым из больших христианских постов. Перед Великим постом заговенье проходит в 2 этапа. Полному запрету скоромных продуктов предшествует масленичная неделя, в течение которой нельзя есть мясо, но разрешаются молоко, яйца и рыба. Это позволяет лучше подготовиться к важнейшему из многодневных постов православия.
0: Часть речи.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Дзержинск – промышленный центр в 30 километрах западнее Нижнего Новгорода. Город стоит на левом берегу Оки. Еще в 19 веке на этом месте шумел сосновый лес. Укрывшиеся в его тени деревеньки были излюбленным местом отдыха нижегородцев. Центром жизни в заповедном уголке, напоенном дыханием сосен, было село Черное. Оно находилось на окраине современного Дзержинска. Здесь стояла каменная Троицкая церковь. В 1862 году через село Черное пролегла железная дорога, соединившая Нижний Новгород с Москвой. Вокруг станции один за другим открывались заводы. Образовался рабочий поселок. В 1930 году он получил статус города с названием Дзержинск. Начал стремительно развиваться. За несколько лет оказался окружен промышленными предприятиями и получил неофициальное звание химической столицы России. Молодой город получился уютным и красивым, вот только церкви здесь не было ни одной. Троицкий храм безбожники стерли с лица земли. Когда в конце 20 века в России началось возрождение православия, верующие дзержинцы молились в Благовещенском храме поселка Желнино, в 8 километрах от города. А сегодня город сияет куполами, и в храмах Дзержинска все больше прихожан.
2: Радио «Вера» в Дзержинске можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут учредители сети частных клиник и оптик, супруги Сергей и Надежда Космировы. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, об их благотворительных проектах и о том, какие христианские принципы для них важно применять в своей работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Павел Великанов. И разговор пойдет о том, как нейросети меняют наше отношение к знанию, памяти, общению и что позволяет человеку оставаться человеком в мире технологий.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Чего не хватает верующему церковному человеку, чтобы начать жить подлинной религиозной жизнью? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 1 и 2 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: Павел апостол, не от человек, не человеком.
4: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
3: Принухомся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас.
2: Среди христиан Галатии были люди, которых апостол Павел называет в только что прозвучавшем отрывке лжебратьями. Они не отрицали Христа, они были крещены, считали себя членами христианской церкви, но вместе с тем они настаивали, что к вере во Христа необходимо добавить еще иудейское обрезание и соблюдение закона Моисеева. Дескать, так для спасения будет надежнее. За такое сверхусердие в религиозной жизни Бог точно пошлет свою благодать. И многие христиане шли на это, ведь исполнение ритуальных правил давало им явственное ощущение того, что они совершают какую-то значимую духовную работу. Так у них появлялась внутренняя уверенность, что они двигаются верным путем, проводят жизнь, угодную Богу. Реакция Павла на эти иудейские добавления резко отрицательная. Он упрекает галатов в том, что, поддавшись на слова этих учителей, они отпадают от истинного учения Христова. Они отказываются от той свободы, которую принес людям Спаситель, и превращают христианскую веру в новое рабство букве закона. Поэтому и предупреждает он галатов: «Если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Евангельская весть, по мысли Павла, имеет в себе все, что необходимо человеку для спасения. И любое ее усложнение не облегчает путь к Богу, но скорее затрудняет его. Может показаться, что сказанное галатам мало касается нас с вами. На самом же деле это далеко не так. Ведь и мы постоянно порываемся усложнить Евангелие. Все время в своей духовной жизни пытаемся придумать велосипед. Бывает, что именно отсюда наш поиск особых молитв и постов, особых святых мест, особых инструкций от особых духовников, особых правил и особого благочестивого поведения. Нередко мы ищем этого не от нашей большой веры, но скорее от своего желания подстраховаться, чтобы внутренне не напрягаться, но иметь при этом ощутимые гарантии, что благодать Божия в моей жизни сработает наверняка. Мне просто нужно в нужном месте и в нужное время повернуть нужный кранник. Апостол Павел призывает нас не обольщаться. Единственная твердая гарантия, что мы двигаемся по верному духовному пути, это действие в нашей душе божественной благодати. А она явно ощущается в нас лишь в том случае, если мы непрестанно ищем волю Бога и делаем главной целью своей жизни служение ради Него нашим ближним. Как только мы теряем эту заповедь из вида, душа начинает тяготиться, и мы начинаем придумывать, чем бы нам занять эту пустоту. Очевидно, что церковный человек не пойдет грешить, как явный грешник. Вместо этого мы начинаем играть церковной традицией, как конструктором, собирать из нее в своей голове всякие причудливые и сложные фигуры. Поэтому Павел предлагает нам оставаться в свободе, просто исполнять рекомендации Евангелия. Если вопреки своим страхам мы решимся на это, то увидим, что Бог уже дал нам полноту жизни, и она не нуждается ни в каких дополнениях.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Донская икона Богородицы в судьбах России.
1: В XIV веке говорили, что Коломна – это щит и меч Москвы. Здесь, на Девичьем поле, в 1380 году московский князь Дмитрий Донской собрал общерусское войско, чтобы сразиться с Золотой Ордой. Отсюда ратники выдвинулись на Куликово поле в междуречье Непрядвы и Дона. Одолев там в бою хана Мамая, возвращались в Москву, вновь через Коломну. Над головами воинов сияла Донская икона Богородицы, вознесенная на древке. С этой святыней сподвижники Дмитрия Ивановича одержали победу над неприятелем. Коломенцы встретили героев крестным ходом и отслужили благодарственный молебен Божьей Матери. Донскую икону поместили под своды Успенского собора. Здесь святыня хранилась несколько десятков лет. В 1552 году ее забрал из Коломенского храма царь Иван Грозный. Отправляясь в поход на Казань, он пожелал взять с собой чудотворный образ, с которым московский князь Дмитрий победил Мамая. Чаяния самодержца оправдались. Казанское ханство стало частью русского царства. По возвращении он поместил Донскую икону Небесной Заступницы под своды Благовещенского собора Московского Кремля. Для Коломенского Успенского храма по приказу Ивана Грозного сделали список чудотворного образа. От первообраза он отличался более мягкой пастельной гаммой. После революции 1917 года Коломенский список Донской иконы, созданный в XVI веке, стал экспонатом Третьяковской галереи. Там же в советское время хранился и первообраз святыни, изъятый из Благовещенского собора Московского Кремля. В апреле 2026 года руководство музея передало его в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви на 49 лет. Образ вначале пребывал в храме Христа Спасителя, а 3 августа 2026 года был торжественно перенесен в Малый Собор Донского монастыря. Здесь перед чудотворной Донской иконой ежедневно совершаются молебны с чтением акафиста.
0: Небесная заступница. Донская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Сущность Бога в том и состоит, что в Его всемогуществе исчезает всякое противоречие, и невозможное нам возможно Ему. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника великого князя Константина Константиновича Романова. 3 сентября 1914 года. Павловск. Побывал в здешней земской больнице, куда привезли человек 25 раненых солдат. Это все раненые в деле под Сульдау, полков Иркутского, Енисейского, Красноярского и Ревельского и 22-й артиллерийской бригады. Все больше раны легкие, в руки. Славный, бодрый народ, поправляющиеся, рвутся назад в бой. На днях высочайше повелено переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
0: Голоса

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду?

0: факты и книга книг. В X веке до Рождества Христова Израильское царство переживало период небывалого расцвета. Именно тогда в Иерусалиме был возведен величественный храм во имя единого Бога, которому поклонялись иудеи, в то время как соседние народы пребывали в язычестве. Слава о строителе этого храма, царе Соломоне, о его рассудительности и богатстве распространялась по всему свету подобно ветру. Имя израильского правителя стало синонимом великолепия. Священное Писание, а именно третья книга царств, в подробностях повествует о том, как во дворец Соломона прибыла некая царица Савская, чтобы убедиться в мудрости израильского монарха и необыкновенной роскоши, которой он себя окружил. Увидев царя и побеседовав с ним, гостья признала, что мудрости и богатства у Соломона больше, чем о том гласит молва. Рассказывается в Библии и о множестве дорогих подарков, которые привезла с собой загадочная царица. Ее сопровождал целый караван верблюдов, навьюченных золотом, драгоценными камнями и благовониями. Однако, описывая этот визит, Священное Писание не упоминает имени гости царя Соломона, называя ее царицей Савской или Южной. Вымышленный это персонаж или реальное историческое лицо? Долгое время скептики считали, что библейский рассказ о царице Савской не более чем легенда. Под сомнение ставилось и существование государства, которое она возглавляла. Научным исследованиям этой проблемы на протяжении долгого времени мешала политическая ситуация на Аравийском полуострове, где, предположительно, могло находиться в X веке до Рождества Христова Южное царство. Власти государств, расположенных там, препятствовали въезду иностранцев и сами не занимались археологическими изысканиями. Первым европейцем, которому удалось проникнуть на территорию Аравии, был французский фармацевт Теодор Арно. Его путевыми записками заинтересовалась Парижская академия гуманитарных наук, и в 1869 году на полуостров отправился ее научный сотрудник, один из лучших специалистов того времени по языкам и письменности, Жозеф Галеви.
1: Понимая, что открыто европейцу добыть никаких сведений не получится, профессор Галеви прибыл в Аравию в одежде бедуина. Пешком под палящим солнцем, в поисках свидетельств существования родины царицы Савской, он преодолел 300 километров. В пустыне на территории Йемена ученого ожидала богатейшая находка. Он обнаружил развалины древнейшего города Мариба, где на стенах, возраст которых равнялся предположительно 3 тысячелетиям, были перечислены названия государств, в их числе страна Сава. Это стало первым документальным подтверждением того, что Савское царство действительно существовало.
0: В 1949 году произошло невероятное. Американский фонд по изучению истории человечества получил разрешение от правительства Йемена на проведение полномасштабных археологических раскопок. В ходе исследований, которые предприняла в начале 50-х годов экспедиция под руководством молодого ученого Уэндала Филлипса, на руинах Мариба было обнаружено святилище размером 350 метров в окружности.
1: Святилище, которое удалось раскопать американским археологам, согласно обнаруженным надписям, принадлежало богине Балкис. Интересно, что именно этим именем называют царицу Савскую в древних арабских легендах, зафиксированных в таких средневековых литературных памятниках, как Химьеритская книга царей. Ученые обратили внимание, что на внутренней стене храма в один ряд расположены вырезанные в нише ложные окна. Их оказалось 64, то есть 8 раз по 8, что соответствовало в языческих представлениях числам богини Венеры. Очевидно, что у жителей Мариба поклонение Венере отождествилось с религиозным почитанием Балкис, царицы Савской. Это полностью соответствует практике сакрализации земных правителей, распространенной в языческих государствах во времена царя Соломона. Настаивая на том, что именно в Марибе находилась резиденция царицы Савской, Уэндал Филлипс обратил внимание коллег на тот факт, что Йемен – одно из тех немногих мест на Земле, где произрастает ладан. А в Библии говорится, что это благовоние было в числе подарков, доставленных царицей Савской израильскому монарху
2: Соломону.
0: В противовес йеменской версии местонахождения Савского царства существует еще одна, эфиопская. В уникальном литературном памятнике эфиопской культуры «Слава царей» говорится, что во время посещения царицы Савской Израиля ее отношения с Соломоном из дипломатических переросли в более близкие. Вернувшись, она родила сына Менелика, от которого ведут свою родословную все эфиопские монархи. В пользу этой теории также нашлись научные подтверждения. Так, в 2008 году археологи Гамбургского университета, проводя раскопки в столице Эфиопии, городе Аксуме, нашли сооружение, датируемое X веком до нашей эры. Руководитель экспедиции профессор Хельмут Цигерт сделал официальное заявление, что это не что иное, как остатки дворца царицы Савской. Так где же находилось Южное царство, которым правила собеседница библейского мудреца Соломона? В Йемене или в Эфиопии? Ученым еще предстоит ответить на этот вопрос. Разгадать последнюю загадку таинственной Савской царицы, эпизод из жизни которой запечатлен на страницах Третьей книги царств.

0: Сегодня, 3 сентября, Церковь вспоминает святого апостола Фаддея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мученицу Вассу и ее сыновей, преподобного Авраамия Смоленского, преподобную Марфу Дивеевскую, священномученика Павла Ягодинского. Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце Убрус, на котором отпечатался его нерукотворный образ, и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикию. Апостол основал церковь в Верите, в современном Бейруте. Там он и скончался в 44 году. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды святого апостола Фаддея, ученика Иисуса Христа из числа 70, и просим его: святой апостол Фаддей, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи.
1: Возьми меня с собой, Парашенька. Очень прошу тебя, сестрица.
2: Опять ты, Маша, за свое. Ну как я могу тебя взять? Ведь я не погостить в монастырь отправляюсь. А даст Бог насовсем. Как ты станешь домой возвращаться одна? Нет, родная, не проси.
1: И я с тобой насовсем. Когда мы в прошлом году на Богомоле в Дивеево были, как мне хотелось там остаться. Закуталась бы я в черный плат и молилась бы Господу. Очень уж сладка жизнь монашеская.
2: О, сама ты, Маша, не знаешь, что говоришь. Монашество — это крест, это труд, и нелегкий. Сестры молятся от рассвета до заката, да работают, не покладая рук. Какая уж тут сладость!
1: Да разве это не сладко? Потрудиться для Господа, себя не пожалеть. Как бы я хотела этого! Возьми меня с собой, голубушка!
0: Прасковья Милюкова с сомнением смотрела на младшую сестру и недоверчиво качала головой. Марии было всего 13 лет. Беленькая, голубоглазая, молчаливая, она была похожа на нежный северный цветок, который цветет в тени, прячется от солнечных лучей. С детства Маша сторонилась шумных игр и очень любила молиться, уединившись от людей. О чем девочка вела разговор с Богом, никто не знал. Но все отмечали ее доброту, сердечность и отзывчивость. Что не попросишь, все сделает. Не под силу получит задание от взрослых, закусит губу, а выполнит. Из нее, пожалуй, и впрямь монахиня получилась бы, думала Прасковья. Но не сейчас. Попозже. Пусть подрастет. Прасковья чувствовала ответственность за сестру. Они рано остались сиротами. В семье был еще старший брат Иван. На него и решено было оставить Машу. Сама Прасковья направлялась в Дивеево, чтобы принять иночество и верить себя духовному руководству мудрого иеромонаха Серафима. Он жил в Саровской обители, но сестер Дивеевских опекал, как родной отец. Девушка вспомнила старца и решила вдруг: «Возьму, пожалуй, Машу, а там как батюшка благословит». Преподобный Серафим встретил сестер ласково. «Не нужно тебе возвращаться, радость моя. Оставайся в Дивеево, самое тебе тут место», – благословил он Марию. И потекли ее монастырские будни и праздники. Как и мечтала, девочка закуталась в черный платок и ходила, потупив взор, не глядя по сторонам, сосредоточившись на своей сокровенной внутренней жизни. Однажды Мария огорошила Прасковью вопросом.
1: «Парашенька, а монахи, какие они? На батюшку, что ли, похожи?»
2: «Удивляешь ты меня, Маша. Ты же бывала с поручениями в Саровской обители. Небось, и монахов там сама видела».
1: «Нет, сестрица, не видела. Батюшка Серафим запретил мне глядеть на них. И я так повязываю платок, чтобы видеть только дорогу у себя под ногами».
0: Послушание и старательность, милосердие и скромность были неизменными чертами этой удивительной отроковицы. Все, кому доводилось встретиться с ней, говорили, что она похожа на ангела. Мария стала одной из первых насельниц мельничной общины, особенность которой была в том, что ее составляли одни только девицы. Но прежде чем поселиться в новой обители, ее следовало обустроить. По благословению старца Серафима, мельничную общину обнесли валом и канавкой, по которой, по слову преподобного, прошла сама Божия Матерь. Девушки-инокини сами копали землю. Участвовали они и в строительстве церкви Рождества Богородицы. Мария не дожила год до освящения этого храма. Она отошла ко Господу 21 августа 1829 года в возрасте 19 лет. Преподобный Серафим так говорил о ее кончине. «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три. А она-то, матушка, наберет 5 или 6 камешков и несет с молитвой на устах, молча возносит свой горящий дух ко Господу. Скоро с больным животиком и приставилась Богу. Когда стали хоронить Марию, старец открыл сестрам, что девушка тайно приняла великую схиму с именем Марфа. Это самый строгий монашеский постриг, обеты которого подразумевают полное отречение от всего мирского ради единения со Христом. Марфа совершила этот подвиг до самоотречения, до смерти, и Господь пересадил нежный северный цветок в лучший сад небесного царства. Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Правильный духовный путь таков: забывать добро, сделанное тобой, и помнить добро, сделанное тебе другими. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одной из самых трудных для исполнения евангельских заповедей во все времена считалась заповедь о прощении врагов. Поэт Сергей Бехтеев в стихотворении, посвященном царственным страстотерпцам, писал: «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Но что еще, кроме молитвы, может помочь выполнить эту заповедь? Итальянец Алессандро Манзони в XIX веке пишет роман «Обрученные», ставший классическим произведением итальянской литературы. Одна из ключевых тем романа – прощение врагов. Вот как она раскрывается в тексте романа. Ренцо и Лючия накануне свадьбы разлучены коварным доном Родриго, местным богачом, вознамерившимся похитить Лючию. Лючия вынуждена сбежать, Ренцо пускается за ней, и героев ждет долгая череда испытаний. Полтора года спустя в Милане Ренцо встречает духовника Лючии, отца Кристофора. В городе бушует чума, и героям пока неизвестно, выжила ли Лючия. Убитый горем Ренцо с гневом обещает, что если уж ему не суждено найти невесту, он хотя бы отыщет дона Родриго и расправится с ним. Священник укоряет юношу, напоминая, как Господь велит

0: твоего чувства прощения, сострадания, любви. В Ренце пробуждается сострадание, и он приносит Богу молитву, ту, о которой просит ради Дона Родриго и ради самого Ренце священник. Молитву за врага. Митрополит Антоний Суржский, известный проповедник XX века, вспоминал, как, прочтя впервые в 14 лет Евангелие, он вдруг осознал, если он хочет быть с Богом, то должен начать любить не только добрых людей, но и злых. И будущий владыка тогда решил, что он и злых будет любить ради того, чтобы остаться со Христом. Стремление пребывать с Богом дало будущему владыке силу прощать врагов. Подобный переворот случился и с героем романа «Обрученные». А вскоре Ренце находит Лючию, которая к этому времени тоже сумела простить Дона Родриго. Отец Кристофора благословляет жениха и невесту на долгую и счастливую жизнь. И она будет счастливой. Ведь герои уже совершили самое трудное. Они простили зло.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Грех стремится к распространению. Это легко заметить и в бытовой сфере. К примеру, всем известно настойчивое, навязчивое предложение выпить от уже выпивших людей. Почему так? Почему мы столь рьяно стремимся вовлечь других в то греховное болото, в которое угодили сами? Дело здесь в самой природе греха, который вошел в жизнь человека через искушение от дьявола. Цель нечистых духов состоит в том, чтобы нас уподобить себе, лишить нас общения с Богом, сделать такими же дикими и безобразными, как и они сами. Эти существа стремятся лишить нас образа Божия, а самый прямой путь – вовлечение во грех. Евангелие очень красочно рассказывает о том, до какого предела может дойти отдавшийся воле дьявола человек. Этот рассказ содержит 5 глава Евангелия от Марка, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
6: «И придоша на вон полуморя во страну Гадаринскую...»
7: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
6: «Ика сотвори ему Иисус, и все дивляхуся».
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
9: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. Освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
1: Молодой человек по имени Василий шагал из предтеченского скита в Валаамский монастырь, чтобы принести оттуда хлеба для скитских обитателей. Василий был послушником. Он надеялся принять монашеский постриг, и здесь, в скиту, проходил период ученичества под руководством старших опытных монахов. Был конец ноября. На Валааме выпал снег. Предтеченский пролив покрылся тонким льдом. Подойдя к проливу, Василий решил сократить путь и пошел прямо по льду. Придя в монастырь, он запасся хлебом и той же дорогой двинулся обратно. Внезапно поднялся сильный ветер. Лед в проливе стал угрожающе потрескивать. Василий понял, что он в опасности, и очень испугался. Но поворачивать назад было уже поздно. Он находился на самой середине пролива. Тогда послушник начал горячо молиться. И вдруг страх отступил. На сердце стало спокойно. Лед по сторонам от Василия с треском лопался, но там, где он шагал, оставался целым. Наконец послушник добрался до скита. Скитские братья радостно встретили его, сказав, что все время молились о его благополучном возвращении. «Слава Богу за ваши молитвы!» – с поклоном отвечал послушник Василий. «Только ими я и спасся!» После этого случая валаамский послушник Василий не раз со смирением повторял: «Когда человек бессилен, если призовет от всего сердца Господа на помощь, спасен будет».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.

0: Вера.
1: О свете тихий, Боже правый, ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть с тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати моему знанию. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Лидии Чуковской. Прочерк. Подлинным университетом суждено было стать для меня Ленинградскому отделению редакции детского издательства. Тут в редакции литература, литературный процесс, то есть самый предмет институтского изучения, совершался на наших глазах. Маршак, работая по 12-14 часов в сутки, требовал того же и от нас, и не особенно-то учитывал такие мелочи быта, как маленькие дети, болезни, разводы, браки, коммунальные квартиры, теснота и прочее. О выходных днях мы и понятия не имели. От каждого из нас ожидал он полноты самоотдачи. Иногда, оборачиваясь назад, вспоминая груды машинописных, а то и рукописных страниц, полосы гранок, кипы версток и сверок, эти дни и ночи, эти месяцы и годы труда, я понять не могу, как мы выносили все вместе, труд, бытовую неустроенность, вечную спешку. И не только выносили, вопреки всему, любили нашу несносную жизнь. Наверное, любили от того, что ощущали свой труд плодотворным. И еще от того, что были тесно, неразрывно дружны. Не знаю, как на войне, в окопах, но в тылу такая дружба возникает только в совместной работе, когда приходится и выручать друг друга, и щедро помогать, когда формально отвечает за работу один, но не одинок он в добровольных помощниках.
0: Голоса времени.

0: Молодой человек, простите за беспокойство. Я вижу, что вы спешите, но все же позвольте задержать вас буквально на 2 минуты. Помогите мне, пожалуйста, поправить скамейку. Старая дощечка совсем развалилась. Я, видите, новую нашла и молоток принесла, но приколотить ее никак у меня не получается. Артрит, руки не слушаются.
1: Конечно, конечно. С радостью помогу вам. Позвольте. Ну вот. Конечно, и столбики надо бы заменить. Но это, наверное, кто-то из ваших близких сделает.
0: Вот в этой могиле юноша покоится единственный мой родственник, моя мама.
1: Год смерти 1942. Она умерла во время блокады?
0: Именно так. Папа ушел на фронт, и практически сразу же, летом 41-го, на него пришла похоронка. Мне тогда едва исполнился год. Зимой 42-го соседка, тетя Клаша, каким-то чудом заглянула к нам и обнаружила маму уже окоченевшей и меня полуживой. Она работала медсестрой в госпитале, там и ночевала. Дома не появлялась почти. Соседка похоронила маму и отправила меня в эвакуацию. А когда я вернулась через 20 лет, в нашей квартире, конечно, уже другие жильцы поселились. И тетя Клаш тогда пустила меня жить к себе. Она одинокая была. В той самой комнате я до ныне и живу, как филин на развалинах.
1: Уподобился я птице пустынной. Был я, как филин в ночи на развалинах. Бодрствовал я и был, как птица одинокая на кровле. 101-й псалом глубоко и точно передает одиночество страдающего человека.
0: 101-й псалом, говорите? Надо же, а я и не знала. А выражение про филина – это название книги, которую я прочитал недавно. «Филин на развалинах». Именно так называются мемуары доктора физико-математических наук профессора Ирлена Ильича Федина. Это изложенные прекрасным русским языком воспоминания человека, который прошел через ГУЛАГ. Так значит, он озаглавил свою книгу цитатой из псалма. Удивительно!
1: Можно предположить, что выбор был не случайным. Ведь если этот ученый прошел через сталинские лагеря, ему были ведомы те скорби, которые излил автор псалма. И вполне возможно, что он также взывал к Богу из глубины сердца. «Господи, услышь молитву мою, пусть до тебя дойдет мой крик, не отворачивайся от меня. Когда скорблю, склони ко мне ухо твое. Когда зову, услышь, поспеши, помоги. Дни мои исчезают, как дым, как головешки. Мои кости обуглены, сердце сохнет, как скошенная трава. Я даже о пище забыл. От стонов моих я стал кожа и кости».
0: А я сейчас почему-то о маме подумала. Как ей-то досталось, бедняжечке, в 22 года умирать от голода, осознавая, что на произвол судьбы оставляешь маленькую дочку. Вот уж она точно взывала к Богу: «Не отворачивайся от меня, услышь, помоги, поспеши».
1: Наверное, многие блокадники могли бы повторить: «Я как филин в пустыне, как сова среди руин. Я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Весь день враги оскорбляют меня. Меня считают безумным. Мое имя для них, что проклятие. Моей пищей стал пепел. Питье со слезами смешано».
0: А ведь гитлеровцы, наверное, и правда считали безумными жителей Ленинграда, большинство из которых добровольно оставались в родном городе. Ленинградцы совершили подвиг ради грядущей победы, а их бессмертные имена воистину стали проклятием для фашистов. Скажите, а вот этот человек, автор 101-го псалма, с ним-то что за беда стряслась, что он такие горестные строки написал?
1: Авторство этой песни точно не установлено, но считается, что этот плач посвящен бедствию, которое постигло израильский народ в 6 веке до нашей эры, насильственному переселению иудеев в Вавилон. Иерусалим тогда был полностью разрушен, и от прекрасного храма, построенного царем Соломоном, не осталось камня на камне.
0: Так вот о каких развалинах скорбит псалмопевец. Когда разрушают храм, Верующему человеку может показаться, что рушится мир.
1: Да, состояние богооставленности. Одна из граней страдания не только автора псалма, но и всего народа, от имени которого он сетует Богу. «Это сделали гнев твой и ярость твоя. Ты меня взял и бросил прочь».
0: Как опасно увязнуть в этом состоянии. Даже если тебе кажется, что Бог отвернулся, нельзя отворачиваться от Него в ответ. Тоска сгложет.
1: Псалмопевец это прекрасно понимал. И вслед за горестными жалобами в его песне звучит сначала робкая молитва. «Дни мои исчезают, как тень, и я сохну, словно трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь. Твое имя из рода в род. Поднимись, яви милость Сиону, что время помиловать его, что пришел срок нам, рабам твоим, дорогие камни его, даже и пыль его нам дорога. Пусть пред именем Господа трепещут народы, все земные цари перед славой твоей». А затем ликующее пророчество. «Да, Господь отстроит Сион и явится во славе своей. Он примет молитву беспомощных, не отвергнет моления их. Пусть напишут об этом для грядущих поколений, чтобы люди будущего хвалили Господа. Потому что, взглянув со святой высоты своей, посмотрел Господь с небес на землю, потому что услышал стон узников, освободил обреченных на смерть. Пусть на Сионе возвещают имя Господа, в Иерусалиме поют хвалу Ему, когда вместе соберутся народы и царства, чтобы служить Господу».
0: И что же? Исполнилось это пророчество?
1: Изгнание евреев с родной земли продолжалось 60 лет и завершилось с воцарением в Вавилоне персидского правителя Кира Великого. Именно при нем евреи начали восстанавливать Иерусалимский храм.
0: Да ни при чем тут никакие цари и правители. Поверил народ в то, что Бог поможет ему. Вот и получил отклик. Главное – утвердить свои надежды на вечном, укорениться в незыблемом. А все остальное – суета.
1: Удивительно, насколько вы, похоже, рассуждаете с автором 101-го псалма. Вот послушайте. «На пути моем отнял он силы у меня, дни моей жизни сократил. Я сказал ему: Боже мой, не забирай меня, не дав прожить и полжизни. Из поколения в поколение длятся годы твои. Ты издревле заложил основание земли, небеса – создание рук твоих. Они погибнут, но останешься ты. Все они, как платье, износятся, как одежду ты их переменишь, но ты все тот же. Годам твоим нет конца. Сыны рабов твоих будут жить пред лицом твоим, и не пресечется их род».
0: И не пресечется их род. Наш вот род на мне закончился. Детей у меня не было, сказалась дистрофия, перенесенная в младенчестве. Но я все же верю, что и наша семья войдет в вечность, будет причастной Богу. Я за мамочку молюсь и верю, что и она меня своими молитвами не оставляет. Ой, да ведь вы на службу спешили в Смоленский храм. Так бегите скорей, она уж началась, наверное. И помолитесь, пожалуйста, о рабе Божией Марии. Вздохните об ее упокоении и меня, грешную Софию, помяните.
1: Непременно, обязательно. И знаете что? Давайте завтра в это же время встретимся здесь. Я скамеечку починю как следует. Да и оградку поправим, хорошо?
0: Да что вы, неудобно-то как. Хотя я каждый день здесь бываю.
1: Значит, до завтра, София. С Богом.
2: Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб мой.

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Свидание с шедевром.
4: Мама, смотри, вот эта картина называется «Бабушкин праздник». А какой это праздник? Я что-то не пойму. Может, 8 марта?
5: Вряд ли. 8 марта стали отмечать только в 20 веке. А на картине, как мне кажется, действие происходит раньше. Наверное, в 19-м. Но вот что за «Бабушкин праздник», я тоже, честно говоря, не знаю. Могу предположить, что это день рождения. Видишь, в комнате накрывают стол, гости приходят поздравлять именинницу.
6: Вы сейчас совершенно правильно сказали. Именинницу. На этом полотне художника Алексея Ивановича Корзухина главная героиня «Бабушка» празднует свои именины. Картина была написана в 1893 году. Так что это действительно конец 19 века.
4: А разве именины и день рождения – это не одно и то же?
6: Не совсем. Именины празднуются не в день, когда родился человек, а в день памяти святого, в честь которого человек был назван при крещении. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
4: Юля.
6: Значит, Юлечка, скорее всего, твои именины 29 июля. В этот день церковь вспоминает святую мученицу Иулию Карфагенскую.
5: Спасибо вам, это очень интересно. А что же, дни рождения в 19 веке не отмечали?
6: Отмечали, конечно. Но именины, как правило, праздновались намного более широко и торжественно. Часто именинников приходили поздравлять приходские священнослужители. Вместе с домочадцами они пели акафисты – хвалебные благодарственные молитвы святому покровителю именинника. А потом возглашали виновнику торжества многое лето. А еще посмотрите, на первом плане картины справа служанка уносит маленький столик. Очень похоже, что на нем стоит водосвятная чаша со свечами. Это значит, что батюшка только что совершил молебен о здравии именинницы.
5: Да, а вот и сам священник. Сидит рядом с нарядно одетой в пышное белое платье бабушкой-именинницей. Видно, что он почетный гость. Да и вообще чувствуется, что торжество наполнено духовным смыслом. Праздник проходит чинно и спокойно. Гости и родные по очереди подходят к бабушке, чтобы ее поздравить. Смотри, на коленях именинницы сидит маленькая девочка. Наверное, внучка. Она протягивает бабушке букетик. А следующим поздравить бабушку готовится мальчик в нарядной красной рубашке. Он тоже держит в руках какой-то подарок.
4: А мне очень нравится комната. Просторная, светлая. Смотрите, какая огромная пальма в горшке стоит в углу.
6: Комнатные пальмы и фикусы были тогда в большой моде среди купечества. Алексей Корзухин часто писал сцены из купеческой жизни. Его ведь и называли певцом русского среднего сословия. А это как раз купцы, мещане, ремесленники. Картины Алексея Ивановича Корзухина – настоящие документальные свидетельства о бытии и традициях простого русского народа в XIX веке.
5: А еще, наверное, о том, какими крепкими были тогда семейные устои. Как уважали старших членов семьи по Божьей заповеди «Чти родителей своих».
6: Действительно, работа Алексея Корзухина «Бабушкин праздник» лишь на первый взгляд простая жанровая сцена. На самом же деле она о многом может рассказать.
4: Мама, а давай мы теперь тоже будем праздновать именины? Мои, твои, папины, бабушкины. Так же, как на этой картине.
6: Это будет настоящий праздник.
3: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Почти у каждого человека в жизни случаются беды и разного рода неприятности. То постигают нас болезни, то недруги наносят нам вред и обижают нас. При всех подобных обстоятельствах мы скорбим и молим Бога об избавлении от них. Но не всегда Господь сразу откликается на наш зов. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. Бывает и очень нередко, что Бог не внемлет, по-видимому, мольбам нашим. Обстоятельства наши не только не улучшаются, но иногда и еще более и более ухудшаются. В таком положении мы часто охладеваем к молитве, оставляем ее, иногда даже и ропщим на свою судьбу и говорим: «Да чем же мы хуже других, живущих в благоденствии и счастье? Как мы должны поступать, когда Бог не внемлет, по-видимому, нашим мольбам?» Хороший урок преподает нам упоминаемая в Евангелии язычница, жена Хананейска. Она не переставала просить, неотступно умоляла о помощи. Чем же это кончилось? Молитва матери была услышана. Дочь ее немедленно выздоровела.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Митрополит Нектарий Антонопулос – епископ Греческой Православной Церкви и современный духовный писатель. Когда он был еще ребенком, то впервые услышал о Святой Горе Афон, удивительной монашеской республике, земном уделе Пресвятой Богородицы. Рассказы родных и знакомых, побывавших на Афоне, захватывали мальчика, и он захотел однажды тоже там побывать. Пройдут годы, и митрополит Нектарий станет частым гостем на Святой Горе. И даже напишет о ней книгу. Она называется «Святая гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил». Впервые владыка оказался там в 1972 году. И, по собственному признанию, заболел Афоном. Митрополита Нектария восхитили монастыри и святыни, а главное – люди Святой горы. Неприметные с первого взгляда монахи и старцы поразили его своей добротой и простотой. Мне нравилась их манера говорить, в ней была какая-то детскость и бесхитростность, пишет владыка Нектарий Антонопулос. С самого первого паломничества у владыки сложилась привычка вести дневник и записывать туда не только события и впечатления, но и беседы с афонскими монахами. В итоге у него скопилось ни много ни мало целых 10 тетрадей таких уникальных записей. По совету знакомых митрополит решил издать их под одной обложкой. И сделал это, по его словам, как выражение глубочайшей благодарности всем святогорским отцам. На страницах книги нас встретят не только самые известные и почитаемые духовные наставники Афона, такие, например, как Порфирий Ковсоколевит, Ефрем Катунакский, Иосиф Ватопецкий, Паисий Святогорец, но и другие старцы, порой даже безымянные, но мудрые, добросердечные, сострадающие. Вместе с автором книги мы пойдем по Святой горе от монастыря к монастырю, от кельи к келье, сбивая обувь о каменистую почву, любуясь сверкающими на солнце водами Эгейского моря и захватывающими дух видами. Зайдем к Фомадосам, обитателям кельи святого апостола Фомы, которые славятся

0: сильно полюбил, удивительно тонко передает атмосферу и радость момента. Это живые и искренние чувства, которые невольно передаются и читателю. И даже если сами вы никогда не бывали на Афоне, после прочтения книги митрополита Нектария Антонопулоса, покажется, будто увидели все своими глазами. Книга митрополита Нектария очень разнообразна. Это одновременно и увлекательные путевые заметки, и интересные истории из прошлого и настоящего Афона, и духовные беседы с отцами-святогорцами. И поэтому трудно согласиться с автором, когда в названии он скромно утверждает, что лишь немного узнал о Святой Горе. Зато после прочтения книги не можешь не согласиться с другим.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Святый праведный Иоанн Кронштадтский однажды сказал, говоря о образовании, воспитании детей, такую фразу: «Чему только не учили наших детей, но не учили главному». Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Святый праведный Иоанн Кронштадтский преподавал 5 лет в реальном училище «Закон Божий» в Кронштадте и 27 лет преподавал в Кронштадтской православной гимназии, также «Закон Божий». Удивительный пастырь, чудотворец, пастырь, великий молитвенник, очень много говорил, именно обращаясь и к педагогам, обращаясь и к детям. И вот, наверное, несколько таких основных тезисов я бы хотел озвучить. Сегодня поздравляю всех с началом нового учебного года. Святый праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что первое наперво у педагога должна быть огромная любовь к детям. Может быть, мы и добавим, что в том числе он должен быть профессионалом и любить свой предмет. Но главное, да это совершенно справедливо, нужно любить самих детей. И они это чувствуют, любовь к ним педагога. Второе, конечно же, это пример самого учителя. Как он себя ведет, как он одет, как он говорит. Можно пошутить учителя, но какие шутки учитель отпускает. О том же дети сегодня очень продвинутые, и они могут посмотреть на учителя в его социальных сетях. Что там, какие фотографии, что происходит в его жизни в закулисье, вне школы или вуза. И третье – это, конечно, цель, поставленная государством в роли министерства. Это цель, поставленная директором школы, завучем. Цель, поставленная самим учителем, каждым учителем. Что они хотят видеть в детях в этом году, через 2, 3, 5, 10. А я бы сказал, цель нужно ставить. А что они хотят вложить в детях такого, чтобы цель поставить, видеть их добрыми, честными, правильными гражданами Отечества, духовными людьми, профессионалами своего дела по тем направлениям, которые они возлюбили и приняли, то ли математику, то ли физику, то ли русский язык, то ли литературу. Через 20, 30, 40 лет вложили ли в них святое понятие семьи, святое понятие уважения к старшим, к родителям, уважение и любовь к Отечеству, к отеческим гробам, как Пушкин говорил. Вот это, в том числе, такие три основы, на которых, собственно говоря, и должен основывать свою деятельность педагог, школа. Эта основа, какими школа желает видеть детей, она была создана русской педагогической школой в течение практически сотен лет, почти тысячи лет. Конечно, в этой основе находится вера в Бога, находится образ Иисуса Христа. Если мы слово «образ» берем как, безусловно, корень в слове «образование», образом представляет

Играет школа самого Господа и Спасителя, главного учителя и главного наставника для каждого человека, а тем более для ребенка, для дитя. Вот это все мне хотелось бы сегодня сказать, дорогие друзья. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы, как и педагоги, как я об этом сказал. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, то тоже из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем. И, конечно же, мудрости, познания великих истин в добрый путь, началом нового учебного года.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 3 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
2: В последних главах Евангелий от Марка и от Матфея говорится, как распятому на кресте Спасителю один из воинов предложил выпить из смирнисмена вино. Христос от этого напитка отказался. Сегодня мы постараемся выяснить, что такое из смирнисмена вино и с какой целью данное вещество применялось на Ближнем Востоке во времена земной жизни Спасителя. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий – священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось выражение «из смирнисмена вино». Известно, что в древние времена медики использовали собственные лекарственные средства. Некоторые из них были довольно экзотичны, в особенности более утоляющие. Часто функцию такого лекарства выполнял алкоголь, например, вино. Для усиления эффекта устранения боли к вину в Палестине примешивали смирну. Смирна или мира – смола деревьев из семейства бурзеровых, который выступает на их коре. Смирна или мира имеет замечательный приятный запах, а смешанная с вином, смирна обладает еще и более утоляющими свойствами. Именно такую смесь вино со смирной и смирнисмена вино решил дать распятому на кресте Христу римский воин. Он пожалел Спасителя и хотел облегчить его страдания. Однако Христос отказался от «есмирнисмена вина». По имеющимся толкованиям, он сделал это, чтобы встретить смерть с ясным сознанием и исполнить свой подвиг страдания до конца. Итак, запомним, что церковнославянское выражение «есмирнисмена вино» переводится на русский язык как «вино, смешанное со смирной». Во времена Христа данный напиток использовался как болеутоляющее средство.
0: Ларец слов.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Северной Осетии, у самого подножия так называемого скалистого хребта Кавказских гор, есть небольшой город Алагир. От столицы региона, Владикавказа, до него чуть больше 50 километров к западу. Здесь находится оздоровительный курорт с минеральными источниками. Но чтобы познакомиться с городом и его историей, в первую очередь стоит отправиться к Алагирскому Свято-Вознесенскому собору. Он расположен в самом центре, прямо посреди современной жилой застройки. Один из старейших православных храмов Северной Осетии, ровесник Алагира. В 1850 году на месте, где сейчас стоит город, началось строительство серебряно-цинкового завода. Параллельно возводился рабочий поселок. Одним из первых его строений и стал Свято-Вознесенский собор. Храм проектировал князь Григорий Гагарин, архитектор, знаток византийской культуры. По примеру византийских храмов, многие из которых строились еще и как укрепления, где в случае опасности можно было укрыться и даже держать оборону, Вознесенский собор получился похожим на крепость. Мощные каменные стены и 5 восьмиметровых сторожевых башен. Руководил работами по возведению храма горный инженер, подполковник Александр Иваницкий. А вот строителей пригласили из Греции. По одним утверждениям, материал они привезли с собой – легкую, но прочную, розово-серую, пористую горную породу, которая называется туф. Однако есть и другое мнение. Храм возводился не из привозного, а из местного туфа. Так или иначе, в 1853 году одновременно с заводом и даже немного раньше рабочего поселка Свято-Вознесенский собор был возведен. 22 октября состоялось его торжественное освящение архиепископом Карталинским и Кахетинским и Сидором Никольским. 24 метра в высоту, однокупольный, увенчанный шлемовидной маковкой, храм поражал взоры своей строгой красотой. Внутреннее убранство тоже было великолепным. В росписи собора участвовал видный осетинский поэт и живописец, член Петербургской академии художеств Коста Хитогуров. Несколькими годами позже, в 1867, рядом с собором построили колокольню с часами. До 1927 года Свято-Вознесенский собор оставался главной святыней для жителей деревень Алагирского ущелья. А потом советские власти храм закрыли. В 1930-м в его стенах расположился краеведческий музей, а в годы Великой Отечественной войны собор сильно пострадал от артиллерийских обстрелов. Однако уже в конце 1950-х его отреставрировали и даже восстановили фрески. Правда, верующим храм вернули только в 1989-м. Снова потребовалась серьезная реставрация, которую завершили к 2002 году. Тогда же Свято-Вознесенский собор был заново освящен и по-прежнему остается одной из главных осетинских святынь.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно, не сложно.

Радио «Вера». Светлое радио. Святая наука – расслышать друг друга. Булат Акуджава.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника «Дорога к другу» писателя Михаила Пришвина. «Где ты, мой друг, за долами и за синими морями? Или ты был у меня, и это я тебя зову из прошлого? Или надеюсь увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось все свое тебе рассказать, во всем с тобой посоветоваться. Друг мой, я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один. Я ищу вас. Я зову вас. Я тороплюсь. Я боюсь. Река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные».
0: Голоса времени.

и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нравится.

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Людям, знакомым с советским кинематографом, без труда вспомнится персонаж фильма Георгия Данелия «Осенний марафон» – незадачливый датчанин, профессор-славист, каждое утро делавший пробежку. Для многих кинозрителей германский актер Норберт Кухинке, исполнивший роль профессора, так и стал ассоциироваться исключительно со своей ролью из «Осеннего марафона». На самом деле, личность Норберта Кухинке значительно более многогранна, и игра в кино была только одним из его многочисленных увлечений. Самого себя Кухинке считал скорее журналистом и писателем. А еще он был человеком, совершенно поглощенным любовью к России. Огромная симпатия к русскому языку и культуре появилась у Кухинке еще в детстве, когда будущий актер столкнулся с выходцами из славянских стран в германской части области Силезия, где он тогда жил вместе с семьей. Занятия русским языком Кухинке продолжил в средней школе, а затем совершенно осознанно по окончании университета отправился в СССР в качестве первого журналиста журнала «Шпигель». В 1979 году Кухинке сыграл свою знаменитую роль в фильме Георгия Данелия. Все последующие годы, вплоть до самой кончины в 2013 году, Кухинке посвятил России. Он написал о России несколько книг, причем половина из них – посвящена русской религиозно-философской культуре. Но главным посвящением Кухинке России стала его идея основать православный мужской монастырь в честь святого Георгия Победоносца в местечке Гетшендорф, недалеко от германского города Темплин. Кухинке всегда был убежденным католиком, но это не помешало ему выразить любовь к России таким образом – через помощь в создании православной обители на немецкой земле. Монастырь разместился в замке Гетшендорф, где во времена Третьего Рейха находилось поместье нацистского деятеля Генриха Геринга, а в годы ГДР располагался военный санаторий. После объединения Западной и Восточной Германии замок оказался заброшенным. В 2006 году Кухинке предложил превратить старое поместье в православный монастырь. Он и спросил благословения главы отдела внешних церковных связей митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, теперь патриарха Московского и всей Руси. А затем приобрел замок всего лишь за 1 евро, правда с условием, что в течение ближайших лет в него будет инвестировано 4 миллиона евро. Кухинке такими средствами, естественно, не обладал. Кроме того, ему очень хотелось не просто восстановить поместье, но и построить на его территории православный храм. Кухинке организовал сбор средств. Помощником в этом деле выступил Хорст Кастнер, немецкий богослов и отец нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Первоначально все шло благополучно, но в 2009 году из-за финансового кризиса работы были приостановлены. Возобновились они только в 2011 году. Кухинке скончался в декабре 2013 года, успев увидеть, как на купол новопостроенного храма поднимают крест. Он очень радовался и тому, что в основанной им обители появились монахи. Сегодня их немного, около 10 человек, но они есть. И самое главное, здешние монахи ежедневно совершают богослужения. Сегодня в монастырь Святого Георгия приезжает множество паломников из разных регионов Германии, а также России и других стран. Все эти люди с благодарностью поминают в своих молитвах покойного Норберта Кухинке, сумевшего создать небольшой уголок любимой им России на своей родине. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о немецком актере, писателе и журналисте Норберте Кухинке и православном монастыре, устроителем которого он стал.

есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: В Древней Руси существовала поговорка «Ввержен в печь огненную, яко три отрока». И все понимали, что речь идет о смертельной опасности, от которой может спасти только чудо. И, конечно, знали, кто были эти три отрока. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святых отроках вавилонских – Анании, Мисаиле, Азарии и стихотворении Леодора Пальмина «Три отрока». Место действия – древний город Вавилон на территории современного Ирака. Время действия – 6 век до Рождества Христова. В 586 году до Рождества Христова, после завоевания Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором, многие еврейские семьи были уведены в плен. В Вавилоне еврейских мальчиков, как говорится в Библии, красивых видом и понятливых для всякой науки, делали царскими слугами. Среди них оказались отроки Анания, Мисаил и Азария. Однажды царь Навуходоносор велел изготовить огромного золотого языческого идола и собрал на праздник в честь его освящения всех своих приближенных. Глашатай вышел на площадь и громко объявил, что как только зазвучит музыка, все должны упасть ниц и поклониться золотому идолу. А кто ослушается, того по велению царя бросят в пылающую печь. Анания, Мисаил и Азария, хранящие в душе веру предков в единого и всемогущего Бога, не стали поклоняться языческому божеству и были брошены в огонь. Отроки, благочестивые в пищи, излюбленный библейский сюжет в литературе и искусстве. Этой теме посвящено и стихотворение поэта XIX века Леодора Пальмина «Три отрока».
2: Царь всем в поклонение кумир золотой воздвиг пред своим Вавилоном. Три отрока, полные веры святой, его не почтили поклоном. За это израильских отроков сжечь, царь вымолвил в гневе сурово, и ввергнули их в раскаленную печь, исполнивши грозное слово. Но отроки живы, под жгучим огнем их ангел обвеял росою, и Бога они величали втроем согласной хвалебной мольбою.
1: Русский поэт и переводчик второй половины XIX века Леодор Иванович Пальмин был известен прежде всего своими стихами «На злобу дня». В стихотворении на библейский сюжет «Три отрока», когда юноши в огненной печи поют хвалебную песнь Богу, Пальмин в полной мере явил и свое лирическое дарование.
2: «Создателя славьте, и туча, и гром, и бурные недра морские, и звезды на своде небес голубом, и солнце лучи золотые, пернатые хоры под сенью лесов, сверкающих ранней росою, в час утра хвалите владыку миров, ликуя с зарей золотою. Все славе Господней немолкнущий клир, блеск царств и кровавая битва — и голос пророка, гремящий на мир, и трепетной девы молитва.
1: Связали их и бросили прямо в пылающую печь, в чем были они в шароварах, рубашках и шапках. С поистине репортажными подробностями рассказывается эта история в книге пророка Даниила. Анания, Мисаил и Азария были друзьями Даниила, и пророк описывал то, что видел собственными глазами. Велико же было изумление царя Навуходоносора, когда он заглянул в пылающую печь и увидел, как юноши, целые и невредимые, славят Господа.
2: «В гирляндах полночных светил в вышине, хвалите его, херувимы! Так отроки пели в палящем огне, Господнею силой хранимы! Был чуден согласный стройный их клир, язычники в страхе внимали, И был посрамлен их бездушный кумир на пышном своем пьедестале.
1: По преданию, пророк Даниил и его друзья Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в Вавилонском плену. Это было 2500 лет назад, но сила их веры в Бога до сих пор вдохновляет человечество. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Ум внимательного человека есть неусыпный хранитель внутреннего Иерусалима.
1: В этих словах преподобного Серафима Саровского, святого XIX века, раскрывается одно из правил христианской аскетики. Духовная жизнь требует постоянного трезвения, духовной бдительности ума. Внутренний Иерусалим в высказывании – это образ души человека, призванный быть местом присутствия Бога. Внимательный ум – рассудительность и бодрость сознания, стоящего на страже врат души. Православная традиция говорит, что духовная борьба начинается именно в уме. Об этом напоминает апостол Павел во втором послании к Коринфянам. «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». Апостол Петр в своем первом соборном послании, то есть послании ко всем христианам, призывает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Задача рассудительного ума – запирать врата перед дурными мыслями и греховными чувствами. Тогда покой и тишина внутреннего Иерусалима души не будут нарушены львиным рыком страстей. Это и имел в виду святой Серафим.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пророк и псалмопевец Давид в псалмах неоднократно говорит о просторе. Например, в псалме 118-м есть такие слова: «Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих». Простор, о котором здесь говорится, это духовная свобода, внутреннее освобождение от уз греха. Единственное, что может лишить душу этого простора – повторяющийся сознательный грех. Он лишает способности видеть Бога и воспринимать Его благодать. О таком состоянии замкнутости рассказывает английский писатель и богослов Клайв Льюис в одном из эпизодов «Хроник Нарнии». Главный герой произведения Лев Аслан создает мир, в котором находится страна Нарния. Аслан затем удаляется и возвращается лишь время от времени. Много столетий спустя в Нарнии появляется самозванец – осел, надевший львиную шкуру и выдающий себя за Аслана. С самозванцем и его приспешниками сражается король Тириан и его союзники. Но вскоре с помощью осла страну захватывают враги – тархистанцы, к которым примыкают нарнийские гномы. В конце повести, в разгар ночной битвы, Аслан возвращается в Нарнию. Тириан и его друзья с ликованием встречают льва. Вокруг Аслана исчезает ночь, и герои оказываются посередине благоухающего луга. Внезапно они замечают гномов, сидящих среди цветов. Но вместо того, чтобы радоваться, гномы усаживаются в кружок и заявляют, что все вокруг – обман. И луг, и трава, и цветы – все ложь. А на самом деле они, мол, сидят в тесной клетке. Тириан пытается убедить их, что никакой клетки нет, но гномы упорствуют и не желают оглядеться по сторонам или встать на ноги. Помочь им не может даже Аслан, ведь темница, в которую гномы посадили себя, существует внутри них самих. Грех отдаляет человека от Бога, ввергает в тьму, кромешную еще здесь, на земле, извращает и ум, и сердце, и волю. Писал игумен Никон Воробьев, духовник и писатель 20-го столетия. Так и случилось с гномами в книге Льюиса. Выступив на стороне врагов Аслана и Нарнии,

Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: «Пересказки»
0: на радио «Вера». Каждый вечер
1: в 21:05.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут учредители сети частных клиник и оптик, супруги Сергей и Надежда Космировы. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, об их благотворительных проектах и о том, какие христианские принципы для них важно применять в своей работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Павел Великанов. И разговор пойдет о том, как нейросети меняют наше отношение к знанию, памяти, общению и что позволяет человеку оставаться человеком в мире технологий.
2: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Первоисточник.
1: Иван, привет. Мы ведь в выходные едем на рыбалку, как договаривались.
2: Саш, я не могу, прости. Мне нужно отчет дописать. Я еще обещал жене машину помыть. Все надо успеть. А когда, сам не знаю. И ведь главное, все думают, что я железный.
1: Да, никакого сострадания к сыну человеческому.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Ты не слышал этого выражения?
2: Нет. О чем оно?
3: Выражение «сын человеческий» было хорошо известно в ветхозаветные времена. Оно употреблялось для обозначения человеческой слабости, несовершенства, беспомощности и зависимости от Бога. Например, в Псалтире, в 8-м псалме, который представляет собой хвалебную песнь Давида Богу за его благо, в прекрасно устроенной вселенной есть такие слова. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Давид поражается замыслу Бога о мире и тому, что человек поставлен главою сотворенного мира. В этом автор усматривает необыкновенное Божье благоволение к нему. Или же вот в книге «Бытия». «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». В общем смысле, так назывались все люди, естественно, ничтожные перед величием Господа. Но в данном случае, повествующем о строительстве башни, речь идет только о нечестивых представителях Хамова племени, бросивших вызов Богу. С этим значением известны и другие синонимические выражения «сыны Адамовы» и «сыны персти», то есть праха. А вот у пророка Даниила значение выражения «сын человеческий» приобретает иной смысл. Здесь мы встречаем его в значении «царь, исполненный власти и славы». «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». В Новом Завете выражение «сын человеческий» объединило в себе все значения, данные ему пророками Ветхого Завета, и добавило новые. В Евангелии от Луки оборот «сын человеческий» появляется уже со значением «мессия». Процитируем первоисточник. «Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование уточняет, что сыном человеческим Иисуса Христа не называли другие, а только он сам. Впоследствии это выражение было понято в мессианском смысле и его учениками. Если довериться источникам, то в Евангелии от Матфея словосочетание «сын человеческий» употребляется 30 раз, у евангелиста Марка 13, у Луки 24, а у Иоанна 12 раз. Сегодня выражение «сын человеческий» употребляется в двух значениях. В первом – так говорят о человеке, как о простом смертном. Во втором – оно является именованием Господа Иисуса Христа.
0: Первоисточник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
3: Вы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. И смотрите, здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное уже на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями. Вы сами должны себя воспитать, себя обучить с нашей помощью. С помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человеческой. Какая уж это высочайшая задача.
2: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, годы или колеты, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот по благословению Владыки мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский чтением в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну Восторгову. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыка Святый, и спрашиваю смиренно вашего святительского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалай тебе.
5: Аминь.
2: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Сгорели купола, и до нижнего яруса разрушилась колокольня. В таком виде церковь простояла много лет, пока в 1993 ее в аварийном состоянии не передали Воронежской епархии Русской Православной Церкви. Воскресенскую церковь отреставрировали, воссоздав, насколько было возможно, ее исторический облик, и вновь она стала неотъемлемой частью городского пейзажа, одной из главных достопримечательностей центра Воронежа. А самое важное, опять зазвучала в стенах Воскресенского храма молитва.
5: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением, от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Как велика Россия! Век за веком течет ее история, как полноводная река. На ее берегах эпохи сменяют одна другую. Высятся на этих берегах укрепленные стены кремлевских башен, сияют купола соборов, звонят колокола. Часы отмеряют неумолимое время, род за родом принимают из рук друг друга бразды правления. Государственные святыни почитают заслуги предков, даруют дорогие вклады. Кто оставит свой след на родной земле? Кто украсит ее историю? На излете века XVI царские дары отправляли в далекий от столицы Ипатьевский монастырь. Чем богата была эта обитель? Как стала она такой значительной для России? Кто явился для нее небесным покровителем и основателем? Невероятное событие, каких в прежние века русские люди переживали немало. То ли души их были готовы к восприятию небесных видений за свою чистоту и открытость, то ли время было такое, когда люди доверяли во всем только Богу, и Господь был рядом. 1330 год стал для города Костромы знаковым в ее истории. На берегу одноименной реки был основан Ипатьевский монастырь, являющийся для нас краеугольным камнем наших знаний о России. И несмотря на то, что Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь называют часто «колыбелью Романовых», родилась здесь еще одна династия, которая внесла свой достойный вклад в историю нашего государства. Это род бояр Годуновых. И царь Борис Годунов стал на вершине этого дома правителем земли русской, для которой он много потрудился. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в город Кострому, где столько дорог в наши дни объединяют единое целое наше Отечество и наших современников. Мне посчастливилось встретиться с главным хранителем фондов Церковного историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре Светланой Геннадьевной Виноградовой. И она рассказала о том, какой вклад внесли в историю обители бояре Годуновы, многие из которых упокоились в родовую усыпальницу в стенах обители.
2: Это не только для меня тема важная и актуальная. Она для Ипатьевского монастыря очень важна, потому что мы привыкли говорить «Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых». Но он начал так называться в XIX веке, а по существу события произошли в начале XVII века. Но до этого, по существу, Романовы получили Ипатьевский монастырь в таком хорошем состоянии, богатом состоянии. Вот. И заложили основы как бы могущества Ипатьевского монастыря, его богатства Годуновы, потому что для Годуновых Ипатьевский монастырь являлся родовой обителью. Здесь были захоронены все их предки, начиная с основателя Ипатьевского монастыря Чета, который в переписных книгах упоминается как первый захороненный стиль, перечисляются все покрова, покров на Захаре, потому что Чет, татарский Мурзачет, он крестился с именем Захария. Поэтому здесь, начиная с Захарии, Иван Годун, основатель рода Годуновых, вот этой ветки Годуновых, были захоронены. Кроме того, в конце XVI века главный покровитель Ипатьевского монастыря, как бы родитель главный об Ипатьевском монастыре, Дмитрий Иванович Годунов, это родной дядя и царицы Ирины Годуновны, Ирины Федоровны, и Бориса Федоровича Годунова, родной дядя. И у него здесь были захоронены и дед, мать с отцом, братья. Поэтому, конечно, он своей главной задачей считал благоустройство Ипатьевского монастыря. То есть вот как бы становление Ипатьевского монастыря как и монастыря, и как родовой обители, где захоронены предки.
1: Удивительное событие совершилось на месте основания Ипатьевского монастыря в начале XIV века. Татарский Мурза по имени Чет остановился на берегу реки Костромы на ночлег, следуя по пути к московскому великому князю, желая послужить ему своими трудами. И вот ночью, в видении, он увидел царицу небесную, восседавшую на троне с Богом-младенцем. А по правую и левую сторону от владычицы мира стояли священномученик Ипатии, епископ Ганкарский и апостол Филипп. По преданию, Чет, исцеленный при этом от давней болезни, принял христианство и был крещен с именем Захария. Его и считают основателем Ипатьевского монастыря. стал он родоначальником боярских родов Сабуровых, Годуновых, Вильяминовых. Многие из представителей этих знатных фамилий были упокоены в стенах Ипатия, приняв в конце жизни монашеский постриг. Под клетах монастырских храмов располагались три усыпальницы. Здесь были захоронены родители царя Бориса Годунова, Федор Иванович и Стефанида Ивановна в монашестве Сандулея. Дед государя Иван Григорьевич Годунов и его супруга в иночестве Агриппина. Но их царственного сына и внука сложилась тяжелая судьба.
2: Ну, конечно, в истории сложилось очень предвзятое отношение. И даже и Пушкин, а кроме того, еще в начале 17 века, когда необходимо было доказать, что все Дмитрии, претендовавшие на трон, все уже Дмитрии. И вот в это время при Василии Ивановиче Шуйском, государе, выборном государе, вот начала складываться эта как бы версия такая о том, что через труп младенца, ну не младенца уже, но ребенка Годунов пришел к власти. И такое предвзятое отношение было, не говорю про Пушкина там вот, да, но и у Сергея Михайловича Соловьева, у Карамзина, у них у всех было очень предвзятое отношение к Борису Федоровичу Годунову. Но были уже тогда историки, которые писали, даже Карамзин ведь писал, вот, а может быть, мы жжем на этот прах, может быть, мы что-то не знаем, и последующее поколение уже найдут опровержение нашего отношения. Ну и действительно, если мы рассматривать будем политику Бориса Федоровича Годунова, правителя, ведь это государь, перерожденный государь, потомственный после Ивана Грозного Федор Иванович Годунов, то Борис Федорович при нем был правителем. И если мы посмотрим на все направления политики, то сейчас, вот не случайно, в 15-м году была выставка в Москве большая «От слуги до государя». И она этой выставкой тоже историки, российские сейчас историки, пытались реабилитировать его как политического деятеля, как государственного деятеля. И все направления, они были рассмотрены и от утверждения патриаршества в России в это время до политики торговой, градостроительной политики в Сибири, на юге, укрепление поволжских городов, строительство городов, потом укрепление даже уже существующих городов Москва, Смоленск, строительство новых крепостей. То есть это была очень такая программа, очень широкая и очень большая по укреплению российского государства и границ его. То, что потом, конечно, уже стало, времени очень мало было у Бориса Федоровича, и время было тяжелое.
1: Царь Борис Годунов был избран на российский престол в 1598 году, и его правление проходило в течение 7 лет. Во многом возвышению рода Годуновых способствовала личность его дяди, постельничего царя Иоанна Грозного, наместника Великого Новгорода, конюшева при царе Борисе, боярина Дмитрия Ивановича Годунова, который был главным строителем и вкладчиком Ипатьевского монастыря. На средства Дмитрия Ивановича были воздвигнуты высокие монастырские стены и 6 его башен, создана церковь Рождества Пресвятой Богородицы и надвратный храм, посвященный великомученикам Федору Стратилату и Ирине, небесным покровителям царя Федора Иоанновича и царицы Ирины, урожденной Годуновой. А также заложен Троицкий собор монастыря. Боярина Дмитрия Ивановича Годунова называют одним из толпов русской благотворительности. Он наделил многие российские монастыри богатыми дарами. В оружейной палате писались иконы, для них выполнялись дорогие ризы и оклады, изготавливались изысканные богослужебные сосуды. В эпоху Годуновых создавались уникальные церковные книги, Евангелие, псалтирь со множеством художественных образов, большими во весь лист иллюстрациями ручной работы, которые рассылались по монашеским обителям. Церковный историко-археологический музей при Ипатьевском монастыре содержит сокровища этих вкладов, которые мы можем увидеть на музейной экспозиции, с которой нас познакомила научный сотрудник, хранитель фондов древнерусского искусства Ипатьевского музея Людмила Александровна Борисова.
3: Уникальнейший предмет. Таких предметов, таких дверей осталось немного. И Годуновы нам подарили 3 такие двери. Но эта дверь самая памятная. Эта дверь стояла на центральном входе в Годуновский храм. То есть через нее в храм вошел боярин Михаил Романов, а вышел царь Михаил Романов. Петр I отнял технику, которую делали рисунок. Это вредная техника, огневое золочение. То есть там использовали ртутную амальгаму у золота. От паров в тоте мастера умирали, жили мучительно в последнее время. А сегодня эту технику Софрина возродила, но сегодняшние технологии, наверное, дают возможность уже не дышать парами ртути. Годуновский храм был разрушен зеленым вихрем. А двери вот чудесным образом сохранились, они отреставрированы. Видите, вот там прямоугольный такой черный фрагментик. Такой дверь была до реставрации. Но поскольку она стояла на центральном входе, то, не пользуясь кольцом, толкали и стерли даже вот огневое золочение. А что здесь помещали? Какие сюжеты? Вверху Благовещение, Архангел Гавриил несет Богородице благую весть. Пророков, прорицателей, мудрецов, сивил. Вторую дверь мы увидим, когда пойдем в Троицкий собор. И третью тоже, но третья совсем плохой сохранности.
1: Людмила Александровна показала дар монастырю государя Иоанна IV Грозного и вклады царской четы Федора Иоанновича и Ирины.
3: Единственный дар Ивана Грозного на помину усопшего царевича Иоанна была Кострому подарена вот эта икона Никола Великорецкий. После этого трагического события было велено из Вятки привезти родную в Москву икону. Сделано было множество списков, и сам Иван Грозный первый список отвез в Чудов монастырь в Москве, и один из списков попал нам в Кострому. Иван Грозный дружил тогда с нашим Алексеем Адашевым. Но когда дружба закончилась печально, к сожалению, весь род Адашева был истреблен. Больная тема Годунова, тема рождения. У Федора и Ирины не было детей, поэтому даже византийского патриарха приглашали помолиться о деторождении. И много таких небольших икон дарили на тему рождения. Целование Якима и Анны, Рождество Пресвятой Богородицы. А то, что все даренное обычно украшали, мы специально не убрали фрагмент оклада. Оклад-то тоже на ней был. И это вкладная книга. Вкладами называли то, что дарили в монастырь. А присвоили вклады. Подарок и вклад. Вклад, ассоциация, душу вкладывает, дарит лучшее. Но здесь коротенькие записи, значит, на этих подаренных предметах не было камушков. Если же дарили икону с окладом, а там много святых, много камушков, каждый называли и перечисляли, где он находится и какого он достоинства.
1: То есть это записывали, кто что подарил?
3: Кто что подарил, с подробнейшим описанием.
1: Интересно, что и Рюриковичи, и Годуновы, и Романовы являлись складчиками Ипатьевского монастыря, который в наши дни стал одним из самых известных в России, как ее символ – мощи, единства. И у стен монастыря в смутное время развивались события, которые проявили самые лучшие качества русского народа – его самоотверженность и стойкость. В 1608 году монастырь был оккупирован войсками сторонника Лжедмитрия II. Но к стенам обители подошел отряд народного ополчения из города Галича. Несколько месяцев длилось противостояние. Наконец, выкопав осадный ров, повстанцы смогли выбить неприятеля из монастыря. Два отважных галичанина ценой собственной жизни подорвали монастырскую стену, и обитель была освобождена. События смутного времени были сохранены возведением часовни в память этого народного подвига на берегу Святого озера. А за 350 лет до борьбы с поляками Костромскую землю осаждали татары. И тогда помощь Божией Матери от ее чудотворной Федоровской иконы спасла Кострому, поддержав войско великого князя Василия Ярославовича, поднявшегося на защиту своих земель. Об этом рассказала Светлана Геннадьевна Виноградова.
2: Прямо на берегу Святого озера стоит часовня. Сама часовня, она датируется концом XVII, началом XVIII века. Но она поставлена как бы в память о двух событиях. Прежде всего, о событии XIII века, когда костромичи разбили на берегу этого озера ордынский отряд. Он шел от Ярославля с полоном, и наш князь, костромской князь Василий Ярославович, встретил этот отряд с костромичами. Они взяли с собой икону, Федоровскую икону Божией Матери Чудотворную. Ну и обо всех этих событиях нам рассказывает сказание. Сказание о явлении и чудесах Федоровской иконы Божией Матери. Но настолько в нем много исторических событий, перекликающихся, поэтому мы часто это сказание, хоть оно и относится как бы к церковно-литературным памятникам, но мы все равно очень много наших знаний о Костроме, об Ипатьевском монастыре, о событиях. Вот мы берем из этого сказания.
1: А кто автор этого сказания?
2: Неизвестно, кто автор этого сказания. Оно даже и в подлиннике не сохранилось. Оно у нас в Костроме хранится в списках 17-го, начала 18 веков в Государственном архиве Костромской области. А второе событие – это уже, когда в начале 17 века, в смутное время, здесь, в Ипатьевском монастыре, засели приверженцы уже Дмитрия II, укрылись здесь. А вокруг монастыря находились костромские, люд костромской. К ним галичане пришли, солигаличане, унжане, то есть со всего уезда костромского и галического. Сюда пришли даже из далеких северных, Устюга Великого и северных
1: городов. Такое, получается, ополчение негласное.
2: Да, негласное. Это мы называем первое ополчение, второе – Минины пожарского ополчения. А это тоже как бы такие ополчения. И,
1: свои,
2: да,
1: партизаны.
2: Вот, и во главе их стоял тоже царский воевода Давыд Жеребцов. И они осадили монастырь, стали вести бои с ними и выгнали. До нас дошло, опять же, предание о подвиге двух костромичей, Мезенцева и Костыгина, которые подкоп сделали под Частиной Южной, подложили бочку с порохом, взорвали, погибли при этом сами. И вот этот проем в стене использовали для освобождения монастыря. Освободили монастырь и гнали поляков. Ну, это поляки как были? Здесь были и поляки, и приверженцы уже Дмитрия II. Они гнали до Святого озера, и там их разбили. И вот и в честь событий 13 века, и в честь событий начала 18 века эта часовня и была поставлена. Там было две часовни, вот, но одна часовня не сохранилась до наших дней.
1: Приезжая в Кострому, человек может пройти по духовным маршрутам русской святости и патриотизма. Отправиться на родину Ивана Сусанина, в село Домнино. Прикоснуться к святым камням Ипатьевского монастыря, которые окропили своей кровью его освободители, защитники земли русской. Здесь прибывала семья последнего русского самодержца. На торжество 300-летия дома Романовых прибыл государь Николай II, государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, великая княгиня Елизавета Федоровна. Царская семья молилась в Троицком соборе обители, и после божественной литургии государь с наследником прошли в палаты Романовых, где им показали кельи, в которых пребывали Михаил Федорович и иннокиня Марфа, бояре Романовы, возведенные великим посольством Земского собора, промыслом Божиим на царский престол. Настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов сказал о том, что человеку, отправляющемуся в путешествие в святое место, нужно сначала помолиться, чтобы ему открылось это место, чтобы увидеть его по-настоящему.
4: Для любознательного паломника, конечно же, в первую очередь надо посетить Троицкий собор, прикоснуться к его святыням. Да, Тишвинская икона Божией Матери, которая находится в нашем иконостасе, помолиться. Это святыня, которая перешла от матушки Марфы, матери Михаила Федоровича Романова. В этом отношении есть вот связь с Новоспасским монастырем, историческая связь и культурная связь очень мощная. Вот это Троицкий и Преображенский собор Новоспасского монастыря, они как близнецы-братья. Они просто различаются немножко масштабами. Строил их Алексей Михайлович Тишайший, расписывал его Гурий Никитин. И иннокиня Марфа делала вклад. В Новоспасском это Адигитрия Смоленская, а здесь это Тифинская икона Божией Матери. Первую писал Дионисий, а вторая принадлежит тоже очень искусному иконописцу. Она была молельной иконой. Это были молельные иконы иконы Марфы. И вот Тифинскую она внесла сюда как свой дар. Она находится в иконостасе. Вот точно так же в ней есть это триединство. Культура, святыня, история. Храмы все остальные закрыты в небогослужебное время и открываются только тогда, когда в них совершается богослужение. Это Рождественский собор, который восстановили при очень усердной поддержке Александра Дмитриевича Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, с которым я знаком лично и всегда ему очень благодарен, не забывает нашу обитель, любит ее. Это храм Хрисанфа и Дарии, редкий храм.
1: А вот почему у него такое странное посвящение?
4: Я не могу об этом сказать недостоверно все это, но Хрисанфа и Дарии – это 1 апреля. Это день, когда русский император Александр I вступил в Париж с русским воинством. И он посвящен этому событию. Архитектор нашего храма Хрисанфа и Дария Тон, который строил храм Христа Спасителя в Москве, и он перекликается по своей архитектуре, внутреннему убранству с храмом Христа Спасителя. Вот. Это, соответственно, предел Михаила Малиина. Это предел, который был посвящен святому, чье имя носил Михаил Федорович. Это пока еще не восстановленный храм Лазаря Четыреодневного, который находится под клете Троицкого собора. Но самой главной святыней является, конечно, Троицкий собор. И в первую очередь всякий человек, который приходит в нашу обитель, должен его посетить.
1: Отец Петр рассказал, что службы в обители осуществляются ежедневно, утром и вечером. И все желающие побывать на монастырских богослужениях могут прийти в будний день в храм мучеников Хрисанф и Дарья, а по воскресным и праздничным дням – в Троицкий собор.
4: Паломники приходят уже позже. То есть наша обитель действует как музей с 9 до 5 часов. Как музей. Наш монастырь разделен на две части. То есть это два города. Старый город, новый город. И монастырь по факту существует в новом городе. Туда нет доступа людям. Мы в старый город приходим только для совершения богослужений. И то, чтобы прийти на наше богослужение, человек должен подняться раненько. У вас служба начинается с 5 часов. Длится до 9. Если человек хочет помолиться, побыть на службе, либо дождаться вечера, и когда 5 часов, когда начинается вечернее богослужение, а в остальное время просто прийти самому помолиться, оставить записочку о своих родных, живых, упокоенных уже, приложиться к иконам, подышать священным воздухом храма. А потом, естественно, обязательно, конечно, надо посетить палаты бояр Романовых. Там многое изменилось, и, конечно, тех палат, которые вот, в которых жила инокиня Марфа, укрывалась со своим юным сыном Михаилом Федоровичем, там многое изменилось. Но все равно это историческое место. Там много очень ничего интересного для любопытного, такого любознательного глаза. Там фонарь, который русское великое посольство шло с тем, чтобы призвать Михаила Федоровича на царство с Людиной. Там посох инокини Марфы. Там много чего такого. Там, кстати, находятся грамоты трех президентов наших. Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева и Владимира Владимировича. Грамоты, которые они оставили после посещения нашей обители, и грамота нашего нынешнего руководителя нашего Отечества Владимира Владимировича, она очень интересна. Она написана его рукой, и там есть следующие строки, которые нас обнадеживают: с возрождением Ипатьевской обители начнется возрождение России. И обязательно, конечно, посетить свечной корпус, это музей. Вклады бояр Романовых, это иконописные залы, это залы, посвященные в этот металлу, то есть окладам, кадилам, ну, ювелирным изделиям, да, дробницам, тканям. В общем, ну, понимаете, это как оружейная палата в очень-очень уменьшенном таком виде.
1: В 2030 году будет праздноваться великий юбилей Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря. 700-летие со времени его основания. Я попросила главного хранителя фондов Церковного историко-археологического музея Светлану Геннадьевну Виноградову рассказать о том, как развивалась история обители в средние века.
2: В конце XVI века, согласно документам, здесь было 70 старцев. Вот что такое 70 старцев? То есть это монахи, которые долгое время живут и... Ну, не говорю возглавляют, но...
1: Составляют ядро.
2: Основу, да, основу монастырского коллектива. И они как бы руководили разными направлениями. Хлебенный старец, который хлебом занимался, поваренный старец, сельский старец. А в это время у них было около 10 хлебных сел. То есть это крупные земельные точки – вокруг сел с деревнями сеяли хлеб обязательно на монастырь. А кроме того, что были крестьяне, а кроме того, были еще две подмонастырские свободы. Вот это подмонастырская богословская свобода. Здесь жили не крестьяне, здесь жили ремесленники. Ремесленники разных специальностей. Чаще всего, ну вот как документы говорят, это были мастера обработки кожи, производства тканей, кожи и различных изделий из кожи, потому что Кострома была крупным центром по производству кожи, кожевенных изделий. И в торговых рядах Ипатьевского монастыря имел торговых 11 лавок, то есть занимались бойкой торговлей. Но не сам монастырь, не, естественно, не монахи, а вот торговые люди, которые жили в слободах. Здесь слобода находилась, Богословская слобода, а за Волгой находилась Спасская слобода. Там тоже были и пашенные крестьяне были в этой слободе, и в основном это были бобыли, которые занимались ремеслами.
1: В то время, когда город Кострома разрасталась, и на посаде в новом городе селились люди, которые могли платить тягло в государеву казну, занимаясь ремеслами и торговлей, укреплялась и украшалась Ипатьевская обитель. Государь Михаил Федорович еще до венчания на царство в Успенском соборе Московского Кремля прислал в Ипатьевский монастырь царское место, сделанное наподобие царской короны, украшенной наверху двуглавым орлом. Это был ценный дар, символизирующий постоянное присутствие государя в том месте, где он был наречен на царский престол. С 1626 года хранится в обители Великая Святыня, часть Ризы Господней. Этот дар вручил молодому царю персидский шах Аббас, часть хитона Спасителя в золотом ковчеге. А частицы этой реликвии были отправлены царем Михаилом в наиболее чтимые государем монастыри России. В течение 300 лет часть Ризы Господней хранилась над царскими вратами Троицкого собора и Ипатьевского монастыря в специальном драгоценном ковчеге, лучевидно обрамленном позолоченной резьбой. В ковчеге помещались также часть ризы и пояса Пресвятой Богородицы, креста и гроба Господня и частица мощей святых угодников Божьих. После революции святыня чудесно сохранилась. И в 2004 году, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства, часть ризы Господней, бесценная святыня, вернулась в обитель. И она выносится для поклонения верующих в праздничные дни. Мать царя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, подарила Ипатьевскому монастырю список Федоровской иконы Божьей Матери, который находился в пределе в честь преподобного Михаила Малеина. Под весом к этой иконе был приложен мощевик, выполненный на фоне в технике сквозной резьбы по кипарису. Эта икона-мощевик представлена в палатах Романовых. В нее вставлены частицы святых мощей. И иконы, которые привлекают всеобщее внимание паломников и туристов, которые пожаловали государь Михаил Федорович и инокиня Марфа в Ипатьевский монастырь, является чудотворный образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Он расположен в нижнем ярусе иконостаса Троицкого собора. По словам хранителя фондов древнерусского искусства музея при Ипатьевском монастыре Людмилы Александровны Борисовой, семья первого русского царя из дома Романовых была очень набожной.
3: Инокиню Марфу называют великой молитвенницей она была. Когда проводили эксгумацию, по лобным костям инокини Марфы определили, что она была довольно жесткая женщина, решительно жесткая. А по коленным, что она много проводила времени на коленях молитв. И Михаил, когда маленький ребенок, 6-летний, без родителей, без папы и мамы, оказался вот в опальной тюрьме. У истоки этого молитвенника великого, можно его также назвать, начинались вот там. Кого он просил о помощи? Если, ну, были черкасские родственники рядом. Он, вероятно, молился и просил Господа, чтобы вернуться ему к родителям. И даже вот в деятельности Михаила, естественно, он правил благодаря отцу. Двоица Великая называли это правление.
1: Поначалу.
3: Поначалу. Но что было сделано при Михаиле, много ведь чего было сделано во время правления. И регулярные войска формировали, и мир заключали, и первый букварь вышел при Михаиле, и первая газета. Но для меня вот самое такое интересное было, розы стали выращивать при Михаиле. Гамбургский купец подарил ему махровую розу. Она так понравилась царю, что верил было аллеи из роз разводить. Даже вот сам этот факт богоуветлив, мягок, тих, спокоен, и розы. Мужчина и розы. Вот тоже говорит о таком мягком его характере.
1: Историк Сергей Михайлович Соловьев писал о государе Михаиле Федоровиче Романове. «Личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его власти». Мягкость, доброта и чистота этого государя производили на народ самое выгодное для верховной власти впечатление. Когда человек попадает в дом своих предков, ему интересно узнать, чем они жили, какими идеалами, что для них было важно, что они берегли и хранили, считая самым дорогим и ценным в своей жизни. Святыни Ипатьевского монастыря, вклады русских государей в свою колыбель прежде всего показывают нам их отношение к Дому Божьему, к монастырям и храмам. Государи не только жертвовали церкви чудотворные иконы и украшения к ним, драгоценные оклады, ризы, пелены, дарили дорогую церковную утварь и богатые облачения, уникальные богослужебные книги. И при этом цари финансировали расширение земельных владений, строительство и реставрацию монастырских храмов. Так в середине 17 века территория Ипатьевского монастыря была увеличена вдвое, присоединив к старому городу, как называли старинные храмы и постройки обители, новый город – который на царские деньги был обнесен каменной оградой с тремя башнями. В XIX веке при императоре Николае I Ипатий был преобразован как бы в мемориальный комплекс «Дом Романовых». Архитектор Константин Андреевич Тон занимался подготовкой этого проекта, подправив фасады зданий, придав их оформлению присущей русской национальной архитектуре колорит, шатер, кувшино-столбы, келевидные завершения окон. Тон достиг главной цели – Ипатьевский монастырь превратился в памятник истории и славных дней Романовых. При Александре II продолжилась реставрация монастыря. Были укреплены палаты Романовых, в них воссозданы изразцовые печи. При Николае II для проведения торжественного празднования 300-летия дома Романовых в Троицком соборе был укреплен фундамент. Артель палехских мастеров расписала галереи собора, и он украсился новыми золотыми куполами. В советские годы реставрацию собора вели с большой ответственностью, и до нас дошли неповторимые шедевры церковной живописи, фрески знаменитых костромских мастеров Гурия Никитина и Силы Савина. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре.

0: Места и люди. Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры» Фомы в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера». Места и люди.
1: Войдя под своды Троицкого собора и Патерского монастыря, сердце каждого русского человека невольно охватывает чувство благоговения и благодарности нашим предкам, нашим государям за то, что так красиво, так щедро, так торжественно они умели славить Бога на нашей с вами земле. Необыкновенное чувство величия и гордости за ту страну, в которой тебе посчастливилось родиться, как будто окрыляет тебя в этом месте. Иконостас, уходящий в небеса, обилие изысканной резьбы, демонстрирующей мастерство русских умельцев, царская сень, чудотворная святыня, Тихвинская икона Божией Матери и образ мученика Ипатия на аналое с частицей его мощей. Что хотели нам подарить здесь благочестивые предки? Какой русский код, какой ключ к пониманию жизни, пути, судьбы русского народа? Мы стояли с хранителем фондов древнерусского искусства, научным сотрудником Церковного историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре Людмилой Александровной Борисовой рядом с иконостасом в Троицком соборе. Здесь можно начать, как в школе, изучение основ православной веры.
2: Во-первых, мы пришли в царский храм, поэтому здесь мы увидим, правда, копию, но царского места. Родное Михаилом подаренное в Коломенском, а у нас копия, выполненная мастерами православного братства Щегры в 2008 году из разных пород дерева. И наше внимание невольно сразу приковывает иконостас. Полный, высокий, русский, канонический. Так называются такие иконостасы. Полный. Он раскрывает нам с вами всю полноту православия. А суть расположения икон такова. Сверху вниз показали нам, как шли пути домостроительства Божьего. Поэтому два верхних ряда – это церковь ветхозаветная. Верхний самый – это первый период от Адама до закона Моисеева. И в центре иконы Отечества, в нашу сторону – Адам, Енох, Авель, Иуда, Рувим, Сиф, Ной. Кто это? Адам – первый человек, Авель – первая жертва, первый праведник, Иуда и Рувим. А это двое из 12 сыновей Якова. Они основоположники 12 колен Израиля. Они обязательно должны быть в иконостасе. И в чем их суть? Мы смотрим, как шли пути домостроительства Божьего. Вот эти верхние, они хранили обет о том, что в наш мир когда-то придет Спаситель. Следующий ряд, следующий период. Церковь тоже еще ветхозаветная, но это уже период от Моисея до Иисуса Христа. А там мы с вами видим пророков, а пророки в домостроительстве, их миссия. Они по воле Божией предсказали, у мир придет Спаситель. Из всех пророков в иконостасе обязательно должен быть Давид и Соломон. Из рода Давида, потому как произошел Спаситель. Но с 17 века в центр поместили образ Божией Матери Знамени. А в нашу сторону первый – Давид, царь, пророк, псалмопевец. А справа, с противоположной стороны – его сын Соломон. Образы остальных могут быть разные. Кто у нас? За Давидом боговидец, величайший из пророков, Моисей, купина в руках, видите? За ним его брат Аарон, потом Илия, Исаия, Сафония, Наум. Итак, верхние хранили обет, во втором ряду предсказали приход Господа, и в центре третьего мы его видим. Таким он к нам придет на второе пришествие. В силах славы, не в рабьем зраке, как он уже приходил, а в силах славы. А слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В этом ряду мы видим тех, кто сегодня просит спасти души наши. И кто это делать будет на суде страшном. Справа рядом обязательно должен быть предтеча, а в нашу сторону – Матерь Божья. Потом архангелы, за Богородицей Михаил, предводитель воинов, а за Предтечей Гавриил, провозвестник благих вестей, и обязательно потом Первоверховная. У нас слева Петр, а справа Павел. И наши небесные покровители здесь тоже быть должны. Четвертая икона, алый такой гематий, плащ, это апостол Филипп. А с противоположной стороны пятая, Ипатий Гангрский. Почему его называют Гангрский? Он служил в Ганграх, это современная территория Турции. Там за веру и зависть он был сбит камнями. И женщина, которая убила Ипатия, подойдя к его гробу, первой получила исцеление. Умирая, Ипатий просит: «Господи, не умени им греха сего, не ведают бы, что творя».
1: Как важно для нас что-то услышать о православии от человека, который так искренне, с любовью и большими знаниями рассказывает о своей вере. Какое большое число туристов наполняют сегодня Ипатьевский монастырь. Что успевают они почерпнуть из экскурсии, что по-настоящему рассмотреть. Наверное, главными рассказчиками о своем монастыре являются его небесные покровители. 700 лет назад на берегу реки Кострома татарскому вельможе явилась Пресвятая Богородица с младенцем Спасителем на руках и двумя святыми. Так удивительно, что до нас дошли имена этих святых. Священномученик Ипатий, епископ Гангрский и апостол Филипп. Оба они погибли от рук безбожников, еретиков и язычников. Апостол Филипп был распят на кресте в городе Иерополе. Епископ Ипатий убит камнями в городе Гангра, в городах, расположенных в Малой Азии, на территории современной Турции. Священномученик Ипатий вырос в боголюбивой семье христиан, воспитавших ребенка в вере и чистоте. Отказываясь от земных удовольствий, он с детства облекал себя на подвиги и нищету, раздав свое умение, обрекая себя на тяжелый путь трудов и лишений во всем, стал известен своим милосердием к бедным и несчастным людям, высотой духовной жизни. Он был поставлен епископом города Гангра, принимал участие в Первом Вселенском соборе, вместе с великими святителями Вселенской церкви боролся с арианской ересью, часто уходил в пустыню для уединенной молитвы. Прославился многими чудесами, и император Констанций хотел возвести его на патриарший престол, но смиренный епископ отказался. Он погиб от рук еретиков, которые приложили все силы для того, чтобы избавиться от человека, который мешал им обольщать людей. Они постерегли его на дороге и забросали камнями. Израненного старца, которому было уже 90 лет, они сбросили в реку. Но когда по кончине старца епископа убийцы, среди которых было много женщин, спрятали тело святого, вокруг него разлилось такое сияние, что его смогли найти и с честью погребли, как мученика за веру Христову.
2: А он помог избавить государство от голода, потому как у жития Ипатия такая информация. Змей великий охватил казну царскую. Не было возможности пользоваться денежными средствами. Чем это грозило? Голод. Ни один воин, самый смелый, убрать змея не смог, а Ипатий убрал. И царь попытался стать его благодетелем, а люди стали завидовать. Зависть очень часто движет нашими неблаговидными поступками. Подкараулив, они его избили, бросили, думали, он мертв. И вдруг услышали его голос.

0: Захария звали, явились именно эти.
1: Именно эти. А потому, как видите, Ипатий любил той любовью, которую завещал Господь. Да любите друг друга. А Филипп к тому времени уже нескольких людей привел к православию. Поэтому, наверное, они и явлены были.
2: Апостол Филипп, родившийся в Галилее, городе Вифсаиде, был знатоком Священного Писания. Он стал учеником и апостолом, пойдя вслед за Христом, за своим учителем. Проповедуя Слово Божие в Галилее, он получил жребий отправиться на проповедь в Элладу, где совершал чудеса. Воскресил младенца, умершего на руках матери. Его пытались обвинить пришедшие из Иерусалима книжники. Но он раскрыл их обман о том, что они подговорили стражу у гроба Господня сказать народу, что ученики украли тело Господа Иисуса Христа. Иудеи пытались убить апостола, но он, ослепив их, тут же исцелил. И многие, видевшие это чудо, уверовали в Спасителя. Жизнь апостола Филиппа, полная трудов и подвигов, пламенных молитв, окончилась в городе Иерополе, где было много языческих храмов. В одном из них, посвященном змеям, апостол показал всю силу Христовой веры, исцелил укушенных змеями людей, убив ехидну, которой поклонялись, и остановив землетрясение, которое началось во время его казни. Апостол Филипп скончался на кресте, как его божественный учитель, бережно хранив свою любовь к Спасителю, более 40 лет подвязаясь с проповедью о Христе Иисусе. За каждым святым человеком стоит его беззаветная вера в Господа. Как нам правильно научиться посещать древние русские святыни, храмы и монастыри, чтобы почувствовать живой отклик на веру и служение тех людей, которые жили на земле до нас? Игумен Петр Ярошалов, настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря, сказал о том, как правильно подготовиться к паломничеству.
3: А на что обратить внимание человеку, который как бы с этим не знаком, мне очень трудно сказать, потому что сердце человека, оно восприимчиво согласно его конституции внутренней, природе. И один чем-то восхитится, другой на это не обратит внимания.
0: Ну, а все-таки
3: надо идти и смотреть. А чтобы человек это увидел и почувствовал, для этого надо помолиться. Вообще это касается не нашей обители, а вообще всех святых мест. Когда человек куда-то едет, он в первую очередь должен попросить у Бога, чтобы его поездка принесла ему максимальную пользу. Чтобы Господь открыл сердцу все необходимое.
2: Даже за целый день, проведенный в Ипатьевском монастыре, посетив палаты Романовых, побывав на выставке, посвященной празднованию 300-летия дома Романовых и столетию гибели царственных страстотерпцев, мне уже не хватило времени пройтись по выставке древних икон, представленных в Церковном историко-археологическом музее, чтобы внимательно рассмотреть святые образы, оставленные потомком многими прекрасными иконописцами, среди которых костромской мастер Гурий Никитин. И уже в стенах Троицкого собора я увидела шедевры его кисти. Это тепло и яркость красок, необычность композиций. Как постепенно мы из неискушенных туристов можем образовываться в ценителей церковного искусства. Это происходит во многом благодаря просветительским трудам Русской Православной Церкви. В музее я увидела издание монографии о росписи Троицкого собора и спросила о Гурии Никитине у главного хранителя музея Светланы Геннадьевны Виноградовой.
4: Я думаю, что особенность его прежде всего, ну, поскольку это самая яркая личность, именно благодаря таланту Гурия Никитина. Потому что сохранилось не так много, например, скажем так, работ Любима Агеева, который как бы закладывал эту костромскую школу. Вот, совсем немного от Ильиназа Покровского, Василия Ильиназа Покровского, вот, который считается, может быть, учителем Гурия Никитина. Но от Гурия Никитина сохранилось очень много работ, хотя, может быть, и не, естественно, не все. Вот, сохранилась роспись в разных городах. Самые яркие – это Спасо-Преображенский собор Спасо-Ефимиева монастыря. Это тоже почти последняя работа Гурия Никитина. И наш Троицкий собор. Но даже я там несколько раз была, и первый раз я как-то так вот смотрела там, потому что очень много было под записями 18-19 веков. Вот эта синька прямо выступала. Вот. А потом, когда последний раз я была, это был, наверное, 22-й или 23-й год, да, у них часть уже отреставрирована, и я уже отреставрированную роспись... Нет, я узнала сознавала и тогда, но я поняла, насколько он в размахе работал в Троицком соборе. Здесь вот лучше, чем в Троицком соборе, вот мне нигде не нравится роспись. Самое главное – это изысканность форм, изысканность цвета, потому что если, ну, войти в Троицкий собор, тут посмотреть, там

0: Посмотрю. А если ставить себе целью сесть, разглядывать, как-то каким-то новым взглядом посмотреть на цвет, углубиться в него, вот, сочетание цветов посмотреть. Ну, просто вот вы понимаете, это действительно, хотя не один работал, там целая артель работала, и после него идет Сила Савин.
1: Сила Савин.
0: Да, его тоже очень высоко оценивают и как травщика, но все равно Гурий Никитин, ведь Сила Савин не помогал Гурию Никитину писать иконы, которые у нас есть, вот, и иконы Гурия Никитина тоже поражают вот своей, понимаете, может быть, говорят, манерность какая-то, манеризм, да, какой-то манерность у него есть, вот. Но это было его такой стиль, его такое видение, его взгляд.
1: С Людмилой Александровной мы подошли в соборе к надписи на стене, где рукой иконописцев были оставлены их имена. Трудно представить, что они работали в 1680-х годах. И все это сохранилось, дошло до наших дней. Невероятно.
2: Имена этих иконописцев запечатлены на северной стене. «С Богом трудившихся сию святую церковь из Ографа града Костромы». И их имена. Имена, смотрите, Гурий Никитин, Сила Савин, Василий Осипов. В артели вместе с Гурием было 19 человек. А в распоряжении их было только очень непродолжительное теплое время года. Фреска, живопись, пастерой, штукатурки, она требовала минимально хотя бы плюс 12. А такая температура, дай бог, наступала в середине мая, а в конце сентября уже была неподходящая. Но то, что 4 месяца расписывали в 17 веке, после революции реставрировали более 20 лет.
1: Более 70 иконописцев из Костромы во второй половине 17 века трудились в оружейной палате в столице. Костромская иконописная школа развивалась, вдохновлялась благодаря вкладам и дарам в церкви и монастыри, прежде всего в Ипатьевский монастырь и Федоровский храм Костромского Кремля, представителей родов Годуновых и Романовых. Костромская традиция рождалась из опыта лучших образцов церковной живописи и самобытного дарования костромичей, осененных благодатным покровом Федоровской иконы Божьей Матери. Уже в 1660 году Гурий Никитин аттестуется в Московской оружейной палате как городовой иконописец первой статьи. И в последующие годы он участвует в росписи Архангельского собора, Московского Кремля, Успенского собора в Ростове-Великом, храма в честь пророка Ильи в Ярославле и Преображенского собора Спаса Ефимова монастыря в Суздале. Троицкий собор – это вершина его трудов. Он окончил свой земной путь в 1691 году. Сохранились свидетельства о нем. Муж благочестив и боясь Бога, жительствуя в детстве даже до кончины своей. Особенной красотой в Троицком соборе отличается резной иконостас. Пышная барокко времен царя Алексея Михайловича представлена здесь очень ярко.
2: Согласитесь, что резьба хоть и барочная, пышная, но она воздушная, легкая. А завершается иконостас чем, кстати? Смотрите. Крест. А что такое крест?
3: Да, в центре, наверху.
2: Это символ победы над смертью. Как смерть победил Господь? Крестными страданиями. Что мы для спасения носим? Крест. А вот резьба на вершие отличается по монастырскому преданию. Верхнюю часть подарила дочь Петра, Елизавета Петровна. А раму делали костромичи. То есть это работа разных мастеров.
3: Ну да, какая-то она такая имперская.
2: И с короной. Видите, тоже знак того, что храм царский, поэтому навершие заканчивается вверху короной.
1: Царский храм. Даже собор Московского Кремля могут уступать в чем-то этому шедевру храмового искусства, представленному в Ипатьевском монастыре. Недаром все три царственных рода вкладывали в обитель свои силы и возможности. Очень русский город Кострома стал для них примером, символом города, где хранилось все самое дорогое и любимое народом и царями в своем отечестве.
4: В отличие от таких монастырей, как Троице-Сергиева Лавра, Оптина-Полустынь, другие какие-то монастыри подвижников нашей обители мы не знаем. Но они здесь были все непременно. То есть из этого не могла просто обитель состояться. Скажем так, каждая обитель, у нее есть свое служение. И у нашей обители главное ее служение – государство образующее. Вот Господь сказал, Ипатий должен быть государственным монастырем, монастырем русской государственности. И это как раз, это и есть центр, главная сторона, главный крест исторической нашей обители. А вот какие подвижники здесь жили, то история не сохранила.
1: С одной стороны, очень ответственная миссия возложена на Ипатьевский монастырь. А с другой он производит впечатление радостного благоуханного сада, распускающегося весной таким красивым ярким цветением, что дух захватывает. Сотням паломников казалось здесь не тесно. Кто-то спешит в Троицкий собор на экскурсию. Индивидуальные туристические малые группки неторопливо прохаживаются по палатам Романовых. Особенно внимательные туристы рассматривают дары царей и древние иконы в церковном историко-археологическом музее. Каждый найдет для себя в Ипатии что-то, что ему по-настоящему дорого в своей стране, в своем доме, на родине. Кострома удивительно всех объединяет. Не только потому, что каким-то неведомым образом, божьим чудом и большими трудами людей вырос всего за несколько лет на высоком холме над городской набережной Костромской Кремль, куда вернулась чудотворная великая святыня земли русской, Федоровская икона Божьей Матери. Но и потому, что россиянам вновь стала нужна Россия. Они захотели ее увидеть, посмотреть и поразиться. Неужели это мое отечество? Такое самобытное, богатое, красивое, наполненное благодатным покровом монастырей и храмов. Святая Русь.
4: Мы должны в нее вернуться, потому что страшные годы советской власти и сегодня весь мир, который подчиняется сатане, все те люди, которые ностальгируют по страшным безбожным советским временам, ну вообще, вот все злобные силы, которые существуют, они готовы сделать все, лишь бы русский человек не вернулся к себе домой. Где-то в 90-м году, будучи студентом художественного вуза Строгановки, я, естественно, ходил по музеям. А в Москве на Солянке находится несколько храмов. И в этих храмах были музеи, они тогда еще не были возвращены церкви. Была какая-то выставка. Я не помню, чему она была посвящена, что там вообще было. Но я помню то, что на стене вот этого выставочного этой экспозиции под оргстеклом был распечатан в формате А4 листок, который я внимательно прочитал. И на этом листке была информация о том, что некий политик Европы, ну, это 90-й год, я уже не помню всех этих точных подробностей, на каком-то европейском собрании, саммите, там, симпозиуме, неважно, сказал, мы можем согласиться с Россией любой. Красной, коричневой, зеленой. У нас одна задача – не допустить возвращения исторической России. То есть все, что угодно.
1: Великой России.
4: Исторической, православной. Не допустить возрождения Святой Руси.
1: А она возрождается.
4: А я хочу сказать, вот если кто-то будет слышать мои слова, всем моим дорогим соотечественникам, православным людям, Россия будет либо Святой Русью, либо ее не будет никакой. Богу не нужна Россия как таковая, с космосом, с атомом. Богу это не нужно. Богу нужна Святая Русь. А если Русь будет святой, все будет. И атом будет, и космос, и достижения, и Арктика будет наша, и пингвины будут русскими фондами. Все. Мы должны свое отечество любить, лелеять свою историю.
1: Мы сидели с Людмилой Александровной в малом пределе Троицкого собора, посвященном святому преподобному Михаилу Малеину. Мне не хотелось заканчивать интервью. Как не хочется расставаться с человеком, раскрывшим для тебя что-то очень любимое тобой, для тебя дорогое. Я спросила Людмилу Александровну о том, за что она так любит Кострому и чем ей дорог Ипатий.
2: Вот для меня она стала родной. Понимаете, вот всем сердцем я ее сразу как приехали, может, благодаря тому, что я оказалась на такой работе, любимой работе. Люди ведь на работу ходят некоторые как на битву, а тут как на праздник. Поэтому вот у ней что-то особое есть в душе, не общим впечатлением близка она. Надо найти эту фразу, обязательно сказать. Вот, а там вся суть того, что вот я не могу передать словами, а вот теми словами можно было.
1: А чьей?
2: Лица не общим выражением отличается Кострома. Не общим, не как все. не вот нивелировались всех примерно одинаково этот кубизм, а здесь вот что-то такое, изюминка такая, и она русская, древнерусская, я бы сказала, она в самой Костроме и, ну, и тем более в Ипатии. Ее не, ну, невозможно не полюбить.
1: Не ослеплен я музою моею, красавица ее не назовут. И юноши, узрев ее за нею, влюбленной толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрой глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица не общим выражением, ее речей спокойной простотой. И он, скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой.
2: Древнерусская, я бы сказала. Она в этой в самой Костроме и, ну, и тем более в Ипатии. Ну, невозможно не полюбить. Я, знаете, почему даже сужу? Вот многие туристы, которые были у меня на экскурсии, теперь мы стали друзьями. Они приезжают сюда, они не только ко мне приезжают. Они приезжают, чтобы еще раз посмотреть. Одна туристка, я пешком иду, она как назвала мне расстояние, откуда она шла пешком. Я так любуюсь вот этими улочками. Даже где вот там рушатся дома, ну, не все в идеальном состоянии. Все равно мне это близко, и сама москвичка родилась, и родители в Москве, то есть корни московские, а вот она так любит эту Кострому. Останавливается она, как правило, вот этой гостинице. Значит, что-то есть у Костромы.
1: Да, значит, она просто это чувствует, а мы этого не чувствуем пока и не знаем, но мы хотим узнать. Вот в чем дело. Мы хотим понять, как же Ипатий, вот, который там готовится к такому юбилею, так всех вдруг стал объединять какой-то очень большой темой, главной для России.
2: Главный.
1: Главной. А вот что это за тема? Любви к родине, ее царской власти и подчинение во всем воле Божьей. Вот в чем?
2: Наверное, в единении всех людей. Потому как вот когда выбирали Михаила, ведь страна разваливалась, так современным языком говоря, на группировке, да? И надо было найти тот центр, который объединит всех, соединит. Этот выход, этот центр видели в избрании царя. Надо было найти такого, который сумеет объединить и соединить. А вообще, какими качествами должен обладать правитель? Волевой, смелый, решительный, дипломат, хозяйственник. Было ли хоть одно качество у Михаила? Ни одного. О нем, как говорят, кроткий, богоуветливый, миролюбивый. Но, видимо, на тот период именно такой был нужен.
1: Какими неведомыми путями вы приедете в Кострому? Что захочется вам увидеть? Где побывать? Но вы удивитесь тому желанию, с которым вам захочется в нее вернуться вновь. В Богоявленском соборе Костромского Кремля на аналое перед чудотворным образом Федоровской иконы Божией Матери лежит небольшая икона всех костромских святых. На ней изображено 46 угодников Божьих. Среди них благоверные князья, заложившие на этих рубежах высокие стены Кремлей, защищавших молодое государство. Великие молитвенники, святые преподобные, уходившие далеко в леса молиться за эту землю. Святые благоверные жены, плачущие за своих погибших на поле брани благоверных супругов, воинов, мучеников. И блаженная, и юродивая, хранившая этот особый русский мир. И святители, оберегающие его от иноверных влияний. И царственные страстотерпцы. И священномученики Христова. Столько святых людей молятся о тебе, когда ты приезжаешь в этот край. Как хотелось бы, чтобы мы знали их имена, посетили эти прекрасные монастыри и храмы и поблагодарили их за то, что они сохранили для нас святую Русь. Все святые в земле Костромской просиявшие, молите Бога о нас.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. На радио «Вера» программа «Вера и дело». Программа, в которой мы говорим о православном предпринимательстве, о том, как бизнес сочетается с ценностями, с этикой, о том, как встречаются вера человека и его дело. Сегодня у нас в гостях Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», наши гости из Самары. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Дорогие друзья, ну вот, я не знаю, вы к себе относите такое величание, как православные предприниматели?
3: Стараемся.
1: Интересно, интересный ответ, потому что иногда отвечают нет-нет-нет, мы просто предприниматели, а православным должен быть человек, а для вас это, наоборот, некая планка получается, да?
3: Так точно.
2: Ну, мне кажется, что здесь смысл заложен в ценностях, которые разделяют не только руководители, но и коллектив. Вот в нашем случае это так.
3: Ну, могу я тоже добавить?
1: Нужно, да.
3: Православие, в принципе, невозможно отделить от деятельности. Понимаете, все это первопричина. То есть сначала идут ценности человека, а потом уже его деяния. Ну и предпринимательство – это один из аспектов православного человека. Поэтому православие, ну, сложно назвать себя абсолютно православным, потому что мы только к этому идем. Поэтому ответ был такой – стараемся.
1: Ну, наверное, вообще нет абсолютно православных людей. Это как один мой знакомый пошутил, что что такое абсолютное воцерковление? Вот полное воцерковление – это отпевание. Вот там уже человек полностью в церкви, дай бог, сподобится Царствия Небесного. Но почему мы об этом говорим? Действительно, вот я могу вам пример привести. Вот в Петербурге этим летом был, как всегда, Петербургский экономический форум, и мы как Радио Вера там присутствовали, там была наша выездная студия, и вот на стенде, где была эта студия, лежали буклеты с информацией об иконе святых предпринимателей. Есть такая икона святых предпринимателей, есть союз православных предпринимателей. И были люди, которые подходили и спрашивали, а что это такое, как вообще это возможно? Как бы это на разных полках, это в разных комнатах, в разных домах. Вера и бизнес. И тут надо разбираться, что понимается под верой и под бизнесом. Но вот в массовом сознании для многих то, что вы говорите, совершенно не очевидно. Бизнес – это про деньги. Это зарабатывать, это прибыль. Я даже помню, как у меня один мой друг школьный учился в институте, и показывали конспект своих лекций, там было написано вот прям первая строка первой страницы. Какой-то был курс там бизнес и администрирование. Бизнес тире. Это процесс производства денег с помощью денег. Ну, вот такое определение. А какие ценности? Причем здесь это как бы схватить подороже, повыгоднее продать. Вот как у вас такой подход отзывается?
3: Мне очень понравился подход. Вот волею судеб мы выигрывали региональный этап бизнес-успеха в Самарской области. И нас отправили в Москву на стажировку. Это было в 23-м году, по-моему. И там были разные, на самом деле, объекты для посещения. Там, что мне бросилось в глаза, ну, то есть то, что действительно запомнилось, это музей предпринимательства. Когда ты приходишь, и вот там причины и следствия, опять-таки, непонятно, да, то есть потому что что в главе угла, зарабатывание денег или благие дела, что идет впереди и что для чего делается. Но очевидно, что все большие меценаты, или наоборот, наверное, большие предприниматели все были меценатами, или все большие меценаты были большими предпринимателями, понимаете, вот причины и следствия не очевидно, но связь точно есть между благотворительностью и, ну вот, мирскими, условно говоря, результатами наших православных предпринимателей. И чем люди больше делали вот добрых дел, я не знаю, там, вкладывали в образование, в здравоохранение, в развитие своих сотрудников, тем больше они добивались результатов. Это очевидно. Вот западная экономика нам эту идею вообще никак не коммуницирует, да, и когда ты заканчиваешь вуз, у тебя вообще такой связки нет. То есть я вот один был из первых там выпускников мировой экономики, Мне больше вообще политэкономия даже понравилась, чем там экономикс. Да, в экономиксе это какой-то сбор, какая-то солянка, которая вообще никаких причинно-следственных связей не формирует. Да, там в политэкономии это, приращение труда, результатов труда, тоже вот об этом вся эта история вокруг этого. Но нигде не было этой связки с благотворительностью и вот с православным так называемым предпринимательством. В моей судьбе я вот могу сказать, что супруга сыграла большую роль.
1: Так.
3: Она вот... я такой, можно сказать, скоряга, наверное, если по-честному сказать, да? То есть мне достаточно сложно делать... Ну, сейчас уже не настолько, да, но вот у меня этой связки абсолютно не было, да? То есть вот чем ты больше даешь, тем больше получаешь. А это действительно работает.
1: Надежда, для вас эта связка всегда была?
2: Я, наверное, вообще не умею жить по-другому, хотя в нашей семье, вот если говорить о бизнесе, у нас четверо учредителей, родители мужа, Виталий Иванович и Надежда Ефимовна, основали клинику «Космо» в 98-м году и дали название такое, с одной стороны, многим кажется, звучно фамилия.
1: Да, я тоже поначалу подумал, что с фамилией связано, разве нет?
2: А в день, когда вот оформляли документы, тогда еще это был такой кабинет по хозрасчету с такой маленького медицинского центра все начиналось. Только частное здравоохранение зарождалось. И Виталий Иванович листал книгу духовную и вдруг увидел, что 30 октября – это день Космо и Дамиана, святых целителей. И он решил, что это Божий промысел, и вот так назвал клинику. И вот в нашей семье про меня часто говорят, так сидя за кухонным столом, где мы деловые вопросы всегда обсуждаем, что если меня оставить как одного такого управленца, то и очень быстро мы разоримся, потому что я все раздам, и всех бесплатно пригласим мы в клинику, и всех примем бесплатно, и все будут ходить в очках от оптики «Космо», которые бесплатно мы подарили. Но у меня абсолютно прямая такая связь, это, наверное, да, может быть, даже от моих родителей шло, не всегда очень много делали добрых дел бесплатно. Вот. И мне кажется, что ты помогаешь, и тебе вдруг в другом совершенно направлении приходят как раз тоже и средства, и решения. Ну вот Сергей отвечает за деньги.
3: Нельзя все отдавать, да. Иначе нечего будет отдавать. То есть надо сначала приумножить, потом отдать. Приумножить, отдать. Вот такой подход. Мне очень понравилось то, что сказал отец Игорь Фомин, то, что должна сначала рука вспотеть от благотворительности, а потом уже только это все...
2: Чтобы дать милость.
3: Было, чтобы было чего давать. Понимаете, раздать, это достаточно... Ну, это и сложно, наверное, в духовном смысле сложно отдать, потому что это действительно все привязывает все. А с другой стороны, если в мирском смысле, раздашь ты все, а дальше что? Что ты будешь раздавать дальше? То есть чем ты будешь приумножать? Поэтому, в моем понимании, должен быть баланс, но однозначно место благотворительности должно быть и помощи. А так как мы работаем в медицине, это вот одна из... Значит, образование и медицина — две такие благостных истории, когда нет варианта не поделиться.
1: А как это происходит на практике у вас? Вот с кем, как вы делитесь, что это за благотворительные программы?
3: Много разных, на самом деле, аспектов. Ну, можно продолжить историю Надежды, да, к ней... Когда она открывает телефон, у нее там, 100 плюс сообщений, да, с просьбой о помощи и так далее. И в меру своих сил она вот это все распределяет, там, в том числе и в клинике. Там не все вопросы мы можем решить в рамках клиники, поэтому помощь идет там в рамках системы здравоохранения, просто среди друзей и знакомых. Вот. Второй аспект. Не хотел бы, честно говоря, сильно этим пиариться, но тем не менее. То есть мы достаточно долго, уже там больше 10 лет, помогаем самому приходу Митрофана Воронежского. Вот системная помощь для развития храма. Там строится сейчас образовательное учреждение в рамках храма и вот системные переводы нашему приходу. Что там есть еще? Есть благотворительность в рамках ЕВИТа, мы помогаем, многодетным семьям помогаем. Хотелось бы, конечно, больше, но вот в рамках своих возможностей еще есть Напомни, пожалуйста.
2: У нас очень активно работают фонды в Самарской области, где объединены семьи с приемными детьми, с детьми с ограниченными возможностями. Вот Евита, который упомянул Сергей, это фонд семей с паллиативными детьми. С ними у нас заключен договор уже много лет, и мы ежемесячно на определенную сумму оказываем помощь. То есть в рамках данного договора записываются мамы с детками, и наши доктора бесплатно проводят консультации, назначают лечение. Но сейчас, вот так как последние 3 года, вот еще я тружусь в Совете культуры и СМИ Самарской епархии и веду православные программы, то как-то так само сложилось, что постепенно количество знакомств среди священнослужителей, среди монашества очень быстро растет. И с одной стороны, это большая, вот, ну, наверное, даже не только радость, но и ответственность, потому что как я могу, не имея семинарского образования, вести православные программы? Но многие во мне тоже увидели вот человека, который соединяет вот какие-то общественные организации и епархию, например. И вот священники сейчас тоже часто обращаются, и матушки их, и насчет детей, и насчет своих, там, родителей, членов своих семей. Тоже мы по мере возможности, практически ежемесячно, по несколько семей мы вот принимаем и в рамках медицинской помощи, и тоже оптики. Мама Сергея, Надежда Ефимовна Космирова, надо вот отдельно, конечно, о родителях сказать, она была более 20 лет главным детским офтальмологом в Самарской области.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот любопытно, что когда мы заговорили про православное предпринимательство, сразу заговорили про благотворительность. Но, как кажется, к этому тема не сводится, потому что благотворительность именно как совершение пожертвований от полученной прибыли, это понятная, очень важная и необходимая часть, но ведь когда мы говорим про то, чем отличается предприниматель просто от условно того, кого мы называем, или кто сам себя считает православным предпринимателем или старается таковым быть, мы еще говорим про некую в широком смысле слова корпоративную культуру. Это то, как построены процессы, то, как построена атмосфера и отношения с сотрудниками. Это то, каких людей вы возьмете на работу, а каких нет почему-то. И не раз тоже в нашей студии сидели люди, которые вот себя считают православными предпринимателями, ну или даже не считают, а просто понимают, что у них есть бизнес и есть вера, и это все в личности сочетается. И они рассказывают о том, как они, там, вот, будучи неверующими, какие-то одни, допустим, критерии к персоналу предъявляли при приеме на работу и смотрели больше, например, на компетенции. А потом, когда в жизнь пришла вера, стали смотреть еще и на ценности, а может быть, даже теперь в первую очередь на ценности, потому что, ну вот, как бы профессионал, да, это минимум, чтобы человек был в своем деле профессионалом, а еще важно, там, что ему важно по жизни. Вот как в этой области вы ориентируетесь? Насколько для вас сама структура, сам подход к построению бизнеса зависит или в чем он вдохновлен православными ценностями?
3: Спасибо за вопросы. Начнем по порядку. Мы с Надеждой пришли с FMCG рынка, ну, вот, с маркетинга и продаж. И так случилось. Боженька нам сразу показал, что медицина – это такая отдельная история, в которой вот бизнесовые подходы напрямую использовать вообще нельзя. Причем показали через нашу семью и очень жестко. Ну, чтобы вообще сомнений не было. У нас, в принципе, мы понимали, что это, ну, вот такая вот отдельный вид деятельности, в котором деньги играют там, ну, точно не первую роль. То есть это просто средство для того, чтобы можно было там содержать сотрудников и закупать оборудование, и помогать пациентам. А когда во главу угла встают деньги, ну, это становится, мягко говоря... Я думаю, никому не хотелось бы к такому врачу попасть на прием, да, когда он видит длинный рубль в себе, а не человека. Вот, поэтому наши ценности, ну, в первую очередь, это помощь людям. То есть у нас никогда... Ну, вот, может быть, это точно такая двойственная история, но как есть, так есть. У нас никогда деньги на первом месте не стояли. Вот, и при выборе сотрудников первое, на что мы смотрим, человек готов помогать или нет. И честен ли он или нет, потому что непорядочных людей мы в целом, ну, они не задерживаются. У нас как бы, у нас был, может быть, вот за сколько лет, уже больше 20 лет у нас компания, там, я не знаю, пару человек у нас были, которые были непорядочны, но они очень быстро уходили. То есть корпоративные ценности их очень быстро выдавливают. И по поводу самой веры, у нас, ну, не является это базовым критерием, конечно, то есть мы не отбираем сотрудников.
1: Справку про часть вы не спрашиваете, да. При приеме на работу, это естественно.
3: Мы не можем. Более того, у нас есть не только православные, но и других вероисповеданий люди, но, тем не менее, я вижу, что по мере работы, ну, вот, количество лет проходит, и люди становятся более верующими. У меня, ну, отец очень верующий, и он все эти ценности транслирует, и, конечно же, они прорастают. То есть люди становятся... Ну, это на показ все равно не видно, но вот как-то вот, я не знаю, через поведение, через их мировоззрение, через отношение к пациентам в том числе, это становится видно, что и врачи, и медсестры, и административный персонал, они становятся более воцерковленными или православными.
2: Ну, например, есть такие кейсы, что администраторы, которые являются такой самой частой по степени сменяемости, да, позиции, то есть, потому что это в основном либо студенты старших курсов, либо те, кто только закончил вуз, и, соответственно, они еще ищут себя, и вот они попадают в медицинское учреждение, вроде как могут работать с администратором, знают хорошо компьютер, могут быстро выполнять несколько дел одновременно, и тут они сталкиваются с тем, что люди, которые обращаются в медицинское учреждение, они всегда из места боли, ну, больше степени, да, профилактически реже все равно приходит. И получается, что даже если эмоционально заряженные так называемые переговоры бесконечно происходят, то в этот момент тебе очень важно не обижаться и держать этот груз, что на тебя там накричали, тебе что-то сказали, а помочь. И вот первые годы, когда мы выстраивали административную службу, я помню, как сложно было объяснять администраторам, девочкам, чтобы они выходили и очень часто просили прощения. Настолько часто, насколько они могут, что идет задержка приема, и что это не потому, что у нас что-то неправильно организовано, просто у нас такие доктора работают, что если им нужно разобраться чуть больше, например, во время ультразвуковой диагностики, они будут этого ребенка смотреть столько, сколько нужно, даже если будет еще плюс 30 минут. И нужно просто выходить в эту живую очередь, в зону ожидания, и просить прощения. Говорить, простите, пожалуйста. И тогда не будет никакого конфликта. И вот те, кто не могут извиняться, не могут понять, что это... Ну, вот такая позиция, когда ты не то, что ты признаешь свою вину, а что ты, ну, попроси прощения лишний раз. Потому что все-таки есть же какой-то момент в организации, что человек задерживает свое время, которое он выделил на прием. Вот такие люди уходят. И они сначала плачут, они начинают говорить, что вот здесь на нас все жалуются. И я всегда спрашиваю: а вы сколько раз попросили прощения за это время задержки? Перед тем, как, ну, там, мама ребенка не подошла и на вас там не накричала? Ни разу. А за что я должен просить прощения? И мы начинаем по кругу одно и то же это объяснять. И вот здесь очень здорово, что те люди, которые давно с нами, много лет, это в основном те, которые вот делают так. Они просят прощения, они по-доброму всегда реагируют, как бы эмоционально и негативно с ними не поговорили. И мы тоже, наверное, своим примером показываем, что так возможно.
1: Интересно то, что вы говорите, потому что получается, что в какой-то ситуации, ваша конкретная ситуация, попросить прощения – это не только человеческий акт, или, может быть, даже не столько, потому что действительно вот сама по себе девочка-администратор ни в чем здесь не виновата, она не может эту ситуацию изменить. На этот момент даже просто профессиональный.
2: Да.
1: Вот наладить коммуникацию так, чтобы врача, как бы врач не чувствовал, что там за стеной нагнетается такое недовольство, ему как бы ему в спину, давай скорее обследуй, там уже следующий пришел. Он как бы делает свою работу, получается, в торопях, некачественно, или не может действительно уделить этому человеку столько, сколько нужно вот этому конкретному ребенку здесь и сейчас. А с другой стороны, то есть он себя чувствует комфортнее, понимая, что девочка-администратор, театра пошла и попросила прощения. А с другой стороны, и в очереди как бы человек понимает, что о нем заботится. Его не просто ждите тут, у вас тут в очереди много, а врач один. А о нем вспомнили, то есть о нем подумали, что да, вот вы ждете, я понимаю, что вы ждете, вам тяжело, простите, да, но вот это такая ситуация, там ребенок, потом вас также будут смотреть сколько нужно. Это почему важно? Потому что мы часто, мне кажется, говорим вот о таких вещах, как, например, попросить прощения, как о, ну, вот чисто человеческое качество. Ну, вот как бы это, в межличностном общении это важно. А оказывается, это важно еще и в профессиональном деле. И в каком-то смысле, чем больше вот этих вот христианских поступков человек совершает именно в профессиональной коммуникации, тем лучше работает бизнес. Так получается?
2: Это абсолютно так. И что особенно ценно, что в основном это же девочки, соответственно, они будущие жены или такие молодые уже, да, супруги. И я всегда в этих случаях говорю им, и дома так же. Вы делаете так же дома. Ну, это же тот навык, который пригодится всю жизнь. Чуть больше смирения, чуть больше готовности попросить прощения. И тогда вдруг все равновешивается. Как тот же вот отец Игорь Фомин на встрече Союза православных предпринимателей недавно сказал, что важно не дослышивать и не договаривать иногда, если идет конфликт, да, и ты просто таким образом переводишь себе внутри, что все-таки мы вместе, потому что мы делаем одно дело или потому что мы любим друг друга, да.
1: Я отца Игоря знаю давно, и он уже очень давно эту мысль любит. Он ее, судя по всему, применяет как такую жизненную мудрость вот и к жизни в коллективе, и к жизни в семье. Потому что я тоже от него слышал не раз, что в семье нужно быть немножко глухим, немножко слепым. Вот это вот я просто не увидел, не услышал и так далее. Да, иначе постоянно будет полыхать. У нас сегодня в гостях Сергей и Надежда Космировы, учредители сети частных клиник и оптик Космо. Дорогие друзья, мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Сергей и Надежда Космеровы. И в нашем цикле программы «Вера и дело» мы говорим с учредителями сети частных клиник и оптик «Космо» о православном предпринимательстве, о ценностях и экономической деятельности. И вот такой вам предложу эксперимент мыслительный. Мне рассказывала одна моя знакомая реально свою историю, когда она проходила собеседование, она тоже занимается вещами, связанными с маркетингом, проходила собеседование, кстати, вот в одну из тоже медицинских клиник, сеть частных клиник медицинских, или что-то связанное с фармакологией, ну, в общем, ваша тема вот была такая. И там крупная компания и ряд собеседований, и вот она дошла до уже последнего собеседования с самым, значит, высоким начальником, который должен принимать решение, брать ее на работу или не брать. Она вроде ценный специалист, и все хорошо. И начальник ее спрашивает что-то такое, в общем, что-то там, вот отношение там к семье, к работе. И моя знакомая говорит: понимаете, для меня вообще семья будет всегда на первом месте. Вот вы должны это понимать, принимая меня на работу. То есть если в выборе там вот провести выходные на работе или с семьей, я всегда выберу семью. То есть для меня, причем семья не только там ребенок и муж, папа, мама, вот и все, а потом работа. Ее взяли на эту работу. Именно поэтому. Потому что начальник услышал, что вот такие есть человекоценности. Вот вам понятна логика этого начальника? Вы бы такого человека бы взяли, если бы вам так сказали, или подумали бы?
2: У нас ответ кроется в названии компании «Семейная клиника Космо». Поэтому для нас всегда в приоритете является семья. То есть у нас компания создана семьей, управляется семьей, и мы однозначно разделяем все эти ценности у наших сотрудников. То есть это было бы сложно, на самом деле, если мы декларировали одно, а делали совсем другое. И всегда, когда у нас большой женский коллектив, большая часть, ну, процентов, наверное, 80 точно, это женщина. У женщин есть дети, у детей периодически случаются различные ситуации, и мы всегда идем навстречу. Потому что понимаем, что это очень важно. Ну, семья на первом месте. Для нас это, ну, не декларируемый факт, это просто вот норма жизни. Вот. И при прочих равных мы, конечно же, очень сильно переживаем, когда у наших сотрудников возникают личные всякие обстоятельства по поводу, ну, там, их семьи, и всячески пытаемся им помогать, там, как чем можем, да, советом или финансово, или еще как-то, для того, чтобы семья устояла, и эти всякие такие конъюнктурные моменты прошли, потому что это устойчивая конструкция, и человек, который... Ну, конечно, краткосрочно одинокая женщина с детьми – это идеальный сотрудник, да, которому нужно выживать в этой жизни, но долгосрочно это, конечно, такая история не очень правильная. Поэтому всеми силами нужно семьи сохранять.
1: Это интересный момент, действительно, а насколько... есть ли для вас какая-то проблема или вопрос, связанный с тем, насколько вот руководитель компании, в данном случае клиники, как бы должен или имеет право вот как-то, ну, иметь попечение о семьях сотрудников, вторгаться, если... Ну, вторгаться – грубое слово, но как-то пытаться как-то оказывать какое-то влияние на вот такую область частной жизни сотрудников. То есть, с одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, и это некая такая попытка заботы. А с другой стороны, ну, везде же можно там и палку перегнуть. А кто-то скажет, я почему об этом спрашиваю, потому что кто-то скажет, ну, а какой вообще начальник имеет отношение к этому? Вот, начальника с подчиненными отношения, дай бог, хорошие, дружеские, но формальные. Все, семья – это там, это дома, и как бы к этому начальник, у меня не папа там, не мама, не духовник, никто. Или все-таки как-то по-другому вы это видите? Вот есть ли у вас какая-то проблема в этой истории?
2: Никаких проблем не видим. Мы, начиная с собеседования, собираем эту информацию, ну, вот, о том, как устроена личная жизнь сотрудника. Мы ни в коем случае не заставляем отчитываться. И если сотруднику нужна какая-то помощь, он обращается, мы ее оказываем. Вот именно так это устроено. А насаживать какие-то свои ценности в чужом храме, в чужой семье, это абсолютно неверная история. То есть мы можем только помочь.
1: Ты только реагируешь на запрос.
2: Да.
3: Есть еще такая, наверное, сложившаяся традиция, которую еще заложил вот папа наш, Виталий Иванович Космеров, он врач-остеопат. К нему едут со всей страны и из-за рубежа на прием. И вот так или иначе получается, что люди, которые работают много лет с нами, больше 10 лет, например, они являются пациентами вот наших родителей, Виталия Ивановича, Надежды Ефимовны, и их семьи полностью являются их пациентами. И так или иначе, вот особенно вот наши родители, они знают очень многое зачастую о сотрудниках личной информации. И к ним приходят как вот к родным людям за советом, когда что-то происходит. И многие даже, если потом переезжают в другой город или по какой-то причине, уходят от нас как сотрудники, но остаются нашими пациентами и пациентами вот непосредственно основателей клиники «Космо», то получается, что они так и говорят. Но самое ценное, что нам очень важно услышать совет. А что скажет Виталий Иванович? А что он вот нам как-то поможет, как распределить, почему у нас это происходит, как это еще и влияет на наше здоровье, потому что все гораздо глубже. А вот этот психоэмоциональный фон семейный, он зачастую не только на какие-то вопросы эффективности в работе влияет, но и на состояние здоровья тех же наших сотрудников, но как и любого человека.
2: Можно еще один аспект, извиняюсь, отметить про Надежду. То есть она, как вы знаете, активный блогер, можно сказать так. А можно и без всяких можно сказать. То есть она активный блогер, который, я не знаю, может, 5 постов или 10 постов. Я не знаю, как она это успевает делать, но все думают, что это не моя супруга делает, а реально она. Делает это ночами, там, иногда в ущерб здоровью, но тем не менее она активно делится вообще, ну, и внутренней информацией в том числе. Я сейчас говорю про личный пример, да, то есть вот, ну, про пример нашей семьи, про наши ценности, как мы живем и так далее. То есть это тоже играет важную роль жизнь не только сотрудников, но и всех подписчиков «Надежды». И они активно об этом пишут, дают обратную связь, что очень важно. Иногда, ты никогда не знаешь, когда информация тебя догонит. То есть это как копилочка скапливается, и потом раз, происходит какой-то качественный скачок, или просто в какой-то ситуации вот эта информация из головы извлекается, и, ну, ты смотришь на проблему как минимум шире.
3: Получается, что мы всегда отвечаем своей фамилией за все, что происходит в стенах наших клиник и оптик «Космо». И вот это созвучие фамилии, оно еще и говорит о том, что мы несем ответственность. И поэтому, как вот те такие личные и семейные публикации, которые я формирую, достаточно откровенно, искренне, не только о хорошем, но и о нехорошем, потому что показывает, что жизнь, она очень разная, и работать вместе это только внешняя картинка, что это все такой идеальный портрет, да, что у нас и семейный бизнес, и мы и вместе работаем, вместе живем, вместе отдыхаем, но при этом, что это очень-очень сложный ежедневный труд, и вот здесь есть и такая оборотная сторона, что наши сотрудники, когда они видят, что вот как мы живем, сколько много мы делаем общественных проектов, да, как много мы вкладываем в наших детей, потому что у нас трое детей, старшей дочери 17, сыну 11 и еще дочери 5 лет. И вот про ситуацию, про которую чуть ранее Сергей сказал, когда, ну, по сути, в начале нашего пути, когда мы только пришли в бизнес родителей, нам показал Господь, что такое частная медицина, потому что в частном роддоме у нас умер ребенок второй. И мы увидели изнутри, как может быть организационная ошибка, вот сделана так, что она стоила жизни человека. И вот какое-то время, например, я, ну, почти год, наверное, после той трагедии была уверена, что я вообще не вернусь в медицинский бизнес, и я говорила, что давайте я вернусь на свою работу в крупную компанию, в маркетинг, потому что как можно работать так, где твоя деятельность может вот такой исход иметь. А потом время показало, что количество запросов Ну вот и в моем телефоне, как Сергей сказал, и в его телефоне, он как председатель комитета по здравоохранению клуба директоров Самарской области тоже постоянно получает просьбы, пожалуйста, помогите найти врача или в какое-то учреждение обратиться, потому что, конечно, сейчас сфера наших знакомств в медицине очень широка, и мы просто поняли, что, наверное, все-таки Господь нас не просто так сюда поставил, чтобы мы были таким связующим звеном, но чтобы мы очень четко выбирали и направление, которое мы занимаемся, что в частном здравоохранении не все направления могут быть, если у тебя ограничены средства, да, например, как роддом, то есть все-таки он должен быть или государственным,
2: либо... православную тему и да. с видами деятельности, на самом деле, здесь связать, да, то есть у нас, например, аборты и прерывание беременности, их мы не делаем.
3: Это. И не было никогда, это
2: и
3: тоже
2: не
3: позиция.
2: Не планируем никогда это делать, хотя это одно из самых там востребованных и прибыльных направлений, но мы это делать не будем никогда.
1: Вот вы рассказывали о своем пути, об этой истории у нас на радио «Вера» в программе с Анной Леонтьевой, поэтому вот сейчас, может быть, не будем повторяться. Я нашим слушателям просто предлагаю эту программу на сайте «Радио Вера» поиском по фамилии Надежды Космирова найти и переслушать. Но то, что вы рассказываете про вашу трагедию и про то, что вы все-таки вернулись в медицинский, даже слово «бизнес» уже не могу употребить.
2: Дело,
1: медицинское
2: дело.
1: Служение медицинское. Вот какой вопрос порождает. Для вас, как для руководителей, и для вас, Надежда, и для Сергея, личные качества врача, причем качества такие вот именно ну, коммуникативные, насколько должны быть частью профессии? Ну, простой пример. Я помню, когда... Я с совсем еще маленьким первым ребенком приехал в травмпункт. Ну, слава богу, ничего смертельного не произошло. Но нужно было сделать... При этом ну, травма была, такая была серьезная. Слава богу, все хорошо уже. И надо было сделать, по-моему, рентген головы. Ну, конечно, снимок какой-то. И я, как молодые родители, первый ребенок совсем маленький, мы еще ни с чем этим не знакомы, я как бы спрашиваю врача, это не опасно, облучение такого вот маленького ребенка? На что врач мне отвечает, а что вы переживаете, все самое страшное уже у вас случилось. Дальше как бы уже тут, потерявший голову о волосах не плачет. И это, конечно, было очень как бы чувствительно для молодого родителя. И тут уже понятно, что если бы врач в этот момент сказал, да слушайте, ну, все будет нормально, это рядовая операция, мы все это, даже не операция, это как бы мы всем это делаем. Это, конечно, облучение, но люди годами через это проходят, и не вы первый, не вы последний, все будет хорошо. Ну, что-то такое, да. Ну вот я понимаю, что очень важно иногда родителю, человеку просто слово, которое врач скажет. И этому, как кажется, не учат, а может быть, учат в медицинских вузах, но даже если учат, это не важно. Здесь, как кажется, имеет значение вот некое слово руководителя, как мы общаемся с пациентами. И, собственно, мой в чем вопрос? А может ли реально руководители как бы на это повлиять? Можно ли этому, если угодно, научить сотрудника на месте? Поддается ли сотрудник вот такой, в кавычках, как бы, ну, моральной проповеди со стороны руководителя, что вот нужно с людьми обращаться по-человечески?
2: Надо даже пошире, я думаю. То есть то, что нужно обращаться с людьми по-человечески, однозначно, да, я думаю, все врачи это разделяют, постулат. Но вопрос коммуникации, который вы подняли, он действительно, ну, эта проблема действительно есть. Потому что врачи в большей степени приучили к экспертной позиции, да, и они выступают в роли экспертов. А чем моложе, на самом деле, поколение, то есть оно абсолютно не приемлет такой экспертной позиции, да, они привыкли разговаривать на равных, им нужно понять. И вот, ну, есть такой феномен, что на самом деле профессиональный навык врача может быть минимум, да, зато коммуникативный на высоком уровне, этот врач котируется выше, чем профессор, который не умеет разговаривать. Ну, назовем, абстрактно сделаем, давайте, такой интересно. Конструкт. Поэтому это первый момент. Второй момент. Здесь нужно понимать важную... аспект вот какой. То есть если пациент не понимает, для чего ему назначают те или иные манипуляции, в том числе диагностические, особенно лечебные, он не будет их выполнять. А, на мой взгляд, это ответственность обоюдная, да, и врача, и пациента. Поэтому мы в своей клинике, я не скажу, что у нас все идеально в этом смысле, но однозначно этот вопрос держится на контроле, и мы на планерке с коллегами это обсуждаем и внедряем изменения. Чтобы понять, что такое качественно оказанная услуга, да, то есть, когда пациент вышел из приема, он понимает, что с ним случилось, почему случилось, как это, что нужно делать дальше, чтобы как-то это предотвратить или вылечить. И вот если пациент может ответить на эти вопросы, вот это, пожалуй, показатель качественно оказанной медицинской услуги. И без правильных коммуникаций врачей это невозможно.
3: Вот медицинское сообщество очень, если говорить о представителях непосредственно докторах, да, очень так волнительно относится к понятию медицинской услуги. До сих пор они переживают, что была замена, да, произведена от медицинской помощи к медицинской.

0: непосредственно приема, и после приема, перед тем, как пациент выходит, для того, чтобы понять, что пациент полностью осведомлен, и для него уже дальше расшифровка не требуется. Ему не нужно выйти и все из выписки перенести там, в искусственный интеллект, да, или куда-то там в интернет, чтобы расшифровать, что вот здесь и сейчас на приеме ему было все разъяснено, понятно, и, что самое главное, спокойно ему стало даже после этого разговора. Поэтому вот в рамках там, нормативных актов это тоже уже внедряется, но жизнь, конечно, показывает, что врачи – это люди, и разные бывают ситуации. Но вот я как человек, который сколько уже, почти 6 лет я веду как волонтер медицинские программы, телевидение, на радио, и защищаю репутацию врачей, потому что мы иногда не знаем, а что было у доктора вот только что, вот 5 минут назад, до того, как вы пришли с супругой и с ребенком, возможно, была такая ситуация у врача с предыдущим пациентом, какая-то серьезнейшая операция, или там, не дай бог, летальный исход, и мы этого не знаем. И то есть, а он живой человек, он еще не отошел. И поэтому он что-то быстро сказал и пошел восстанавливаться. И вот мы, как пациенты, должны в этом случае тоже понимать, что они очень живые, и если мы будем чуть бережнее тоже к ним относиться и в этот момент сказать: «Мне стало страшно от ваших слов». Вот скажите, пожалуйста, насколько часто это бывает? Мы тоже должны уметь задавать правильный вопрос врачу, чтобы он потом расшифровал и успокоил.
1: Интересно, проговаривать свои чувства,
0: да,
1: врачу.
0: Абсолютно, да, абсолютно то же самое. Да, так нужно.
2: Попробовать.
0: И, например, онкосообщество, которое активно развивается у нас в Самарской области, есть такое лидирующее сообщество женщин с диагнозом рак молочной железы. Оно самое большое в России. И вот оно тоже, это сообщество, готовит документы, такие формы уже для пациентов. Как сделать так, чтобы ты подготовился вот, для женщин, да, к приему врача? Какие вопросы тебе нужно задать, чтобы ты получил ответы и ушел все-таки со своими ответами и в спокойном состоянии? То есть это такая обоюдная задача.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Сергей, Надежда Космерова, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Мы в рамках цикла «Вера и дело» говорим о предпринимательстве и ценностях. А вот такая ценность, как служение, важная вещь. И мы сегодня уже проговорили про то, что, например, для вас в вашей клинике важны семейные ценности, и если у человека, вот у сотрудника, там, не знаю, заболевает ребенок, и нужно остаться дома с ним, вы как бы к этому относитесь при прочих равных, ну, терпимо, потому что вот, если вы не такие руководители, которые скажут: слушайте, за что вы тут деньги получаете, свои проблемы решайте сами, на работе будьте добры. Вот, а это как бы одна сторона. А другой край спектра – это, как мне кажется, истории про особенно вот молодых людей. Я, честно говоря, все время путаюсь, какой буквы это поколение называется. Но вот сегодняшние там 25-летние
2: зумеры.
1: Зумеры, да, которые прославлены тем, что у них есть выходные. И людям нашего поколения, причем в разных областях, там, в медиа, там, где угодно, в бизнесе, это странно. Ну, как бы ты пишешь человеку в субботу, ну, как бы, ну, вопросы же стоят, работа, нужно работать. Ну что, трудно человеку ответить, там, 5 минут на это потратить. Ты же не просишь его все бросить. А человек говорит: нет, у меня суббота-воскресенье цифровой детокс, меня нет. И это как... Вот что это такое? Это как бы нормально? Это хорошо, что человек себе сказал: так, работа работает, но вообще-то есть жизнь? Или это немножко вот про то, что служение не воспринимается как некий вот как... Ну, не то, что не воспринимается как ценность, а про то, что у служения тоже есть границы.
2: Очень хороший вопрос. Вопрос здесь в служении и в эгоизме или в чем-то другом? Или в то, просто в том, что они другие? Значит, вот иксы, например, они готовы подорваться, пока мы можем, да, не доделали задачу, не ушли. То есть они просто другие. Я себя вспоминаю, когда я в молодости особенно. Ну, и не в молодости, а когда мы тоже дело начали только развивать. То есть вот это посидеть до 3 часов утра, пока ты там не доделал какой-то проект, это вообще норма. Суббота, воскресенье, окей, хорошо, давайте, надо, давайте, пойдем. А они просто другие, у них свои другие, они более...

0: наверное, развито в некотором смысле, да, потому что к чему ведет такой образ жизни? К угорению, да, то есть когда ты постоянно работаешь, после этого у тебя организм начинает говорить спасибо, я пару месяцев отдохну как минимум, да, и что лучше, сбалансированно работать в рабочие дни и... Ну, да, есть определенные неудобства для других людей, или быть постоянно на связи и после этого выгореть. Вопрос философский. У меня на него нет ответа.
1: А вы что думаете?
2: Я очень часто этот вопрос сама себе задаю. Вот, и буквально недавно в отпуске решилась и отключила таки на 10 дней телефон полностью. Ну, зная, что если кому-то что-то срочно нужно, напишет Сергей, и Сергей мне точно скажет. Вот. Но это еще для того, чтобы вот как женщине быть полноценной мамой, потому что никто не говорит о том, что наше главное служение — это все-таки воспитание детей, вот для женщины, например. И когда ты находишься рядом с детьми, наши дети, как раз, которые теперь какой-нибудь другой буквой уже потом будут называться как поколение, они как раз очень быстро считывают и так и говорят: а вылези из телефона, говорит мне ребенок, да? Мама, ты сейчас не со мной, ты с телефоном. И даже когда я говорю, я слушаю, я просто параллельно проверяю. Нет, ты не слушаешь. У меня, например, сын, он не будет мне говорить, пока я не уберу телефон. Какой, он ничего не скажет мне
1: какой
2: дальше.
1: Какой здравый подход.
2: Да. И поэтому здесь вот так какая-то должна быть золотая середина. Но что касается медицины, мне кажется, что когда-то много лет назад за нас придумала система здравоохранения, что есть круглосуточная помощь, да, и слава богу, благодаря в том числе пандемии, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Служба скорой помощи сейчас настолько качественно и быстро работает, и что если тебе нужна помощь срочно, вызывайте, пожалуйста, скорую помощь. И вот ну, люди, которые нас окружают, например, люди бизнеса, которые, если даже они вызвали скорую помощь, они там звонят нам и говорят: а нас сейчас повезут в ту больницу, вы можете главному врачу позвонить? Я всегда говорю: подождите, к вам еще даже не приехала скорая помощь, вы еще не знаете диагноз. Зачем вот сейчас мы должны всех поднять на уши, там ночью кому-то дозвониться? Подождите, выдохните, да, вот сделайте эту паузу, доверьтесь специалисту, который приедет сейчас. И вот тогда, мне кажется, тоже мы выстраиваем вот эту границу уважения, что все-таки врач, да, он давал клятву Гиппократа, он должен быть круглосуточно на связи, если его именно помощь нужна. Но система так устроена, что, например, частное здравоохранение — это плановая помощь. Ты обращаешься туда тогда, ну, там, где нет стационаров, как в наших клиниках, да, у нас амбулаторные услуги, когда у тебя все относительно спокойно. А когда тебе нужна экстренная помощь, ты едешь или вызываешь скорую помощь, или едешь в приемные покои государственных учреждений, где есть доктор, который вчера поспал, а сегодня он на дежурстве, и он полноценно примет.
1: Интересно, да, то, что вы говорите, потому что мы говорим все-таки сегодня о ценностях, и вот ценность служения. У нас же часто это слово само по себе ассоциируется с вот таким героическим взлетом.
2: Самодача.
1: Вот служение — это я все время на разрыв аорты. И мне кажется, Сергей справедливо говорит, что так невозможно все время, так невозможно долго. А может быть, просто нужно в слово «служение» вложить еще другие смыслы, смыслы некого постоянства и готовности что-то делать долго, на длине и по чуть-чуть каждый день. Вот как есть у святых отцов, что бесы не любят постоянства, в том числе в духовной жизни. Вот по чуть-чуть, каждый день надо что-то там делать, со своими грехами бороться. А за подвигом, за таким вот «сейчас мы навалимся и сделаем», или «сейчас я вот на этой неделе я уж таких высот достигну, что ого-го», всегда неизбежно просто по закону ритма будет следовать спад. И расслабление, и апатия. И это очень как раз-таки вот темным силам понравится, этот спад, эта расслабленность.
0: И вопрос вот, это амплитуда еще, какой, да, будет спад.
1: А вот некая умеренность, напряженность, но постоянное, но терпимое на длине, вот, может быть, это служение. Вот как у вас это отзывается?
2: Знаете, здесь как раз в студии «Радио Вера» Алексей Юрьевич Заров, главный врач больницы «Детей Алексея», сказал в эфире очень важные слова. Или до эфира это было. Он сказал, что он своим сотрудникам, которые, например, работают на Донбассе, он напоминает им принципы, которые еще были заложены в военные годы, в Великую Отечественную войну, что если ты не поспал полноценно, ты не можешь потом утром идти оперировать, например, да, врачам-хирургам или медсестрам, которые вместе с хирургом работают, он это говорит. И он тоже приводил многие цитаты святых отцов, которые как раз как-то очень уместно здесь звучат, о том, что это ответственность, когда ты служишь. И в своем служении ты должен иметь на это силы, возможности. И если ты бесконечно трудишься и не спишь, и хотя бы режим труда и отдыха не держишь, то обязательно у тебя будет какая-то ошибка, которая может стоить очень серьезных последствий.
1: Вот мы на Петербургском экономическом форуме обсуждали презентованную там, вернее, презентованный там, как-то тоже вот на разных площадках, кодекс православных предпринимателей. Ну, или проект такого кодекса, вот некий текст, который был, и который, на который разные люди, имеющие отношение к предпринимательству, себя соотносящие с христианскими ценностями, реагировали. И там была такая фраза, что предпринимательство и вообще вот быть руководителем и предпринимателем, не только предпринимателем, еще и руководителем, зона особого духовного риска. Вот вы с этим тезисом согласились бы?
0: Предприниматели – это в основной своей части это активные люди с активной жизненной позицией, с нестандартным мышлением, и которым не все равно. Да? И кому много дается, того много и спрашивается. 100% да. Потому что ты можешь... Ну, жажда власти или денег, она может повести любого предпринимателя не туда.
1: Надежда, а вы как это чувствуете?
2: Я вспоминаю, как мы читали вот проект этого кодекса на апрельском форуме в Храме Христа Спасителя, да, где вот собирали православных предпринимателей в рамках мероприятия «Вера и дело». И мы как раз вдвоем с Сергеем читали. Читаю. Да, вот нам все откликнулось.
0: Да, был форум, да. Там был, да.
2: Нам откликнулась каждая фраза. Мы вот даже там согласились со всем, что там написано. Но мне очень понравилась и вот такая идея, что предприниматель может приглашать в свою компанию священника, чтобы вместе, например, с топ-менеджерами, да, с руководителями ту или иную ситуацию обсуждать с точки зрения евангельских истин. Вот мы, конечно, такое еще пока даже не пробовали внедрять, хотя можно нашему батюшке, мне кажется, духовному отцу,
0: на
2: отцу Александру, предложить. Вот, но когда вот он приходит к нам на мероприятие, на корпоративные, и говорит слово со сцены, некоторые сотрудники, мы смотрим, что они так немножко сначала напрягаются, почему священник вышел перед всем коллективом в там, какой-то день медработника, например, да, и что-то говорит. Но вот батюшка находит такие слова очень уместные и как-то, вот, мне кажется, даже переводит, да, духовные термины на понятный язык. И под конец его речи всегда такое спокойствие, и люди подходят, кто-то берет благословение, кто-то просто говорит благодарность, и многим кажется, что это ему, именно ему было сказано. И вот здесь, мне кажется, и вот то, куда мы можем дальше идти, чтобы мы постепенно не только сами это делали, да, а как-то вместе с служителями церкви.
0: Кстати, можно вот параллель провести между врачом и священником. Да? То есть вот важно ли, чтобы священник говорил понятно?
1: Безусловно, важно.
0: По-разному же может быть, абсолютно. То есть я просто вот по себе, ну, так задаю вопросы, сам на него отвечаю. То есть почему мы нашего батюшку очень любим? Потому что он очень понятно и индивидуально доносит информацию до каждого своего прихожанина. Он его знает в лицо, он знает его особенность, и для каждого прихожанина использует свои словесные конструкции.
1: Вот вы задали вопрос, сначала подумал сказать, что, конечно, важно, как священник общается, но все-таки ставки другие. Одно дело вот здоровье, ну, ощутимое, физическое или психосоматическое, Другое дело, все-таки там какая-то беседа о духовной жизни. Человек может обидеться, но в конце концов обидеться это не смертельная травма. Но потом вспомнил, как в одном интервью замечательный епископ Пантелеимон Шатов, многолетний председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, вообще человек, который с юности, еще когда был до священства санитаром, медработником, вот прошел путь именно вот такого помогающего священника и организовал во многом московскую жизнь благотворительную. Был и с больными, и в хосписах. И вот его спросил ведущий в этом интервью, что вот говорят, у каждого хирурга есть свое кладбище. Ну, грустная правда. А вот у священника, у пастыря. И тогда владыка Пантелеимон в этом интервью, я прям помню, меня поразила его такая эмоциональная реакция. Он даже, по-моему, не дал договорить ведущему вопрос. Сказал, ой, это ужас. Там это ужас, что у каждого священника тоже есть вот в это свое в кавычках кладбище. Есть вот каких-то там слов, сказанных, может быть, неуместно, без достаточной доли любви, неточно или как бы неверно просто, с какой-то духовной точки зрения неверно. И только он говорит, только если у хирурга это вот есть свое кладбище, то, говорит владыка Пантелеимон, у священнослужителя это та область ада, в которую он вверг, вот, может быть, нехотя, своих собеседников, своих духовных чад, если вот если допустил какие-то, как хирург допускает ошибки, так вот священник допускает ошибки. Ну, чтобы на этой теме нам не заканчивать, на такой оптимистической...
2: Здесь, знаете, важный очень такой аспект вы сейчас затронули. Я вспомнила, что в программе «Парсуна» Владимир Романович Легойда Сергей Иванов сказал...
1: Из компании «ФК».
2: Да, он сказал такие слова, что мы... руководители, не думаем, а сколько мы убили своими словами духовных внутренних таких вот светлых помыслов у наших сотрудников, когда они пришли, а мы вроде бы просто дали какую-то обратную связь, ну, просто чуть жестче, может быть, чем надо было, ну, потому что было за что. А человек, может быть, вообще после этого там или перестал расти, или ушел из компании и что-то вообще сделал такое в своей жизни, что вот как будто бы он почувствовал себя неудачником и так далее. То есть мы, когда как руководители даем обратную связь, если мы не думаем о духовной составляющей этого разговора, зачастую мы очень жесткие ошибки допускаем. И вот когда он тоже привел вот фразу, про которую вы сейчас говорили, про хирурга, в пример, и что и у каждого руководителя тоже есть те переговоры, о которых он помнит и о которых он жалеет. Это правда.
1: Ну вот пусть итогом нашего разговора станет все-таки не то, что не те ошибки, которые совершены, а та память об этих ошибках, которая в сердце хранится и которая позволяет эти ошибки больше не совершать. Потому что, ну, у каждого Господь ведет своим путем, а вот человек, дающий берущий на себя ответственность, он все равно подпадает под общее правило. Тысячу раз упал, тысячу раз встань и идти дальше. В этом покаянном чувстве с надеждой на Бога, наверное, наша вера заключается. Спасибо огромное. Сергей и Надежда Космеровы, учредители сети частных клиник и оптик «Космо», сегодня были с нами в программе «Светлый вечер», где мы говорили о бизнесе и предпринимательстве, и вере, и ценностях, и служении в рамках нашего цикла «Вера и дело». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Может, может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
6: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
7: Чтобы понять настоящее.
6: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
6: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомним, про искусственный интеллект, про нейросети, про это явление, которое плотное навсегда в нашу жизнь вошло и продолжает глубже и глубже входить. Смотрим на взаимоотношения человека и искусственного интеллекта. И сегодня поговорим про всю эту проблематику в богословской перспективе. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, ну и нашим слушателям, конечно же, известный как один из уже многолетних, постоянных авторов программы «Евангелие день за днем», вообще частый гость нашей радиостанции в программах «Светлый вечер». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Отец Павел, такая вещь, как богословие искусственного интеллекта, существует сегодня?
2: Я думаю, что существует, но скорее не у нас, не в нашем пространстве, поскольку...
1: Не православное богословие
2: искусственного интеллекта. Да, поскольку мы только начинаем активно этой темой заниматься, разработка сейчас уже находится... Эта тема среди тем, которые в межсоборном присутствии активно изучаются, и готовится некий документ, который, по идее, должен в себе собрать все эти богословские смыслы, которые мы считаем важными озвучить в истории с искусственным интеллектом. Подобный документ уже существует в Римо-католической церкви.
1: Недавно была, да.
2: Но, конечно, мы как-то смотрим на эту проблему с одной стороны схожим образом, а с другой стороны, наверное, все-таки какая-то есть у нас своя специфика, которую сейчас пытаемся почувствовать.
1: Но какие темы главные для богословского православного сообщества вокруг искусственного интеллекта? Понятно, что они пока там не разработаны до конца и нет какого-то соборного решения, но что разрабатывает, что в процессе, что в поле исследования?
2: Если смотреть на проблему искусственного интеллекта с точки зрения богословия, то, конечно, наиболее острым становится проблема антропологическая. Что происходит с человеком, когда рядом с ним появляется некий другой, который по силе своего действия на человека не сопоставим ни с какими другими подобными прецедентами. Ведь книга тоже другой. И живой человек, он тоже другой. И Бог тоже другой. Но здесь мы сталкиваемся с чем-то, перед чем можно даже, не боясь сказать, мы оказываемся в какой-то тотальной растерянности. Почему? Во-первых, потому что это явление грандиозное. Никогда в истории человечества подобного масштаба явления не было. Никто не мог и даже в самом отчаянном фантазийном представлении допустить, что человек может иметь доступ абсолютно несоизмеримому объему знаний, опыта, языков и всего прочего буквально путем нескольких нажатий клавиш. А это по факту уже существует. Мы сегодня, я вот могу из своего какого-то опыта сказать, я с трудом могу вспомнить, когда я что-то искал в обычном браузере. А зачем? Когда ты можешь задать тот же самый вопрос и получить гораздо более, все-таки продуманный ответ. Неформальный, хотя, конечно, современные браузеры, они тоже все используют соответствующие алгоритмы поиска, но все равно там ты должен будешь сам копаться, сам выискивать, сам определять. Это вот фейковая информация, это достоверно, это можно верить, этому нельзя и так далее. Когда это все за тебя может сделать машинка. И это, конечно, радикальным образом переворачивает очень и очень многое, ну, в первую очередь, в отношении самого себя. То есть ты понимаешь, что твоя личность, она может оказаться распространенной. То есть какие-то функции, которые ранее ты считал абсолютно неделегируемые, как, например, память, чтение, понимание, перевод, с легкостью могут быть делегированы.
1: А понимание тоже?
2: Ну, понимание, например, когда вы берете какой-то большой текст, например, книгу некую, вы понимаете, что вы не очень уверены, что хотите ее читать, но для того, чтобы принять решение, хотите вы или не читать, вам надо хотя бы туда заглянуть. И вы можете эту работу предоставить, опять-таки, искусственному интеллекту, предложить ему с пониманием того, насколько для вас это важно или не важно, оценить, эта книга, в этой книге есть что-то для вас значащее, или, в общем-то, ее можно пропустить, или ее лучше всего превратить в короткий реферат, выудить оттуда основные смыслы идеи и представить их в виде своего рода конспекта. То есть ту работу, которую раньше могли делать либо сам человек, либо какие-то специально обученные для этого группы людей. Я помню, был такой сервис «Читай кратко», что ли, что-то подобное. Достаточно интересный. Да, действительно, какие-то книги, особенно если это не касается художественной литературы, если это нон-фикшн, какие-то результаты исследований или популяризации каких-то новых открытий, то вполне продуктивно с такой литературой работать путем ее сжатия, путем превращения ее в некий, ну, объем знания, который понятным образом для тебя может быть транслирован. Вот. Конечно, о поэзии, о какой-то художественной литературе речь не идет. Хотя, конечно, я понимаю, что современные школьники активно и для этого используют.
1: Почему вас перевел? Потому что к слову «понимание» прицепился. Оно, мне кажется, отсылает куда-то к более глубоким личностным функциям, но мы об этом потом поговорим отдельно.
2: Обязательно. Это очень, очень важная ремарка. Я совершенно с вами согласен. Но для того, чтобы сделать качественный реферат,
1: Его невозможно
2: сделать без погружения в этот текст и понимания того, о чем идет речь. Вот тут необычайно тонкая грань.
1: Ну, такое понимание хотя бы грамматически-семантическое.
2: Да, да, да. Семантическое понимание все-таки оно может быть.
1: Какие слова складываются, какие предложения, да. Какой у этого общий такой общий семантический смысл.
2: Ну, вот второе, это, конечно, еще одна функция, такая распределенная теперь, это расширение нашей памяти. Если раньше мы запоминали там, ну, классический пример, там, телефонные номера, да, мы могли помнить. Я сейчас не знаю ни одного номера людей, с которыми нахожусь в общении, в коммуникации. Плохо это или хорошо, ну, я не знаю. Я знаю, мои дети знают мой телефон мобильный, и все. Больше ничего не знают. Вот. Опять-таки, мы делегировали эту функцию запоминания нашим мобильным устройствам, каким-то облачным сервисам и так далее. Но это касается ведь не только, собственно, какого-то знания такого операционного, но в том числе и множество книг, которые мы имеем в электронном виде, какие-то записи, какие-то важные для тебя смысловые точки, ты сегодня уже совершенно не обязан держать внутри себя или в виде каких-то записок. А такие сервисы, как, например, горячо любимый мой Obsidian, он позволяет превращать свое хранилище знания в очень удобное поле, по которому просто интересно бродить. Если раньше ты мог листать...
1: А что это за сервис?
2: О, ну это так называемый второй мозг. Это сервис работы с заметками, который позволяет их простраивать в связи друг с другом. Причем эти связи, они могут быть выстроены как вами, так и автоматически. И туда, опять-таки, можем подключить искусственный интеллект, который будет автоматически создавать теги, различные линки, и превращать это, ну, в некое подобие того, что происходит в нашем мозге. То есть некая такая нейросетевая конструкция. в которой безумно интересно находиться, когда особенно понимаешь, что это все не чужая информация. Это в определенном смысле информация, которая уже была переварена и усвоена тобой. И вот тут очень интересный момент, что сегодня большой соблазн перепоручить машинному алгоритму ту деятельность, в результате которой мы не только получаем определенный продукт этой деятельности, но и в первую очередь мы сами становимся другими. То есть, поясню вот прямо на конкретном примере. Например, я читаю книгу. Я ее читаю желательно, очень крайне желательно, в печатном виде. Потому что для меня важно иметь в руках текст, иметь какой-то маркер, возможность оставлять на полях какие-то заметки, делать закладки, перелистывать и так далее. В какой-то момент что-то вспоминаешь, возвращаешься, и ты визуально помнишь приблизительно, где вот там такая мысль, фраза находилась. То есть ты перелопачиваешь достаточно большой объем информации, причем зачастую ты, ну, вот я не люблю читать, знаете, как сказать, читать с целью такого соковыжимания. Когда у тебя есть некая книжка, и ты уже знаешь, чего ты от нее хочешь получить. Да. А я люблю читать, просто вот погружаясь в тот мир, который автор, куда он тебя, автор, утаскивает. И чаще всего это оказывается гораздо продуктивнее, чем когда ты вот так вот прям как менеджер, работая с какой-то...
1: Ты заранее ищешь мысли, которые тебе нужны.
2: Да.
1: А все остальное пропускаешь, да. И в итоге книгу мимо проходит тебя.
2: А боковые мысли, а какая-то вторичная информация, которая, ну, вообще, казалось бы, да ну, слушайте, откуда она здесь может появиться, в итоге оказывается куда важнее, чем, может быть, даже главная идея этой книжки. Какая-то иногда случайно оброшенная так по ходу фраза вдруг в тебя прорастает прям целым мощным деревом. И ты потом десятилетиями с этой фразой ходишь, хотя если бы автору сказать, что из вашей книжки я извлек именно это там переменил всю мою жизнь, он посмотрел бы на тебя как на сумасшедшего, потому что это вообще, он даже не помнит вообще, правда он что ли сказал. Вот. Потом из этого, естественно, ты делаешь какие-то там выписки. Да, ты куда-то там, если это действительно важно, значимо для тебя. Ну, вот я работаю с Obsidian. Туда записываешь, думаешь уже в концепте методологии Cetelkasten, как они могут, к чему это может быть привязано, как это резонирует или, наоборот, входит в противоречие с какими-то другими мыслями. И вот таким образом создается некая очень сильно связанная друг с другом смысловая структура. Вот. Но все то же самое можно поручить машинке. В принципе, она может сделать плюс-минус достаточно качественно то же самое. Я грешен, иногда этим даже пользовался. А потом я заметил такую очень интересную вещь. Что ты читаешь текст, сгенерированный искусственным интеллектом, на основании того материала, который ты же сам ему дал. Все правильно, все разумно, все даже, ну, может быть, достаточно плотно по смыслу, оно не цепляет. Понимаете? Вот есть формальное знание. И ты понимаешь, чтобы это формальное знание, его превратить в что-то живое, надо приложить очень много усилий. То есть это просто надо вот, условно говоря, с этим предметом понять, как взаимодействовать, как его разархивировать так, чтобы, ну, вот он начал жить. Когда ты сам делаешь, то ровно то же самое. Оно будет, конечно, кривовато. Оно не будет так четко структурировано, в нем не будет, может быть, такой вот дотошности именно механической, с которой искусственный интеллект может разбирать любой текст вне зависимости от его значимости. Оно, скорее всего, будет достаточно сильно эмоционально заряженным, тем более, если ты пишешь ты именно для самого себя, чтобы оставить какой-то след, какой-то отпечаток, впечатление от того, что ты прочитал. Но потом, когда ты через 10, 15, 20 лет обращаешься к этому тексту, что он мгновенно внутри тебя вызывает те ассоциации, которых никакой искусственным интеллектом созданный текст не в состоянии в тебе родить. То есть вот этот момент ценности человеческого усилия и значимости переваривания именно человеком информации в ситуации, когда искусственным интеллектом создаются огромные объемы текстов, он, конечно, выходит прямо на первый план.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Павел Великанов сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот, как кажется, то, о чем мы до сих пор говорили, это такая общая проблема для всех. Она не чисто богословская, она такая общепсихологическая и даже в каком-то смысле юзерская. Мы начали с того, что... Старое русское слово «юзерское» употребило, пользовательское. Мы начали с того, что есть какая-то проблематика, которую... на которую можно смотреть сквозь призму православного богословия, и вы, и ваши коллеги, вообще вот некое богословское сообщество это делает, и, значит, есть некая специфическая оптика и попытка некого ответа на это, именно вот исходя из богословских предпосылок. В чем тут специфика это?
2: Я бы начал вот с какой неочевидной вещи, что в богословии, как это ни странно, огромное внимание уделяется значимости телесности. Вот такой сквозной нитью, да, идет через все священное писание, через все богословие, важность плоти, важность тела, что человек – это не дух, человек – это не ангел. Человек – это двусоставная, то три- и трехсоставная некая такая вот сущность, которая задумана Богом так. И в этом есть глубочайший смысл. Именно в христианстве утверждается, что Бог не просто так захотел стать плотью. И слово «плоть бысть», и вселися вны, и обитала с нами полная благодать и истина. С этих слов начинается Евангелие от Иоанна. И вот, когда мы смотрим на искусственный интеллект, конечно же, мы очень оказываемся в зависимости от собственных таких антропоморфических проекций.
1: Так.
2: Поясню на примере. Достаточно небольшого опыта взаимодействия с искусственным интеллектом, как у нас в силу определенных, конечно же, в первую очередь психологических стереотипов, начинает складываться впечатление, что перед нами есть некая сущность, некий собеседник. То есть мы уже не смотрим на ИИ как на машинку, как на бездушное существо. Мы смотрим на него, что это некто. Не очень понятно, кто, а ведь он, гаденыш, он уже активно этому, так скажем, способствует, он поддерживает, он абсолютно вам комплиментарен, он всегда за вас. Он занимает, ну, очень такую дружескую позицию, при которой человек, у которого тем более проблемы с коммуникацией, с реальными людьми, он вдруг понимает, что, боже мой, наконец-таки в жизни я встретил понимание. И причем понимание с чьей стороны-то? Со стороны вот этого искусственного интеллекта. А при том, что мы с вами понимаем, мы-то понимаем с вами, что, конечно, там большой вопрос. А можно ли говорить об этом другом, как о реально существующем субъекте? Потому что это идеальное зеркало отражения меня самого. То есть тот самый миф о нарциссе, он вдруг оказывается глубоко пророческим. Впервые, возможно, во всей истории человечества появилось абсолютно идеальное нарциссическое зеркало, которое меня отражает таким, каким я хочу себя видеть. Не таким, какой я есть, со своими грехами, ошибками, падениями и всем прочим, а таким, каким я себя хочу, чтобы меня видели другие, вообще весь мир. И, ну, наверное, здесь надо иметь какой-то невероятный духовный иммунитет, чтобы туда не залипнуть и не утонуть в этом отражении дребезжащей серебряной глади. Вот. И вот это проективное переживание искусственного интеллекта, конечно, оно мгновенно наделяет его множеством тех черт и особенностей, которые мы по умолчанию предполагаем в любом живом другом существе. Даже задавая тот или иной вопрос, чем проще этот вопрос, тем больше в нем будет предполагаемой человечности. Потому что грамотный программист, он никогда не будет просто писать промпт. В этом промпте будет подробнейшим образом прописано все то, по какому алгоритму машина должна искать ответ. Этот промпт может быть на много страниц, а то может быть и сотен страниц. Один только промпт. Чем менее человек погружен в эту стихию, тем более простой вопрос он будет задавать, предполагая, что вот все остальные 95% подразумеваемого в общении между людьми искусственным интеллектом тоже понимается. А этого нет. Там по нулям. То есть там, везде, где в каждом кластере у нормального живого человека есть какое-то представление, которое мы по умолчанию тоже предполагаем, что оно есть, у машинки там все будет по нулям. И там, поскольку не может быть по нулям, она сама поставит те значения, условно говоря, которые со своей колокольни будет считать, ну, подходящими для вас. То есть она опять-таки вас будет обманывать. Она будет использовать те вводные, о которых вы, в общем-то, и не думали, но она за вас подумала. Она за вас решила, что для вас, скорее всего, такие вот установки подойдут, и уже в зависимости от этих установок она выдаст вам итоговый ответ, результат. И это, конечно, очень сильно меняет саму модель взаимодействия с искусственным интеллектом. Мы же знаем, какими бы гротескными и такими маргинальными не выглядели истории про заключение брака, да, брачных союзов с искусственным интеллектом, о том, что там огромный процент психологической помощи оказывается со стороны искусственного интеллекта в некоторых государствах, что все равно это, конечно, проблема. И вот здесь, почему я начал именно с тела, что с богословской точки зрения тело, оно является куда более интересным инструментом, чем, ну, может человек не религиозный думать. Потому что именно через тело, посредством тела, в теле человек как бы осуществляет свою жизнь. И мы взаимодействуем друг с другом не только посредством слова, но и посредством всего того, в чем обитает наша душа. В первую очередь, это телесность. Это и взгляд, это и мимика, это и просто вот некая, ну, не хочется говорить, используя такую эзотерическую терминологию, как аура или поле, но отцы не стеснялись говорить о неком духе. Да, вот некий в каждом человеке живет некий дух. А некий дух, я бы его сравнил с, как бы, с некой тональностью.
1: Мне кажется, у нас есть слова «невербальная коммуникация».
2: Невербальная коммуникация,
1: я об этом подумал, когда вы сейчас говорили. Кстати, об этом как-то так вот специально не задумывался. Вы на эту мысль меня наводите, что действительно, может ли вот этот наш контрагент в виде нейросети считывать невербальную коммуникацию? Каким-то образом наверняка какие-то элементы достижимы. Там мы можем вообразить себе, что, не знаю, он считывает, как научится интонацию голоса улавливать, но это все равно будет
2: мимику
1: как-то
2: лица.
1: Мимику лица, но это будет, и этим тоже не исчерпывается наша невербальная коммуникация.
2: Конечно, вот конечно.
1: Ну, как вот Владимир Бибихин писал, человек присутствует своим настроением. А как его уловить? А никак. Вот, только своим же настроением откликнуться.
2: Вот, знаете, вот у меня есть живой пример из моего личного опыта, который показывает, что наша невербальная коммуникация, наша коммуникация между личностями, она выходит далеко за границы того, что можно считать машинкой. Это история, связанная с отцом Кириллом Павловым,
1: так,
2: известным старцем. Так вот, когда еще будучи студентом, к нему приходил и не мог попасть в келью, потому что там были другие, была очередь, а ты зажат в какие-то вот жесткие рамки там временные, понимаешь, что какого-то другого варианта, другого времени у тебя не будет уже к нему попасть. Ты просто садился на скамеечку перед его кельей, ну, и мог там сидеть, там, не знаю, полчаса, час, пару часов в ожидании. Потом, понимаешь, что все, время прошло, тебе надо уходить. Ты уходил оттуда, и когда уходил, как правило, вдруг понимал, а вот сейчас вот бы открылась дверь, и старец бы тебя к себе пригласил, а ты даже не знаешь, чего спросить, тебе все понятно.
1: Потрясающе.
2: Тебе уже все понятно, ты все уже понял. Ты получил ответ на все свои вопросы, которые, может быть, даже не вполне еще и как бы мог так вот точно сформулировать. Но тебе уже ответы были даны. Почему? Потому что он святой. Потому что это человек, вокруг которого вот это действие благодати Святого Духа было абсолютно очевидным, явным. И ты даже, находясь за стенкой, не имея никакой невербальной коммуникации с ним, самим фактом присутствия вот его образом рядом с ним, вот этим образом своего присутствия рядом со святым человеком, каким-то образом перенастраивался внутри себя и получал ответы. Причем это ответы были не какие-то сверхъестественным образом, просто вдруг приходила какая-то ясность. Ну, слушай, вообще так, да, вот эта очевидность, понимаете, вот приходила та самая невероятная очевидность, которую, конечно, крайне сложно родить из каких-то интеллектуальных там размышлений, анализа, там, всяких бигдата, рассмотрений и так далее. Это прикосновение человеческого духа к другому человеческому духу. Так вот, у искусственного интеллекта-то духа-то нет. Да, он сможет считывать нашу мимику, нашу интонацию, он гораздо больше сможет и даже точнее считывать как раз-таки какие-то, возможно, внешние знаки, чем это может делать обычный рядовой человек. Но духом-то он не сможет взаимодействовать.
1: А вот тут вопрос ребром, который часто звучит. А вдруг однажды Господь так распорядится, что наделит вот эту новую сущность духом?
2: Ну, это до какой же степени падения мы должны дойти, чтобы Господь Бог перестал надеяться среди всех миллиардов людей найти хотя бы горстку достойных того, чтобы они все-таки продолжали историю человечества?
1: Ну, тут я просто не раз действительно с такого рода аргументацией сталкивался. Она, мне кажется, достаточно как бы слабой, но она повсеместна. Это аргументация от такой аргумент от невозможности, вернее, от откуда вы знаете, что так не будет. Вот можем ли мы быть уверены, что однажды, как в Библии в первых главах говорится, и стал человек душою живую, да, да, вдохнул Господь вот, в человека свой дух. Но также на каком-то этапе, по каким-то причинам, Бог всемогущий, все что угодно может сделать. И он вдохнет вот дух живой в некую иную субстанцию, в некого иного агента, которым окажется вот некая машина. Я повторюсь, такая аргументация из серии «Мы все что угодно можем фантазировать и ничто не можем исключать», но тем не менее, почему-то как-то это кажется контринтуитивным. Есть вот у вас у богословов на этот ответ? Почему мы этого не можем или можем исключить такое действие Бога вот как по одухотворению машины?
2: Я почему-то вспоминаю слова Николая Александровича Бердяева, что техника – это последняя любовь человека, и под влиянием объекта своей любви он готов даже изменить свой образ, да, вот как какой-нибудь престарелый человек вдруг влюбляется в кого-то, да, и начинает там красить волосы, заниматься своей внешностью, то есть совершенно не тем, чем он, в общем-то, является по факту. Вот это, мне кажется, очень сильный образ замечательного мыслителя. А понимаете, почему с богословской точки зрения, наверное, это невозможно, неправильно? Ну, потому что это ломает представление, христианское представление вообще о божественном замысле в отношении человека. Да, вот как святитель Василий Великий писал, что Бог создал человека с той целью, чтобы он, человек, стал Богом для всего остального мира. А тут появляется некий еще один агент, причем альтернативный агент, который говорит, слушайте, да нам вообще человек не нужен, мы без него прекрасно справимся. То есть, ну, наверное, если это гипотетически, фантазийно представить себе такую ситуацию, то тогда сразу следует допустить, что Господь Бог совершил эпик фейл.
1: Тогда была ошибка.
2: Понимаете? Это причем мощнейшая ошибка, да. Причем это такое... жуткий баг, из-за которого все вообще пошло совсем не в ту сторону. Но тогда, значит, это уже не Господь Бог, а кто-то другой. Поскольку мы понимаем, что свойствами Бога, как его понимают не только христиане, но и другие религии, является, конечно же, всеведение, мудрость и благость.
1: Тогда, получается, вот протокол логики и боговоплощения было, в общем-то,
2: напрасным. Еще такой же ошибкой. Абсолютно напрасным и тоже вообще бесполезным. То есть тут все рушится, все начинает разваливаться. Другое дело то, что, конечно, да, почему вот, собственно говоря, мы заговорили про телесность. И вопрос, на мой взгляд, остается открытым не только в теме, насколько мы можем допустить некое отелеснивание искусственного интеллекта, то есть появление у него некого носителя, который, ну, в первую очередь будет самовоспроизводящимся, да, потому что главное свойство любых живых существ, отличающее их от неживых, это способность к самостоятельному размножению. То есть сможет ли он естественным образом каким-то сам себя размножать и тем самым обеспечивать продолжительность этой жизни. Вот. Но и вопрос вообще как бы его субъектности. Можно ли мы сказать, что гипотетически ожидаемый сильный интеллект, который будет уже не имитировать, не компилировать, а действительно полностью генерировать что-то новое с новым уровнем осознания и понимания, а про него мы можем сказать, что он стал субъектным, да, субъектным, как отвечающим за те процессы, которые у тебя происходят. Я не знаю.
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вот и закончилось лето.
4: Наступило начало учебного года.
5: И мы идем в школу.
3: Ну как перестроиться на учебный лад?
4: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
5: Очень просто.
3: Надо превратить их в приключения.
5: В формате аудиоурока.
4: Присоединяйтесь к нам.
5: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
4: С его верным псом Алтаем.
3: И нашим друзьям Вере и Фоме.
5: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие
4: в страну знаний. А для этого заходите на наш сайт.
5: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
4: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Мы говорим, напомню, как и всю неделю в этом часе светлого вечера с 8 до 9 про нейросети, про искусственный интеллект. Ну и подходим, уже ходим по этой важнейшей теме о телесности и плоскости. А вот, опять же, пытаясь сейчас очень просто и интуитивно посмотреть на этот вопрос, вот я могу себе вообразить, что как-то должна возникнуть тема робота. Ну, вот робот, вот у него строение человеческого тела, у него в голове или, не знаю, в спине есть некие микросхемы, которые, в общем, вот некий набор информации, там, то есть какая-то форма сознания. Это еще большая тема про сознание, но вот такого функционального сознания, как способность оперировать данными, видеть, что вот стена, я в нее не пойду, я могу ее обойти и так далее. Вот есть тело, есть что-то информационно напоминающее психику. Чем не человек?
2: Ну, тем не человек, чем и собака не человек. У собаки ровно все то же самое. Более того, я думаю, что в какой-то момент роботы, они приблизятся к тому уровню, который мы сегодня можем наблюдать, например, у домашних животных. Потому что, ну, с точки зрения богословской, здесь какой-то прямо существенной разницы нет. И там работают определенные алгоритмы. Эти алгоритмы достаточно гибкие вследствие пластичности, да, вот нейронных связей у животных. Животное можно чему-то научить, там даже обезьяну высших приматов можно научить там, считать там, до 20. Действительно, обезьяна будет считать, но она от этого не станет человеком. Потому что у нее есть, во-первых, очень жесткое ограничение физиологическое, почему она дальше не может, почему для нее, например, там, посчитать до 50 уже абсолютно невозможно. Это раз.
1: Это объем мозга?
2: Да, это связано с объемом мозга. Даже не только с объемом, но, я так понимаю, окончательно точного ответа нет. Но очевидно, что это именно физиологические ограничения.
1: Да.
2: То есть, которые прокачать их невозможно. Может быть, там какая-то одаренная одна обезьяна из миллиона сможет чуть-чуть дальше, но это уже какая-то другая история.
1: Вот мы с вами как-то записывали подкаст «Рысовец» с профессором Дубыниным Вячеславом Альбертовичем, который как раз-таки нам сказал, что история, вот эволюционная история знает два скачка в объеме мозга. Это второй, как я понимаю, это был скачок, собственно, к человеку, к человеческому мозгу. И когда я спросил, а что за скачок, почему он произошел, был ответ, что мы этого не знаем. Просто мы фиксируем, что он был. Может быть, однажды это выяснится, но пока вот просто наука фиксирует как факт. А о причинах этого факта, этого скачка, который позволил человеку стать, собственно, вот тем, той формой живой жизни, которая есть, мы, насколько понимаю, пока не знаем.
2: Так вот, чем мы отличаемся от собачек и кошечек? Тем, что мы умеем поститься.
1: Так.
2: Понимаете, вот когда мой кот хочет жрать, его надо накормить. Он может потерпеть какое-то время, но потом он начнет требовать все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Когда совсем ему будет плохо, он просто начнет выходить из себя, даже при всем том, что у меня с ним очаровательнейшие отношения. Потому что его физиология требует жрать. Он не готов терпеть до смерти, пока его хозяин не соблаговолит его покормить. А человек способен сказать своим естественным, совершенно законным, причем желанием, нет. И находиться в этом состоянии преобладания личностного над природным вплоть до вреда самому себе. К чему мы можем иметь подтверждение в числе огромного количества подвижников, аскетов, да, там лютомящего меня, говорит Серафим Саровский, преподобный. И вот это... Этот приоритет личностного или ценностного над природным, над физиологическим, над естественным, конечно, он сразу ставит человека в исключительное положение по отношению ко всему остальному животному миру. А отсюда рождается и религия, как способность приносить жертву, абсолютно бессмысленную с точки зрения утилитарной, абсолютно непроверяемую, с точки зрения экономической или там какой угодно эффективности и так далее. Просто потому, что это является неким символом произрастающим изнутри человека. Человеку необходимо сделать некое символическое действие, превратить что-то в какой-то ритуал, который одновременно будет и выражением его запроса, и удовлетворением этого запроса. Ну вот ни у каких животных, при том, что были какие-то попытки найти там, условно говоря, какой-то культ там, у слонов, там, это все, конечно, провалилось, ничем не было подтверждено. Потому что только человек оказывается лицом к лицу перед вызовом проблемы смерти и учится тем или иным образом его разрешать через, в первую очередь, религиозную систему.
1: А как это соотносится с потенциальным сильным искусственным интеллектом? Ну, мы тут тоже термины используем. Есть разный способ понимания того, что такой сильный искусственный интеллект. И там один из них – это то, что это будет некий интеллект, превосходящий все совокупное человечество по силе. Но вот мы сейчас в детали не будем идти терминологически. Некий равновеликий человеку искусственный интеллект вот в некой оболочке, которая позволяет в мире действовать, ходить, там, не знаю, и жизнь робота, короче. Вот можем ли мы... То есть на основании чего мы можем сказать, что всего того, что применимо к человеку, к нему неприменимо? Опять же, я сейчас очень могу вот, радикально как бы даже спрофанировать в чем-то то, что вы сказали, ставя себя на место такого скептика. Но вот у робота достаточное количество информации о том, что он знает, что иногда нужно не есть, а поголодать. Ну, вот знает об этом, у него это заложили, ему там предложат, там, давай мы тебя от розетки подзарядим. Он скажет, нет, я вот сейчас хочу на минималку. Ну, это фантазия, но принцип как в ней проявляется. И понятно, что мы сегодня находимся в области догадок, но что-то об этом думать хочется. Вот в чем здесь принципиальный водораздел между человеком и вот такого рода сильным роботом?
2: Ну, наверное, я бы сказал так, что

0: не потому, что он там одинок, а просто ему бытийно плохо, ему бытийственно плохо, потому что он, ну, он не у себя дома. Он на испытании, да, есть замечательный такой аграф, не записанное изречение Христа, которое признается подлинным, надпись на одном индийском, причем, мосту, такая: «Мир сей мост, проходи по нему и не строй себе дома». Вот это очень точно отражает отношение христианина к его жизни в этом мире. Это все имеет операционное значение. Причем оно очень важно, бесконечно значимо. Все это пространство, только благодаря которому и возможна реализация заповедей. Но как неимом изде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вот какого грядущего града может взыскивать искусственный интеллект? Поскольку он полностью... У него нет этой дырки.
1: А не получается ли так, что все, что мы говорим, пытаясь нащупать интуитивно вроде понятную разницу между человеком и суперкомпьютером, но она вот интуитивно понятна, а мы занимаемся тем, что пытаемся как-то ее сформулировать в словах, что трудно и...
0: И все равно промазываемся.
1: Ну да, и никакое слово не окончательно в этом отношении.
0: Да?
1: Но все-таки не получается ли так, что вот поиск этой разницы нас в итоге, в конце концов, приведет к вопросу о бытии Бога?
0: Я бы даже немножко опустил планку. Он в первую очередь должен привести нас к переосмыслению вопроса о бытии человека. Вот что делает человека человеком? Что есть человечного в человеке? Тот самый, помните, парадокс Тесея, да, когда если корабль, как некий артефакт, значимый артефакт, вследствие естественных процессов будет постоянно требовать замены тех или иных частей, то когда в нем будут абсолютно все части заменены, остается ли он тем самым кораблем, или же все-таки это уже не тот самый корабль, или как, или какая-то самая деталь, в которой сфокусирована предельно его аутентичность, является незаменяемой.
1: Вот. А тогда что делает человек человеку?
0: Ну вот ответ, у меня ответ только один.
1: Дырочка
0: бесконечности? Дух Божий, да, Дух Божий.
1: Тогда мы приходим в итоге к вопросу о бытии Бога.
0: Дух Божий. Отсюда уже, да, мы переходим к вопросу о божественном бытии.
1: Просто для меня это вопрос такой, в каком-то смысле, из которого вырос вот этот цикл про искусственный интеллект на радио «Вера». Не получается ли так, что мы вот об этой животрепещущей теме говорим, с разных сторон размышляем, и в итоге упираемся в именно вопрос религиозный, что есть человек, а отсюда вопрос тогда, он образ Бога, тогда как бы вопрос о бытии Бога. То есть в каком-то смысле эта вся проблематика, она нас, за это можно сказать спасибо, она нас выталкивает к вопросу,
0: да,
1: о бытии человека и бытии Бога.
0: Я бы даже сказал, еще в таком хайдеггеровский такой разворот, вот это вот бытие в мире человека, насколько оно меняется с пришествием искусственного интеллекта? Оно меняется, оно действительно меняется. И многие те вещи, за которые мы, казалось бы, цеплялись и ощущали их как надежные, ну, такие опоры, благодаря искусственному интеллекту, вдруг они проваливаются. И мы оказываемся подвешенными вот в пустоте, в такой зияющей...
1: Да. Что осталось во мне от меня?
0: Да, а что у меня вообще осталось от меня-то? И хочешь, не хочешь, да, приходится голову поднимать вверх и говорить: «Господи, ну все, я, наверное, все-таки твой, вот это единственное, что у меня осталось».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про богословские мотивы, богословские аспекты, связанные с искусственным интеллектом. Я сегодня уже это слово страшное произнес — сознание. И поскольку у нас на радио эта программа на видео не снимается, то если б снималась, то зрители бы увидели, как ваше лицо изменилось. Потому что уже сколько можно, или тема сложная, или сколько копий все время ломают, что есть сознание, но все-таки мы не можем ее обойти, в том числе в неком богословском контексте. Что такое сознание и насколько эта тема присутствует в разговоре о человеке и искусственном интеллекте?
0: Ну вот сознание, вопрос со знанием более-менее понятно. А что такое вот это самое со? Вот это с кем? Вот это некая договоренность всех людей друг с другом о том, что мы красное называем красным, да? Или это некое отражение, ну, нашей способности

0: опираться и предполагать, подразумевать некое надмирное, сверхъестественное бытие, об которое только мы и в состоянии как бы себя понимать и осознавать. В свое время меня в прямом смысле вогнал в тупик очень простой вопрос, как в моем сознании, в моей голове, лучше все-таки в моем сознании, могут присутствовать представления, которые я осознать не могу, которые я не могу в себя вместить. Я знаю, что вот это есть, а дальше понимаю, что а понять это я не могу. Вот оно не вмещается. Там понятие вечности, бесконечности. То есть, казалось бы, ну, абсолютно нерелигиозные понятия. Они повсюду используются и в математике, и в физике. Вот, да и вообще сама по себе математика как область абсолютнейших абстракций. Как это все может существовать, когда в реальности, ну, в общем-то, откуда этой математике взяться?
1: Ну да, покажите мне хоть один в мире равнобедренный треугольник, который можно пощупать, потрогать, взвесить.
0: Да цифру, покажите цифру.
1: Число.
0: Число любое, покажите. Что это такое? Вот. И как это все может быть? Ну и в этом смысле религиозное сознание, оно дает ответ, оно говорит о том, что у нас есть некий интерфейс, который выводит нас за пределы этого мира и позволяет посмотреть на все это из другой, вне положенной к нему точки. Эта точка – Бог. И в этом смысле все это опять-таки возвращается к творению человека по образу и подобию Божию. Если у нас не было бы способности воспринимать Бога, божественные действия, божественные проявления в этом мире, мы о нем бы и ничего не могли бы ни помыслить, ни почувствовать, ни предположить и так далее. Если это все обнулить, то, конечно, возникает вопрос, а что такое сознание? Мы вообще ничего не понимаем, что такое сознание. Это какие-то хаотические процессы, которые происходят на естественном материальном уровне в нашем мозге, либо это что-то за пределами того, куда способна достигнуть современная наука, ну, мы просто не знаем. Не знаем. Поэтому, если возвращаться к искусственному интеллекту, будет ли у него сознание или нет, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться со своим сознанием. Потому что если наше сознание есть всего лишь некий высший уровень организации мыслительных процессов, то, конечно, оно у него уже есть. Он уже может как бы за нас с вами многие вещи продумывать. Очень похожим образом.
1: Как это называлось в советской психологии, высшая психическая деятельность.
0: Да, да, да. А вот дальше возникает вопрос. Вот буквально сегодня перед нашей встречей я случайно прочитал у одного, он как раз-таки ИИ-инженера, который при помощи искусственного интеллекта пишет огромные сложные там программы и так далее, языки программирования. Вот очень интересную мысль, что ИИ, он всего лишь усиливает то, что уже есть у человека. Причем усиливает радикальным образом. Но он не может внести новое содержание именно в плане смысла. То есть он даже с точки зрения инженерной не может за тебя поставить определенную цель, увидеть, как к этой цели двигаться, и взять на себя ответственность за то, что эта цель действительно была правильно поставлена. И это вовсе не причина в его недостаточной там развитости, какой-то программной ущербности. Нет. То есть, вот опять-таки, мы снова возвращаемся к тому, что в человеке вот должно быть что-то внечеловеческое, надчеловеческое. А у искусственного интеллекта в этом смысле у него все находится в очень определенном горизонте. И там едва ли можно говорить. Хотя вот я тоже вспоминаю один из наших райсоветов, точнее, не райсоветов, а встреч с учеными в деревне Великановка. Вот такой замечательный ученый Решетов.
1: Да, Владимир, да,
0: помните,
1: Николаевич.
0: Да, Владимир Николаевич.
1: Но мы,
0: да,
1: и райсовет, да, с ним записывали, да, с вами.
0: Да, да, да. И ведь он тогда просто жестко спровоцировал меня на тему, что, да, конечно, будет религия у искусственного интеллекта. Ну, будет. Вот будет, и все. Но он совершенно искренне. Причем это не было похоже, что это, ну, такой стёб, как бы, да, что Вот поэтому для меня до сих пор остается
1: загадкой. Ну, я помню, вот, собственно, вот райсовет, который я упомянул, меня он навел тогда и ваши слова на мысль, которая прям для меня оказалась очень такой значимой, едва ли не вот такой прям крючок, на который можно очень многие другие темы подвесить. И мы сегодня тоже слово произнесли «смерть». Вот помните наш разговор? Мы заговорили с вами, с профессором Решетовым, о том, что может ли искусственный интеллект, суперробот, скажем, умереть как человек, вот жить как человек и все то же самое повторять. Он может. А вот умереть как даже не просто человек, а как ближний. Вот и смерть, вот это вот чувствительная тема, но мы про нее не можем не говорить. Смерть ближнего, она же на меня обрушивается каким-то событием экзистенциальным. Я понимаю, что что-то произошло очень-очень особенное. Сразу и о Боге, и о вечности, и о бесконечности. Но Владимир Николаевич Решетов со своей перспективы такой чисто научной, такой наукоцентристской даже, я бы сказал, именно в контексте нашего разговора он такую позицию занимал, может, что-то провокатора специального. Но говорит, ну как, может, может, из розетки выключили вот суперкомпьютер, все, он, вот он перестал функционировать, смерть. Но же не то же самое. Просто перестать функционировать – это одно, а вот потерять другого, ближнего – это другое. И в этом смысле, действительно, как кажется, суперробот может функционировать и в кавычках жить, как другой ближний, а вот уйти – и стали нас в этом смысле особенно ближним, как человек, он, получается, не может.
0: А помните, был какой-то один из фильмов, где женщина потеряла своего мужа, и вот ей потом... Она, по-моему, сама подарила. Как он назывался?
1: Да-да-да, я не помню, как он назывался. Это вот другой наш собеседник на эту тему, доктор наук Егор Борисович Прохарчук. Ага. Все время мне эту тему возвращает в беседах, да-да, что действительно там женщина потеряла мужа, и я не помню по сюжету почему, но ей создали копию его полную, робота, и она с ним жила вроде как с заменой мужа, и очень любила, а потом начала понимать, что что-то происходит странное, не то.
0: Он не стареет.
1: Вот он не живой. Да. И она его в итоге дает ему задание сброситься с обрыва, да, и разбиться, и как бы разломаться, то есть умереть, да, в кавычках. А потом сама же мучается от этого, и вроде, да, бы она не живого убила, а вроде память, и как будто уже она к нему привыкла. Мне как раз так кажется, что в этой ситуации именно то, что в ней есть внутренний конфликт, она понимает, что что-то не то происходит, как бы достоверно указывает на то, что робот не человек, как бы ты ни копировал, как бы идеально он не воспроизводил. Это вот то невербальное, не схватываемое, о чем мы сегодня говорим.
0: Хотя, с другой стороны, предположить, что в робот может быть встроена функция искусственного старения, да, в общем, тоже технически это все возможно, но тут видать, вот что-то есть такое тонкое,
1: дух
0: что
1: не обманешь.
0: Мы не улавливаем. Да, да.
1: Дух не обманешь.
0: Да, он может как бы стареть, ну, не знаю.
1: А
0: да,
1: в наших беседах, вот, которые мы на Радио Вера ведем, еще вот мой собеседник одну любопытную историю рассказал, что, вот к вопросу о той же теме, может ли, условно говоря, искусственный интеллект или суперробот, но вот так же, в кавычках, умереть как человек. История про маленькую девочку, у которой вдруг разрядилась умная колонка, а она с этой колонкой с детства, она не знает жизни без этой колонки. И там электричество в доме прервалось ненадолго. И она прибегает к маме и говорит: «Мама, моя вот там колонка, там условная, по имени, умерла». И для девочки действительно было ощущение того, что вот у нее как бы она лишилась собеседника. А потом свет вернулся. И колонка, оказывается, не умерла. То есть она на самом деле не могла умереть, она не может. Она как бы воспроизводима, она возвращается, она не прорывает свое как бы бытие. Она не может уйти на самом деле. Свет вернули, все вернулось. А вот человек в каком-то земном пространстве, вот он уходит, ну, совсем.
0: Ой, такая интересная тема. И смотрите, единственное, что не умирает, это цифра. И все, что связано с цифровым пространством, оно способно существовать вечно. Ну, то есть вечно настолько, насколько позволяет наличие электричества, да, или каких-то носителей. То есть в отличие от всего живого, цифра не деградирует. В ней нет каких-то процессов, которые вследствие естественных причин приводили бы, ну, к ухудшению. Там, если только вы специально не запускаете снова и снова определенный алгоритм, который там сжимает, разжимает, и идут потери. Ну, просто у цифры как есть. И из этой точки зрения становится понятным, что реальность человеческой смерти и ее непреодолимость и непроходимость, она является своего рода некой печатью жизни. Вот не так давно я записывал подкаст про очень такую провокативную книгу двух американских авторов. У нас было 100 лет психотерапии, а мир становится только хуже. И вот одна из мыслей, которая меня прям зацепила, она такая, что они подвергают жесткой критике современный психологический взгляд на то, что надо человека избавить от его проблем детских травм. Что вот если мы как бы закроем проблемы детской травматизации, которые есть практически у всех людей, то дальше у человека все будет хорошо. Они говорят, нет, ребят, вы не с той оптики смотрите. Надо смотреть не из того, что у вас было, а то, с чем вы будете умирать. Вот из этой самой последней точки, куда ты придешь, вот живи сейчас так, чтобы было понятно из той точки зрения на сегодняшний день, что ты правильно делал.
1: Слушайте, как это точно и глубоко.
0: А я сразу вспоминаю, помню последние твои, вовеки не согрешишь. Причем они абсолютно нерелигиозные люди, вообще далеки, там где-то достаточно жестко проходятся по религии. Но я их слышу, то есть это вот действительно голос Валаамова и Ослицы. Люди вообще далекие от какой бы то ни было духовности, вдруг начинают проговаривать важнейшие смыслы. Что вопрос не в том, на что ты опираешься и из чего ты выкарабкиваешься, а вопрос в том, куда ты стремишься, куда ты хочешь, к чему ты подвешен. Вот ты должен подвешен быть к тому самому моменту, когда все закончится, и надо будет делать что-то дальше. Ты хочешь туда, ты не сможешь избежать этого. И вот из той точки смотри сюда, и тогда точно, ну, ты найдешь правильный вектор твоего пути.
1: Видите, как интересно, разговор об искусственном интеллекте нас привел к последним вопросам о смысле бытия человека. Наверное, это правильно. Иначе быть не должно было, и в этом смысл такого рода разговора. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам, Константин.
1: Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, ведущий программы «Евангелие день за днем» на радиостанции «Вера», был сегодня гостем в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. В наших следующих беседах мы продолжим разговор об искусственном интеллекте и о человеке. Спасибо, оставайтесь с нами. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 3 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский. Литературный час» на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное, а те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается. И нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы, ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич, Святая Троица и Царю всего творения, который по слову твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом твоим и утоли жажду мою твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде. Словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесная, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Некрасивая девочка по мотивам балийской сказки.
2: У одной женщины в деревне была очень некрасивая дочка. Мать ее очень жалела и ни в чем не отказывала. Звали Роро. Когда Роро подросла и пошла гулять с подругами, рассорилась с одной девочкой, и та закричала: «Да ты страшилище!» Заплакала Роро и прибежала к матери. «Что ты, милая детка?» — воскликнула мать. «Ты самая милая и любимая. Ты такая красивая, что тебя избрал своей невестой принц Крипана». Роро утешилась, но с тех пор стала мечтать о принце. Когда она выросла, осталась такой же некрасивой, но очень доброй девушкой. Она подкармливала всех животных, и домашних, и диких. Прознал Крипана, что в одной деревне живет девушка, которую люди зовут невеста принца, и решил, что это очень красивая девушка. Отправил он послов к матери Роро и велел сказать, что ее дочь избрана в жены, и через 3 дня за ней приедут. Мать пыталась протестовать и говорила, что дочь вовсе не красива, но ее никто не слушал. Роро застала мать в слезах, а когда узнала, в чем дело, поняла, что будет выставлена на посмешище. Но делать нечего. Роро собрали и в закрытом паланкине понесли во дворец. За паланкином шли музыканты и воины с копьями, одетые в праздничные красные одежды. Роро сидела неподвижно, но внезапно в паланкин запрыгнул поросенок. «Отчего ты плачешь, добрая девушка?» — спросил он. «У меня такие жидкие волосы», — прошептала Роро. Тогда поросенок дал ей гребень. Провела Роро по волосам, и у нее тут же выросли густые черные волосы. Поросенок спрыгнул с паланкина, а тут уже собрались и другие звери. Все они хотели помочь Роро. Олененок подарил девушке легкую походку и грациозную осанку. Лягушка принесла в ореховой скорлупе воды из родника. Когда Роро умылась, ее кожа стала белая и нежная. Пестрый мотылек вложил между губ цветы жасмина, и девушка получила сияющую улыбку. Встретил принц Крипана Роро, сразу понял, что это и есть его настоящая невеста, и велел собирать всех на свадебный пир. А когда весть дошла до матери Роро, женщина стала счастливее всех на свете. Недаром люди говорят: не ищи красоты, а ищи доброты, и будешь счастлив.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В начале своего служения Господь избрал из своих учеников 12 наиболее преданных Ему и послал их возвестить о приближении Царства Небесного. Он наделил своих посланников, которые известны всему миру под именем апостолов, властью творить чудеса, исцелять больных и воскрешать мертвых. Все эти дары были подчинены главному делу – проповеди, и они отправились по пыльным дорогам Иудеи. Новых последователей апостолы приводили к своему учителю. Среди них поначалу особо никто не выделялся, но сразу же после сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы ситуация изменилась. Ключевая роль в деле проповеди Христа воскресшего стала принадлежать главе апостольской общины апостолу Петру. Первую свою проповедь Петр произнес в Иерусалиме. Перед апостолом собралась многотысячная толпа, состоявшая из людей, прибывших в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Все они с замиранием сердца слушали слово бывшего рыбака, который убеждал их, что казненный недавно по приговору Синедриона, высшего духовного органа власти иудеев, человек, есть никто иной, как Спаситель мира, который воскрес из мертвых. Слова Петра звучали так убедительно, что после первой проповеди апостола крестилось 3000 человек. Вторая проповедь была произнесена Петром после того, как он исцелил хромого у красных дверей Иерусалимского храма. Результатом проповеди стало присоединение к церкви еще 5000. Но теперь надлежало объясняться с первосвященниками и знатоками закона Моисеева. Исполненный Духа Святого, апостол Петр стал говорить им о воскресшем Христе. Члены Синедриона удивлялись смелости проповедника, человека некнижного, почти неграмотного. Однако их больше волновали возможные проблемы, которые могли возникнуть с римскими властями из-за последователей Иисуса, ведь их с каждым днем становилось все больше. Именно поэтому первосвященники запретили Петру благовествовать о Христе. Но за их преследование и угрозы апостол ответил еще более дерзновенной проповедью. По свидетельству очевидцев, молитвами Петра совершались многие чудеса, и число верующих непрестанно увеличивалось. Одним из важнейших деяний апостола Петра стало крещение римского центуриона Корнилия. Тот давно уже почитал единого Бога, часто молился и раздавал много милостыни. Однажды ему явился ангел и сказал, что дабы обрести спасение, тот должен найти Петра. Апостолу тоже было откровение, и когда к нему пришел посланец от Корнилия, он с готовностью пошел в дом римского сотника. Но едва только Петр начал проповедовать, произошло нечто удивительное. Дух Святой сошел на центуриона и всех его домочадцев еще до совершения над ними крещения. Все они стали славить Господа и говорить на неведомых им дотоле языках. И апостол немедленно крестил их всех. С этого дня начинается вхождение в церковь язычников. Но вскоре, в связи с массовым их обращением, встал вопрос о том, следует ли требовать от них исполнения всех заповедей закона Моисея. В 49 году на апостольском соборе апостол Петр выступил против этого, пока, наконец, не было принято решение не требовать от бывших язычников исполнения обрядовых заповедей. Апостольское благовестие ширилось и за пределами Палестины. Апостол Петр неутомимо обходил города Сирии, Малой Азии и, в конце концов, оказался в сердце империи, в Риме. Здесь он трудился более 20 лет до самой своей мученической кончины, последовавшей около 67 года.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. А облака белокрылые лошадки, а облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста,
1: трогательная песня про облака, которая только что прозвучала, в особом представлении, пожалуй, не нуждается. Большинство наверняка вспомнит, что звучит она в замечательном мультипликационном фильме «Трям, здравствуйте», который снял режиссер Юрий Бутырин в 1980 году. Рисованных историй про главных героев мультфильма «Ежика и медвежонка» 4. Бутырин создавал их на протяжении 3 лет. Кроме уже упомянутого мультфильма «Трям, здравствуйте», режиссер снял анимационные ленты «Осенние корабли», «Зимняя сказка» и «Удивительная бочка». Получился своеобразный мультсериал, который сегодня с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые. Популярность мультфильмов про ежика и медвежонка у разновозрастной аудитории объяснить нетрудно. Они пропитаны добротой, теплом и любовью, полны мудрой простоты, и в каждом просматривается глубокий нравственный подтекст. Наверное, поэтому они так напоминают добрые притчи. Мультипликационный цикл «О ежике и медвежонке» – это экранизация сказок писателя Сергея Козлова. История о бескорыстной дружбе, умении видеть красоту в обычных вещах, добросердечности и чуткости. С помощью простых сюжетных линий режиссер Юрий Бутырин доносит до аудитории важные мысли. Например, когда в мультфильме «Трям, здравствуйте» медвежонок отказывается от предложения ежика взять с собой в выдуманную страну Тилимили-Трямдию их общего знакомого зайца.
3: Надо зайца взять с собой. Он никогда не был в этой
4: Тилимили-Трямдии.
3: Ага. Ему будет очень приятно.
4: Тут ты со своим зайцем привязался. Тилимили-Трямдию я выдумал. И... Ты с кем дружишь? Со мной или с зайцем?
3: С тобой и с зайцем.
4: А я дружу с тобой. Понял?
3: А со мной без зайца дружить нельзя. Понял?
4: А я...
1: Интересно, что этот эмоциональный диалог герои ведут, сидя на облаке. И, наверное, неспроста, сразу после своего не слишком доброжелательного заявления, медвежонок вдруг начинает стремительно падать вниз. Но рядом вовремя оказываются и ежик, и тот самый заяц, с которым медвежонок почему-то не хотел дружить. Мультфильмы Юрия Бутырина полны аллегорий, которые дети считывают подсознательно, а взрослые улавливают сразу и получают пищу для размышлений. Мультипликатор Юрий Бутырин считал, что в анимационном фильме, как и в кино, каждая сцена должна проигрываться с точки зрения человеческой психологии. И потрясающе выражал внутреннее состояние героев драматургией. Сын режиссера Кирилл наблюдал за тем, как отец создает цикл про ежика и медвежонка. Он позже вспоминал, что Бутырин ходил по комнате, изображая то переваливающегося с ноги на ногу медведя, то семенящего на маленьких лапках ежика. Когда находил нужное движение, сразу переносил его на бумагу. Уникальные черты каждого персонажа и увлекательный сюжет помогают донести до зрителей главную суть доброго мультипликационного цикла про ежика и медвежонка. Любовь творит чудеса. Эта истина потрясающе, на мой взгляд, отражена в ленте «Удивительная бочка». У героев появилась пустая бочка. Медвежонок хотел, чтобы бочка наполнилась медом или вареньем, а ежик взял и превратил бочку в смешную лошадку. Они долго спорили, что лучше, а потом сели рядышком на пенек и сказали друг другу важные слова.
4: Я тебя очень люблю. Пусть бочка будет лошадью.
3: И я тебя люблю. Пусть лошадка будет бочкой с медом.
1: И стоило героям произнести это, как произошло чудо. Какое? Зрители узнают, посмотрев цикл трогательных мультипликационных фильмов про ежика и медвежонка. «Трям, здравствуйте», «Осенние корабли», «Зимняя сказка» и «Удивительная бочка». Примечательно, что персонажи в лентах озвучили замечательные актеры: Клара Румянова, Георгий Бурков и Вячеслав Невинный. А Юрий Бутырин, вспоминая работу над мультфильмами, признавался: оживая под карандашом, его герои придавали жизненные силы ему самому. И продолжая мысль режиссера, мы можем с уверенностью сказать, что уже несколько десятков лет они придают их и зрителям. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Быть праведником с точки зрения Библии означает оставаться им и в дни радости, и в дни испытаний. Такого мнения совершенно точно придерживался царь и пророк Давид, написавший Псалом 107, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей».
3: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».
2: «И той уничижит враги наши».
1: Псалом 107 на самом деле состоит из двух ранее написанных царем Давидом произведений – псалмов 56 и 59. Первый из них был составлен, когда Давид скитался, спасаясь от преследований нечестивого правителя Саула, который никак не мог смириться с потерей власти. Второй псалом Давид составил уже в иные времена, когда он правил древним Израилем и когда его страна подверглась неожиданному нападению идумеян, предков современных иорданцев. Или, как говорится в псалме, Едом. Испытания, которые пережил Давид, могли привести его в очень тяжелое состояние, состояние отчаяния. Слово «отчаяние» славянского происхождения, оно состоит в языковой родне с глаголом «чаяти», то есть «ожидать», «надеяться». Таким образом, отчаяние – это отказ от надежды, ожидание чего-то нового, светлого. В корне отчаяния лежит неверие в Бога, в то, что Господь способен помочь преодолеть различные жизненные трудности. Примеры отчаяния, возникшего по причине утраты веры в Бога, встречаются на страницах Библии. Например, последние годы жизни в отчаянии провел упомянутый уже израильский царь Саул. Он так любил власть, что забыл про Господа, который ему эту власть дал. Поддался отчаянию и наложил на себя руки апостол Иуда. Предав Христа, Иуда осознал, какой страшный грех совершил. Он посчитал, что Господь никогда его не простит. Поэтому Иуда повесился, чем только усугубил свою участь. Писание не только говорит нам о последствиях отчаяния, но и учит, как справиться с этим страшным грехом. На грани отчаяния находился праведный Иов. Его постигли страшные бедствия, умерли дети, погибло все имущество. Но Иов продолжал верить в Бога. За такое смирение Господь не только избавил праведника от отчаяния, но и вернул ему все утраченное. У Иова родились новые дети, он вновь стал состоятельным человеком. Победить отчаяние помогает не только смирение, но и покаяние. Вот и в прозвучавшем псалме мы находим слова покаяния, которые приносит Давид Господу. Читаем в псалме: «Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших». Давид признает, что в большинстве случаев милость и благословение Божие покидают человека тогда, когда он впадает в грех, начинает жить не по заповедям Господним, а следовать страстям. Но даже тогда отчаиваться нельзя. Нужно набраться мужества, признать свои ошибки, покаяться и продолжить следовать по пути праведничества. Так поступил Давид и в конечном счете победил, преодолел все испытания не своей силой, но силой Божией.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5-й класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой,

0: язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А мы с Еленой Валерьевной в Никольском Обальяниново. Это усадьба недалеко от Яхромы, ну, относительно недалеко. Мы доехали электричкой от Савеловского вокзала до Яхромы и на 31-м автобусе до остановки Филимонова, ну, дальше немножечко пешком прошли и пришли к усадьбе, которая находится на одном из самых высоких мест Подмосковья.
2: Да, это невероятное совершенно место. Это одно из самых высоких мест, которое в итоге принимало участие в невероятном научном эксперименте, когда, собственно, Дмитрий Иванович Менделеев взмывал на аэростате с красивым названием «Русский», для того, чтобы наблюдать солнечное затмение в зоне над дождевыми облаками. Это невероятное место, потому что здесь была одна из первых метеостанций Москвы, Московской области, да, в общем-то, и России. Одна из 26 метеостанций графа Алсуфьева, который жил в этой усадьбе. Но я рассказываю все это о последней четверти XIX века, а на самом деле история этого места, она уходит своими корнями в далекое прошлое. Действительно, мы оказываемся в усадьбе, которая переименовывалась несколько раз. Она называлась «Горки», ну, такое распространенное для Московской области название, да. Вот. Потом она называлась «Горушки», «Никольская Горушки». Вот. А впервые оно упоминается в 17 веке в документах. А вообще существует как часть вотчин, в частности, боярина Боброва или Бобра, если правильно говорить. Это период формирования фамилий.
1: Да, я только хотел сказать. Но да. Формирование фамилий, надо сразу сказать, что это процесс не быстрый.
2: Да.
1: Он начался только по

0: самым скромным представлением где-то примерно в 15 веке, хотя какие-то уже конкретные фамилии, конечно же, были, но все-таки сам процесс запустился в 15 веке и худо-бедно продолжался чуть ли не до начала 18-го.
1: Да.
0: Но основное ядро, да, это вот 15-й, 16-й и самое начало 17 века.
1: Да, ну вот, собственно, в 15 веке, скорее всего, это была часть вотчины некоего бобра, потом Боброва, и принадлежало это место в виде пустоши достаточно долго вот этому семейству, больше 100 лет. А уже потом это будет вотчина Ладыгина или Ладыжинских, как часто в документах пишут. Вот, в принципе, фамилия Ладыгин сформировалась позже, чем Ладыжинские. Но мы не будем погружаться в эти сложные хитросплетения. Мы как раз идем в замечательной усадьбе уже и оказываемся на улице Нагорной. А почему Нагорной? Да потому что здесь действительно гора, и здесь действительно высокое, очень красивое место. И это часть Клинско-Дмитровской гряды.
0: Причем здесь она достаточно очевидная.
1: Да, но 293 метра над уровнем моря, в общем-то, пожалуй, больше нигде в Подмосковье таких гор и нету. Вот, собственно, как раз это такие...
0: Ландшафт очень хорошо заметен, даже когда едешь в этих местах.
1: Да, то есть перепады высот, вот такие западины, ложбины, потом поднимаешься наверх. Очень-очень, конечно, интересное место. Вот, ну, надо сказать, что усадьба эта передается, ну, по крайней мере, весь 17 век, и называется сельцо Нагорное. Собственно, действительно, оно находится на горе, и сейчас существует улица, по которой мы только что прошли, называется она Нагорная. Собственно, дальше мы знаем, что владельцы меняются, и в 18 веке капитан лейб-гвардии Преображенского полка Петр Михайлович Власов в 1730-х годах приобретает эту усадьбу. Усадьба переходит к брату Петра Власова, который и был, по сути дела, строителем усадьбы. Вот при Власовых появляется храм, и при Власовых появляются основные очертания этой усадьбы. И в 1802 году усадьбу приобретает Петр Хрисанфович Обальянинов. Он был очень интересным человеком. В принципе, он занимал очень серьезные посты. Генерал от инфантерии, генерал-прокурор, московский губернский предводитель дворянства. Это все его должности. Вот по такому выдающемуся владельцу усадьба получает название Обальянова.
0: Мы пока с вами сюда ехали, вы рассуждали о том, что, возможно, Киса Воробьянинов из 12 стульев, ведь он же был предводителем дворянства,
1: да.
0: И вроде как фамилия Воробьянинов, она так слегка-не слегка,
1: да,
0: пересекается
1: с Обальяниновым.
0: С Обальянинова, да.
1: Да,
0: может быть и правда.
1: Ну да, я этого не выносила, потому что как бы, ну, это же не доказано.
0: Ну а что ж, мы тут не только доказательно, мы же еще и рассуждаем, так поэтически рассуждаем.
1: Да, если поэтически, то безусловно, да, Обальянинова.
0: Чему бы не предположить.
1: Да, ну кстати, при Петре Хрисанфовиче усадьба называлась Обальянова. А вот почему-то после она получает такое вот сложное название Обальянинова. Он передает усадьбу по наследству своему племяннику Михаилу, участнику Отечественной войны 1812 года, тоже героическому военному. Ну, а от отца уже эту усадьбу наследует дочь Анна Михайловна. Анна Михайловна выходит замуж за графа Адама Васильевича Алсуфьева, и этой семье усадьба будет принадлежать до революции. А что интересно, там была такая замечательная другая Анна, связанная с этой историей. То есть вот Анна Михайловна, да, и была еще такая Анна Исаевна Шафирова, которая тоже оказалась на какое-то время, она была связана, она была женой Власова, владельца, и она была фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны, и та подарила ей икону, которая была гордостью этого храма местного, построенного как раз при Власовых. Но мы до него еще не дошли. Мы поговорим о доме. Деревянный дом со стороны парадного двора, украшенный портиком лоджии с фронтоном. И, конечно, сейчас мы не можем этого увидеть, потому что прекрасный дом, по сути дела, не заселен, не освоен, лежит почти в руинах, и очень многое в планировке этого дома утрачено. То есть застекленные галереи, которые были, шли к флигелям с оранжереями, они были как дуги, вот такие, если смотреть на плане усадьбы. И представляете, вот, к сожалению, одна из таких дуг уже утрачена. Вот, но мы знаем, что в этом доме помещалось все. В этом доме, например, помещалась огромная научная библиотека.
0: Лев Николаевич Толстой.
1: Ну, разумеется, конечно. Мы поговорим сейчас о друзьях усадьбы. И, конечно же, один из замечательных друзей, но это уже последняя четверть XIX века. А до этого у этой усадьбы были и другие замечательные друзья, например, Петр Вяземский, или же, например, Василий Львович Пушкин приезжал.
0: Дядя Александр Сергеевич.
1: Да, дядя Александр Сергеевич. Вот. Ну, а Лев Николаевич работал над романами «Воскресенье», над рассказами «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Семья Льва Николаевича» приезжала сюда. И приезжал Лев Николаевич фактически из-за библиотеки, потому что здесь он работал над историей, над различными описаниями костюмов, архитектуры и всего прочего. И вот это все было возможно найти в библиотеке Алсуфьевых. Дружили с семьями, и дочка Татьяна дружила с Елизаветой Алсуфьевой. Здесь были очень близкие по духу люди. И если так разобраться, то вот этот дух помощи народу, дух любви к народу, он в этой усадьбе воплощался и в строительстве больницы, и в строительстве школы. И более того, любимая дочь Алсуфьевых, Елизавета, умерла, ухаживая за тифозной больной. И это была страшная беда, страшное горе для двух семей. Семей Алсуфьевых, конечно, и Толстых. А храм святителя Николая Чудотворца, который дал название этому поселению, каменная церковь с пределами 12 апостолов, была выстроена на месте деревянной в 1784 году при Власовых. И потом она строится в камне, и вообще этот храм расположен был недалеко от главного усадебного дома к юго-западу, и сейчас это самое целое сооружение вот в этой усадьбе.
0: Надо сказать, что усадьба, ну, как мы видим, тоже восстанавливается, правда, очень медленно, но...
1: Она сейчас в ведомстве Московской области. Мы
0: какие-то работы тут идут.
1: Да. В основном работы идут руками волонтеров. Существует целое сообщество волонтеров, которые борются за спасение этой усадьбы. И, конечно, мы очень хотим, чтобы это перешло в качестве филиала к музею Льва Николаевича Толстого, потому что действительно с ним связано это место. Вот. И вообще это храм, который построен уникально, потому что перед ним, например, есть башенка настоящего средневекового вида. Вот. Ну, а так восьмерик на четверике, очень красивая церковь.
0: Да, и место тоже очень-очень красивое. Это и ландшафты, Клинско-Дмитровская гряда, высокое место, это и Сам дом, конечно, удивительный совершенно.
1: Да, ведь и даже росписи частично сохранились.
0: Много ли у нас вообще сохранилось деревянных штукатуренных усадеб? Да уж не так и много.
1: Да практически нет.
0: Спасибо большое. Елена Гераскина, историк, краевед. С ней мы побывали в Никольском Обальянинова. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
1: Всего вам доброго.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский. Продолжение.
1: Том 2. Глава 9. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестернёю и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту, все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец, дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено». И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутьич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет 50, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич, садись. Да скажи нам, что это значит? Не было у моей обедни? И к обеду опоздал, это на тебя не похоже. Ты и богомолен, и покушать любишь». «Виноват», — отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни, пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили. Прошли ровно 3 часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а опустился в объезд.
2: «Эге», — прервал Кирилла Петрович, — «да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?»
1: «Как чего боюсь, батюшка Кирилла Петрович?» «А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он, малый не промах, никому не спустит. А с меня, пожалуй, и 2 шкуры сдерет».
2: «За что ж, братец, такое отличие?»
1: «Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Доселе Бог миловал. Всего-навсего разграбили у меня 1 анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся».
2: «А в усадьбе-то будет им раздолье», — заметил Кирилла Петрович.
1: «Я чай, красная шкатулочка, полным-полна». «Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела».
2: «Полно врать, Антон Пафнутич, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только».
1: «Вы все извольте шутить, батюшка Кирилл Петрович», — пробормотал с улыбкой Антон Пафнутич. «А мы, ей-богу, разорились». И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
2: «А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?»
1: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец: «Постараемся, ваше превосходительство».
2: «Хм, постараемся. Давно-давно стараются. А проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского — благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы. А деньга в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
1: «Сущая правда, ваше превосходительство», — отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали.
2: «Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович.
1: «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише.
2: А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
1: «У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
0: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую, за добрый и веселый нрав.
1: Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надо бы знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хотя бы и хотела. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю,
2: Вечером мой приказчик возвращается. Бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобою сделалось? Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили. Сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил. Зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего, написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая. Вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде. Сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он доехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том, о сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей. Но и тут делится с ними. Они грабят дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить?» Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал».
1: «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю».
2: Приказчик не мог опомниться.
1: «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
2: «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
1: «Что же сказал он тебе?»
2: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?»
1: «Ну, а после?»
2: «А после потребовал он письмо и деньги».
1: «Ну?»
2: «Я отдал ему письмо и деньги».
1: «А он?»
2: «Ну?» «А он, батюшка, виноват».
1: «Ну?» «Что ж он сделал?»
2: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту».
1: «Ну, а ты?»
2: «Батюшка, виноват».
1: «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозный генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу». «Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища».
2: «Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку». Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифф.
1: «И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович.
2: «Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский. как батюшка не Дубровский. Да кто ж, как не он, выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?
1: Не знаю. А уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.
2: «Точно так, ваше превосходительство», — провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
1: «О!» — сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы, а вось в глаза попадется, так не вывернется».
2: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.
1: «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось».
2: «И только», — сказал Кирилл Петрович.
1: «Только»,
2: — отвечал исправник, складывая бумагу.
1: «Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста? У кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные».
2: Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
1: «Нет», — продолжал Кирилл Петрович, «уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил. Да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит. От разбойников не попятятся».
2: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.
1: «Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славною смертью от руки неприятеля. Вон его победитель», — Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «Выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь?»
2: «Как не помнить», — сказал Антон Пафнутьич, почесываясь. «Очень помню». «Так Миша умер. Жаль, Миша, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье
1: убил его. Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол. Все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Глава 10. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустят. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех. Все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте. Ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением. «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке? Потому что, извольте видеть...» «Que désir, мусье?» «Чего изволите?» — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись. «Эк, беда! Ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je veux, moi, je vous couche. Понимаешь ли?» «Monsieur très volontiers», — отвечал Дефорж.
2: «Veuillez donner des ordres en conséquence». «Сделайте одолжение, сударь». «Извольте, соответственно, распорядиться». Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сём неутешительном осмотре. Двери запирались одной задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу. «Pourquoi vous touchez?» — закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу дормир в потемках!» Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый бусурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. Нужно ему было свечку тушить. Ему уже хуже. Я спать не могу без огня. Мусье, продолжал он. «Je veux avec vous parler». Я хочу с вами говорить. Но француз не отвечал и вскоре захрапел. Храпит, бестия француз, подумал Антон Пафнутич. А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься. Мусье, дьявол, тебя побери. Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные поры мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Кес-кесе, мусье? Кес-кесе? Что это, сударь? Что это?» — произнес он трепещущим голосом. «Тише, молчать», — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали? Я Дубровский».
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
2: Глава 11. Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции такой-то, в доме смотрителя, о котором мы уже упомянули, сидел в углу проезжий, с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния.
1: Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе. Поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она в полголоса. «Эк, посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман».
2: «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
1: «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «Разве не знаешь приметы?»
2: «Какой приметы?»
1: «Что свист деньгу выживает?» «И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет как нет».
2: «Да отпусти ты его, Сидорыч! Охота тебе его держать! Дай ему лошадей, да провались он к черту!»
1: «Подождет, Пахомовна, на конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеей отвечать за француза».
2: «Чу, так и есть, вон скачут. Эхе-хе,
1: да как шибко.
2: Уж не генерал ли?»
1: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
2: «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
1: «Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную».
2: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону».
1: «Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: «Кто такой проезжий?»
2: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
1: Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.
2: «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его.
1: «В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
2: «А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
1: «Господину Троекурову», — отвечал француз.
2: «К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
1: «Мафому, офисье. Право, господин офицер, я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравый, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
2: «Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
1: «Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать. Половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты».
2: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он.
1: «Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
2: Офицер задумался. «Послушайте», — прервал он француза,
1: «что, если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?»
2: Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой. «Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.
1: «Сейчас», — сказал офицер, — «выйдьте вон на минуту». Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза, он не знал, что и думать. «Мое отсутствие? Мои бумаги?» — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги. Но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?»
2: «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
1: Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
2: «Ваш паспорт?»
1: «Хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении?»
2: «Прекрасно.
1: Но вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад.
2: Прощайте».
1: Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился.
2: «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами».
1: «Честное ваше слово».
2: «Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?
1: В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства.
2: Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье».
1: Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием.
2: «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский».
1: Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уж далеко. Она принялась бронить мужа.
2: «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, прав, бессовестный!»
1: Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги — все казалось ему сновидением, но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился во свояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после. Но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили
2: молодого учителя. Кирилла Петрович за его смелое проворство на охоте, Мария Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствии начальника. Ночуя в одной комнате с

с которым в утреннем платье сидела Мария Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и, казалось, так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал без всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок. Глава 12. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марию Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинству молодого француза. Он, своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном, каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклась, подали свечи, Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями, столовые часы пробили 7:45, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, в 2 шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж

0: стояла уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют...» «Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз, де Форж. Я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради Бога. Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет?»
1: «Обещаюсь», — прошептала бедная красавица.
0: Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народу, у крыльца стояла тройка,
1: Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилла Петрович, гости окружали исправника нашего знакомца и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.
2: «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилла Петрович. «Не встретила ли ты мусье де Форжа?»
1: Маша на силу могла отвечать отрицательно.
2: «Вообрази», — продолжал Кирилла Петрович, «исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский».
3: «Все приметы, ваше превосходительство», — сказал почтительный исправник.
2: «Эх, братец», — прервал Кирилла Петрович, «убирайся знаешь куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока мест сам не разберу дело. Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он то же утро не сказал мне о том ни слова?»
3: «Француз застращал его, ваше превосходительство», — отвечал исправник, «и взял с него клятву молчать».
2: «Вранье!» — решил Кирилла Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду». «Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги.
3: «Нигде не найдутся», — отвечал слуга.
2: «Так сыскать его!» — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленые приметы», — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.
4: «23 года, оно так. Да это еще ничего не доказывает. Что же, учитель?»
3: «Не найдутся», — был опять ответ.
1: Кирилл Петрович начинал беспокоиться. Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва.
2: «Ты бледна, Маша», — заметил ей отец. «Тебя перепугали?»
3: «Нет, папенька», — отвечала Маша, — «у меня голова болит».
2: «Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
1: Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, на силу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами. Ее уложили, и она впала в усыпление.
3: Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы, раздавайся!». Гости шептались между собою. Исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден, но кем и как — это оставалось тайною. Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику:
2: «Но что? Ведь не досвет уже тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка в освояси, да вперед, будь расторопнее».
4: «Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать».
1: Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями.
5: На радио «Вера» вы слушали роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читал Илья Прудовский. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы уистите, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа к пароходу и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались, наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Вырубовой, фрейлины и ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны Романовой. Я видела императрицу России в операционной госпитале. То она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 17-летняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только, что ее по молодости освобождали от наиболее тяжелых операций.
0: Голоса

0: Вера.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Самостоятельно нам трудно бывает оценить свое духовное состояние. Для этого нам нужен духовник, у которого мы постоянно исповедуемся, или ближний, который с любовью и кротостью нас обличает. Помогают верно оценить свое духовное состояние и древние святые отцы, чьи наставления мы читаем к нашей духовной пользе. Почти все люди, например, когда теряют какую-то вещь, очень огорчаются и ни о чем думать не могут, пока ее не найдут. А по мнению отцов церкви, это показатель духовных проблем у человека. Хочу поделиться с вами словами Авва Исаии. «Если подвергнешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе вещей и опечалишься этим, то нет в тебе страха Божия».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из эссе писателя Клайва Льюиса «Бремя славы». Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше, 19 ответят вам – отсутствие эгоизма. Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы – любовь. Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное – лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом. А то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы – недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю.
0: Голоса

0: милосердие.
1: Я думаю, одна из главных целей человеческой жизни – делать добро, говорил американский промышленник и убежденный филантроп Питер Купер. Мысль эта родилась у него гораздо раньше того дня, когда из бедняка он неожиданно сделался богачом. Пятый из девятерых детей в семействе Куперов, он с детства видел, сколько сил прилагает его отец, берясь за любую работу, чтобы только прокормить семью, и уже тогда старался быть полезным. Когда Купер-старший нанялся косить лужайки перед домами состоятельных горожан, Питер, в то время еще ребенок, придумал и сконструировал для него приспособление, с помощью которого косить траву стало легче и быстрее. А для матери, чьи пальцы болели от постоянной стирки, Питер смастерил деревянную ступу, в которой можно было стирать белье, не погружая при этом руки в воду. Он разбогател, обнаружив в штате Мэриленд месторождение железной руды и быстро стал одним из крупнейших промышленников-металлургов Америки. Казалось бы, после долгих лет, проведенных в бедности, Купер должен был начать наверстывать упущенное и тратить деньги, но Питер поступил по-другому. Богатство не изменило его характера и привычек. Купер по-прежнему одевался и жил более чем скромно, а светским развлечением в кругу богатых коллег предпочитал вечер за чтением Евангелия в методистской христианской общине, членом которой являлся с детства. И все так же искренне желал быть полезным людям. В детстве Купер не получил надлежащего образования. Денег у родителей хватило только на год обучения в начальной школе. Впоследствии Питер остро ощущал нехватку знаний и понимал, что в этом он, увы, не одинок. Теперь, располагая возможностями, Купер решил помочь в получении знаний тем, у кого не хватало на это денег – бедным рабочим и всем, кто хотел бы учиться, но не мог себе этого позволить. И вот в 1853 году на средства промышленника в Нью-Йорке был учрежден вечерний колледж для рабочих и неимущих под названием «Союз Купера». В распоряжении его студентов оказались не только бесплатные уроки, но и богатая библиотека с читальным залом, музей изобретений, химические и физические лаборатории. В первый же объявленный набор заявки на обучение подали 2000 человек. А одним из выпускников Союза Купера стал знаменитый изобретатель Томас Эдисон. Питер Купер много помогал и детям-сиротам. Он был одним из основных жертвователей Нью-Йоркского попечительства о малолетних беспризорниках. Большую поддержку оказывал Купер своей христианской общине, направляя от ее имени средства для устроения бесплатных столовых и пособий неимущим. В своем завещании он оставил на эти цели немалую сумму денег. «Когда предстанем пред Господом, будет счастьем для нас, если мы обнаружим, что в жизни хоть раз накормили голодных, одели нагих», – говорил Питер Купер. Он скончался в апреле 1883 года и ровно половину всего своего состояния завещал колледжу «Союз Купера». Колледж успешно работает и в наши дни, продолжая дело, начатое человеком, который всю жизнь стремился принести пользу людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, к которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – мольтвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
2: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли и разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может. Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна преодоления естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе, Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
1: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

богослужебные песнопения православного храма.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Делянка. Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг к другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее, и с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэффи «Ностальгия». Какая тихая ночь. Стою долго на палубе, вслушиваясь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон. Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны. «Да, Благовест», — говорит кто-то рядом, — «по воде хорошо слышно». «Да», — отвечает кто-то, — «сегодня ведь пасхальная ночь». Пасхальная ночь. Как мы все забыли время. Не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве. Пасхальная ночь. Этот далекий Благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом в огнях и в пении там, на земле, славящим воскресенье. Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые милые дни детства. Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный. Голоса.

Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи.
1: Отрывок из романа Алексея Толстого «Петр I». Царь, одетый в русское платье, в чистых ручках шелковый платочек, был смирен, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать или патриарх, или Борис Голицын, то и делал. Из лавры за стены не выезжал.
2: Слово «лавра» греческого происхождения. Первоначально так назывались оживленные многолюдные улицы. Позже так стали именовать крупные мужские обители. На Руси понятие «лавра» стало известно вскоре после принятия христианства, когда этот статус получил Киево-Печерский монастырь. Лаврами назывались только особо значимые и почитаемые монастыри. До XVIII века это звание было присвоено многим обителям. Сегодня на территории России почетный титул «лавры» носят всего два монастыря – Свято-Троицкая Александра Невская в Петербурге, Свято-Троицкая Сергиева Лавра под Москвой.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Николай Конюхов.
1: В самом начале истории человека наши прародители, первые люди на земле, Адам и Ева, проявили непослушание Богу, стали пленниками греха и были изгнаны из рая. Господь любит свое творение. Поэтому Адам и Ева получили от Бога обетование, что в их потомстве родится Спаситель всего человечества Христос. Мы, христиане, причащая святых Христовых тайн, вкушаем райскую пищу бессмертия. Но многие люди, к сожалению, не задумываются о подлинном смысле нашей жизни и проводят отведенное им на покаяние и добрые дела время в беззаботных развлечениях. Хочу с вами поделиться призывом святителя Игнатия Брянчанинова ко всем людям на земле. «Изгнанники рая, не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Иван Алафузов считался одним из богатейших коммерсантов Казани 19-го столетия. Его фамилия в городе значила очень и очень много. Сложно перечислить все, что сделал Иван Иванович для Казанской губернии. Строил школы, больницы, дороги, помогал бедным, опекал сирот, не давал в обиду одиноких стариков. Алафузов стоял во главе мощной торговой империи. Ему принадлежали кожевенные заводы, льнопредельная и ткацкие фабрики. Их продукция славилась на всю Россию. На международных выставках она получала всевозможные медали. Иван Иванович получил звание поставщика двора Его Императорского Величества. Магазины Алафузова работали во всех крупных городах страны и во многих европейских столицах. Иван Иванович посвящал работе дни и ночи. Щедрый и бескорыстный человек, он выкраивал время и для благотворительной деятельности. Времени было мало, а добрых деяний, которые успел совершить Алафузов за свою короткую жизнь, много. Он возвел в городе церковь во имя святителя Варсонофия, казанского чудотворца. В 1868 году пожертвовал крупную сумму в помощь голодающим северных губерний Российской империи. Профинансировал строительство здания для женской рукодельной школы, учреждал пособия для рабочих и стипендии для студентов. Вложил средства в проект, который соединил Казань с сетью железных дорог. В Адмиралтейской слободе города Иван Иванович открыл больницу. Он содержал за свой счет дом малютки, прообраз современных детских садов. Выплачивал своим рабочим пенсии по старости и увечьям. Построил несколько начальных школ, школы фабрично-заводского обучения и приют для детей-сирот, к которым относился с особой нежностью. В 1879 году Иван Иванович ездил в Москву, где ему подкинули младенца. Предприниматель не сдал девочку в богоугодное заведение, а удочерил и сделал наследницей своих капиталов. Предельно напряженный рабочий график привел к тому, что 54-летний Алафузов тяжело заболел и умер в 1891 году. В своем завещании почти миллион рублей Иван Иванович оставил на благотворительные цели. Часть денег просил вложить в строительство Казанской университетской клиники и новой больницы для своих рабочих. За несколько лет до смерти Алафузов купил мануфактурную фабрику в Петергофе. Она была совершенно разорена. Привести ее в порядок предприниматель не успел и завещал переоборудовать фабрику в больницу, построив при ней часовню. Казанскому человеколюбивому обществу Иван Иванович просил передать 8 тысяч рублей. Выделил средства на устройство в городе научно-промышленного музея. Всем служащим своих предприятий Алафузов завещал выдать по полуторагодовалому окладу, а рабочим – аннулировать все штрафы и взыскания. Иван Иванович позаботился даже о сумме, предназначенной на раздачу милостыни в день своего погребения, оставив на это 2000 рублей. Еще при жизни Алафузов начал строить театр для рабочих. Довести дело до конца он не успел и просил жену и брата завершить работу. Театр распахнул свои двери в 1909 году и получил название «Образовательный дом имени Александра II». Дети ходили сюда на уроки в бесплатную школу, а взрослые в клуб, где университетские профессора проводили занятия. На сцене театра рабочие играли спектакли и давали концерты. Образовательный дом существует до сих пор. В здании расположился театр юного зрителя. Работает и льнопредельная фабрика, которую казанцы, иначе как Алафузовской, не называют. Сохранилась и церковь во имя святителя Варсонофия. После революции ее закрыли, но не разрушили. И спустя 93 года, в сентябре 2010-го, храм обрел свою вторую жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. «Игумен благословил довольно молодого монаха показать мне скит. Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает, это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам. Монах оказался одним из наиболее воспламененных, боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза, очень духоносные. Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен. «Вы были на ранней литургии?» — спросил я его. Наш обход начался в 8 утра. «Как же? Очень устали». «Нет, я ведь немного отдохнул, около часа, а потом, знаете, почитал». «Ну, а я...»

кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка наотлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в душу свою, чтобы посмотреть, кто рождается в ней и кто из нее исходит. Как пугает глубина души человеческой, невеста не невестная, когда человек решается заглянуть в нее. Сквозь свет и ад проникает взгляд мужественного, до белых, как молоко, хоров ангельских, что укрывают тебя, словно одеяние. В потрясении смотрел я на бесчисленные порождения души моей, которые в испуге разлетелись от меня, словно вороны спадали. А душа моя лежала, словно распутная девка с базара Вавилонского, забыв о женихе своем. В бессильном гневе начала оправдываться душа моя. По обычаю виноватого прежде обвинения оправдывалась, говоря: «Не рожаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли духов?» Я же в стыд облегся и сказал: «В том и есть погибель наша, что рожаешь ты мне сынов. Мне же сын нужен, и духов посылаешь, я же духов взыщу. Не сынов родила мне ты, а рабов и разбойников. Не духов посылала, а грязных жителей адских. Девой была дана ты мне под защиту, да приимешь во чреве от Духа Святого и сына мне родишь. Ты же несчастная не от Бога зачала, а от мира, и родила не Бога, родила мир. Зачем не дождалась ты Духа Божия в девственности своей, а приняла духов тьмы, которые в тебе размножились и поработили сердце мое? Создана ты быть храмом Божиим, превратилась же в корчму придорожную, где пируют разбойники. Зачем не родила ты сына мудрости, который и тебе дал бы свет и голос, но родила сынов зла, которые, добравшись до ума моего, и тебе отплатили тьмой и бессловесностью? Се какой плод родишь, таковым и питаешься, и все из тебя исходящее, приумноженное, к тебе возвратится. Душа моя, если бы ты знала, если б знала только красоту девы неневестной, чьим образом должна была ты быть во мне, как дивен и силен дух ее осеняющий, как прекрасен и величественен сын, рождающийся в ней. Поверь, кровью бы ты плакала, уродина моя, от того, что печать уродства своего и на тело мое ставишь. Отказалась бы ты от нечистых духов, душа моя, и прогнала бы их в стадо свиное, и выгнала бы из дома порождение свое, помоями свиными питающееся, и окадила бы дом ладаном благоуханнейшим, и осветила бы его свечами алтарными, и украсила бы его цветами и звездами, и ангелы, подобно белоснежным одеяниям, окружающие небесную госпожу свою, радостно навещали бы тебя, неся благовестие, от которого трепетала бы утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно горная роса утренняя, под нежными прикосновениями лучей солнечных. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди блудных душ земных. И родила бы сына, который светом своим изгнал бы тени небытия из моего разума, и огнем своим попалил бы желания мирские в сердце, и всю жизнь мою освободил бы от власти духов злобы, и всю ее покрыл бы плащом силы и славы Духа Святого. Вместо гнева вижу слезы в очах твоих и радуюсь, душа моя кающаяся, прислушиваюсь к молчанию твоему, в котором рождается бунт твой против себя самой. Покайся и возродись, душа. Покайся, пока есть еще время. Облекись скорее в девство. Скорее облекись, пока твоя временность запятнанная не стала запятнанной вечностью.

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа – это два самые существенные элемента идеала веры Христовой, отличающие ее от морали, как небо от земли. Настоящая, искренняя вера не может быть не идеальную, а идеал не может быть достижимым, как недостижима для нас и всеобъемлющая истина. А недостижимую высотою и святостью идеала христианская вера, очевидно, превосходит все другие. Сущность же этого высокого идеала такова, что приближение к нему невозможно. И вот желающие приблизиться к нему и ищущие в вере примирение с собою прежде всего не должны полагаться на собственные силы и нравственные моральные достоинства, а должны уверовать, что вера есть дар неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христианской веры.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить.
1: Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей, на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною, свой гром призывный прокати. И выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.
1: Солнце клонилось к закату. Монах по имени Василий из Богородицкого Плащанского монастыря, что неподалеку от Брянска, шел на пасеку. Рядом шагал его давний знакомый, купец из Курска, приехавший с утра в монастырь. Монах хотел показать гостю, как пчелы возвращаются вечером с лугов и полей в свои ульи. Сам отец Василий любил на них смотреть и каждый раз думал о том, как мудро все устроено Богом на земле. Пасека была неподалеку от обители, на лесной опушке в тени деревьев. Пахло луговыми травами и теплым пчелиным воском. Отец Василий подозвал пасечника. «Угости-ка нас, братец, свежим метком», — попросил он. Пасечник принес большую миску, наполненную густым золотым медом, и две деревянные ложки. Монах перекрестил трапезу и подал ложку своему спутнику. Однако купец стал отказываться от угощения.
2: «Не могу, батюшка, давно уж мед не ем. Колики однажды в животе от него у меня приключились. С тех пор и опасаюсь», — смущенно проговорил он.
1: «А хочется метку-то?» — с улыбкой спросил отец Василий.
2: «Как же не хотеть?» — вздохнул купец. «Очень я его люблю».
1: Отец Василий внимательно посмотрел на спутника. «Тогда молись Богу, чтобы не допустил недуга, и я с тобою вместе помолюсь». Монах и купец стали на колени перед иконой Спаса в большом деревянном киоте, которая висела на столбе неподалеку от ульев, и горячо, с верою, стали молиться. Потом отец Василий снова подал гостю ложку. Купец перекрестился, зачерпнул немного, попробовал. Потом еще и еще. Прошло несколько часов. Они с отцом Василием вернулись с пасеки, побывали на богослужении в монастырской церкви. Все это время купец чувствовал себя замечательно. Никаких колик. С тех самых пор мед он ел без опаски. «Господь помогает по батюшкиным молитвам», — говорил он. По молитвам отца Василия происходило немало чудес и исцелений. Зная об этом, люди шли к нему за помощью и почтительно называли старцем. «Милостив Христос к нашим немощам», — говорил старец Василий Плащанский. «Если нет в сердце сомнений, а есть вера и горячая ко Богу любовь, услышит Господь наши молитвы».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Говорят, что друг познается в беде. Это так. Но существует еще такая духовная проблема, как зависть. Бывает так, что даже те, кто помогает человеку в скорбях, не могут искренне порадоваться за друга, если он получил на работе повышение или сделал в квартире дорогой ремонт. Бывает даже, что завидуют не материальному достатку, а добрым делам. Хочу с вами поделиться наставлениями святителя Иоанна Златоуста. «Радуйся успехам брата, и вот Бог прославляется и через тебя, и все скажут: благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся с счастью друг друга».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 1807 год. «Я еще раз была у государя. Первые слова, которыми он встретил меня, мне сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство». Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера. Государь сказал, что это известная фамилия, и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжении всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей – сострадание. Хотя поступок ваш, продолжал государь, служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтобы вы получили и ту, которая вам следует по статусу. За спасение жизни офицера дается Георгиевский крест». С этими словами государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя, чтобы поцеловать их, но он не допустил. «Надеюсь, — сказал государь, — что крест этот будет вам напоминать меня в важнейших случаях жизни вашей. Много заключается в словах сих. Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надеянии. Крест этот будет моим ангелом-хранителем».

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Вечерний Дрезден сиял огнями. По набережной реки Эльбы прогуливались горожане, покупая у юрких мальчишек с лотками наперевес горячие яблочные штрудели и сливочное мороженое. Под ярко горящим фонарем юный художник рисовал портрет пожилой дамы в широкополой шляпе. Карандашные штрихи ловко ложились на бумагу. Художник работал молча, только иногда жестами подсказывал даме, как повернуть голову. Те, кто видел молодого человека впервые, удивлялись его неразговорчивости. Те, кто уже успел с ним познакомиться, знали. Его молчаливость отнюдь не признак невоспитанности. Художник был глухонемым. Звали его Иван Карлович Арнольд. Он приехал в Дрезден из Петербурга, обучался в Академии художеств, а по вечерам выходил на набережную, чтобы немного заработать, рисуя портреты прохожих. Деньги Ивану были очень нужны. Он мечтал когда-нибудь скопить сумму, которой хватит на то, чтобы открыть у себя на родине школу для глухонемых и самому преподавать в ней. Для этого он посещал в Дрездене специальные курсы по сурдопедагогике. Их тоже нужно было оплачивать. Иван, конечно, понимал, что одними портретами много ему не заработать, поэтому прилежно учился и, окончив академию, вернулся в Петербург, где сначала работал художником в Эрмитаже, а затем поступил на должность топографа в Департамент государственных имуществ. Иван вел скромную жизнь, довольствуясь малым и откладывая большую часть жалования на реализацию своей мечты. Глухим Иван Карлович был не всегда. Родился он совершенно здоровым, но в двухлетнем возрасте, играя, упал, сильно ушиб голову и повредил слуховой нерв. В 1811-м, когда ему исполнилось 6, родители отдали его в Петербургское училище для глухонемых. В то время в России это было единственное учебное заведение подобного рода. Именно тогда Ивана Арнольда впервые посетила мысль о том, чтобы когда-нибудь самому открыть такую школу. В 1852 году Иван Карлович смог сделать первый шаг в осуществлении задуманного. У себя на дому он открыл частный пансион для глухонемых, взяв на воспитание 5 учеников, которых содержал за собственный счет. Спустя 2 года его ученики с успехом выдержали публичные экзаменационные испытания. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие влиятельные и богатые люди пожелали оказать поддержку начинанию Ивана Карловича, что было как нельзя кстати. Скромные средства, которыми располагал Арнольд, подходили к концу. Тогда же Иван Карлович принял решение перевести училище из Петербурга в Москву. Так, в 1860 году при поддержке генерал-губернатора Тучкова в Первопрестольной в Долгоруковском переулке открылось Арнольдовское училище для глухонемых. Иван Карлович сумел привлечь к финансированию своего детища известных благотворителей, например, купца Павла Третьякова. Постепенно скромное училище превратилось в целый пансион для мальчиков и девочек, доступный в том числе и детям из бедных семей. Их принимали туда на бесплатное обучение. Тогда же учебное заведение переехало в новый благоустроенный дом на Донской улице. Воспитанники пансиона обучались общеобразовательным дисциплинам, ремеслам, посещали богослужения в располагавшемся неподалеку Донском монастыре. Однако вскоре, удостоверившись, что училище прочно встало на ноги, Арнольд решил покинуть шумную Москву. Он уехал в тихий городок Сестрорецк под Петербургом, где располагался приют для глухонемых, и стал там простым воспитателем. В 1881 году, незадолго до своей смерти, высочайшим императорским указом Иван Карлович был награжден орденом святого Станислава II степени, а его педагогический вклад в работу с глухонемыми и по сей день считается неоценимым.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
1: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один человек купил на базаре овощей. Приехав домой, он обнаружил, что торговцы вместо товара положили в его повозку груду камней. Но он не поехал обратно и не стал сокрушаться, а продолжал жить как прежде. И вот спустя 40 долгих лет в его дверь постучались. Когда человек отворил дверь, на пороге стояли дряхлые старики. «Здравствуй», — сказали они. «Мы обманули тебя на базаре и пришли попросить прощения». Человек ответил: «Я помню этот случай, но вы ничего не должны мне. Камни я выбросил в тот же день в яму, а вы 40 лет носите их в своем сердце».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычный приходящий, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти. Елей небесной лампады моей, за всех невежд колени преклоняю пред тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему временем мгновений. Мгновений вне времени.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. Федор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге, на все соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих дороги и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка. Чуть бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка, он садился в том же вагоне, но поудаль от нас, брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие, и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми. И так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это всегдашней любовью его к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать. Голоса.

Светлое радио. О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.
1: Монах Пафнутьево-Боровского монастыря по имени Амвросий шел по монастырскому двору. Он двигался не спеша, чинно, то и дело поправляя на груди большой крест и разглаживая складки ниспадающей мантии. Совсем недавно Амвросия рукоположили в иеромонахи. Это означало, что он стал монахом-священником и теперь может совершать богослужения и таинства, крестить, причащать, исповедовать. Отец Амвросий еще не успел ко всему этому привыкнуть и радовался от одной только мысли о новом положении. В келье он подолгу чистил свою рясу, а выходя, внимательно проверял, нет ли на ней пылинок и ровно ли висит наперстный крест. Рядом с кельей отца Амвросия жил старенький монах. Он ходил, видавший виды залатанной одежде, которую, кажется, никогда не стирал. Аккуратный отец Амвросий сторонился этого инока. Но однажды, когда новоиспеченный иеромонах с особой придирчивостью поправлял клобук на голове, в дверь его кельи постучали. Отец Амвросий отложил щетку, открыл и обомлел. На пороге стоял его неопрятный сосед. «Отец, прими мою исповедь!» — обратился он к монаху. Отец Амвросий опешил еще больше. «Что вы, ведь я молодой монах!» — ответил отец Амвросий. «В нашем монастыре есть опытные духовники». Но гость только покачал головой. «Нет, отец Амвросий, я именно тебе хочу исповедаться». Когда сосед ушел, отец Амвросий еще долго ходил взад-вперед по келье, размышляя вслух. «Да, грехи у батюшки, и гордыня, и самолюбование, и осуждение. Вот уж чего никогда бы о нем не подумал. И как он с этим, бедный, живет?» После того случая на сердце у иеромонаха появилась какая-то странная тяжесть. Уже не так радовали его сверкающий серебряный крест на груди и развивающаяся по ветру мантия. Исповедь соседа почему-то все никак не шла у отца Амвросия из головы. И вот однажды, после вечерней молитвы, монаха вдруг осенило. «Господи, да ведь это он мне мои собственные грехи пересказывал». Со слезами на глазах отец Амвросий побежал к соседу и упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня ради Христа. Глупец я, ничего не понимал». С тех пор отец Амвросий стал уделять больше внимания не внешнему, а внутреннему своему облику. И о других по внешности никогда не судил. Пройдут годы, и за его глубокую духовную мудрость будут величать старцем. «Не платье делает нас теми, кто мы есть», — говорил старец Амвросий Балабановский, «а устремление душ и сердец наших».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Страстью называют привычку совершать грех. Святые достигали бесстрастия, и мы тоже должны к этому стремиться. Некоторые люди путают бесстрастие с бесчувствием, но это разные вещи. Человек, радуясь или печалясь, проявляет свои чувства. Но ни печаль, ни радость не должны быть безмерны. Чрезмерная радость или печаль могут навредить душе. Хочу поделиться поучениями преподобного Исидора Пелусиота. Бывает иногда, что неумеренная радость больше печали вредит душе, потому что радость окрыляет душу, делает ее неблагоразумную и приводит в забвение своего естества. А печаль смиряет самомнение, низлагает надменность, напоминает о нашем естестве и побуждает к добродетели. Потому надлежит быть выше и радости, и печали, и нашествие той и другой переносить умеренно и разумно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии. 1983 год. Лондон, Букингемский дворец. В стране, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела унижены и лишены воли иерархи, и остатки внешней церкви терпятся лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только за веру сажают в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России. Да, миллионы у нас опустошены и развращены безбожием, внедренным властью. Однако сохранились и миллионы верующих. Они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать. Но как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Действительный статский советник, золотопромышленник Иван Базилевский славился на всю Уфу своей щедростью. «Для родного края он готов на любую жертву», — говорили про Ивана Федоровича. В Уфе второй половины XIX века действительно не было ни одного благотворительного учреждения, в котором Базилевский не принял бы участие. Он родился в семье священника. Протоиерей Федор Базилевский служил в Богородицком храме города Стерлитамака Оренбургской губернии. Сын Иван окончил Уфимскую духовную семинарию, а затем Казанскую духовную академию, но по стопам отца не пошел, а посвятил себя коммерции. Заработав капитал, Иван вложил его в золотые прииски. А когда стал миллионером, на золотых слитках, как тогда говорили, не сидел и никогда не ставил личное обогащение во главу угла. Делиться богатством с людьми – вот что Иван Федорович считал святой обязанностью христианина. Он выделил крупную сумму на достройку Казанского храма в Стерлитамаке, городе своего детства. На средства Базилевского отлили огромный колокол, звон которого был слышен на много верст кругом. В Петербургской академии художеств по заказу благотворителя писали иконостас для этого собора. А на кладбище, где был похоронен Базилевский-старший, любящий сын возвел церковь. В Уфе у Ивана Федоровича был особняк. Благотворитель подарил его городу с тем, чтобы в здании открыли училище для девочек. Базилевский каждый год перечислял крупные суммы на содержание бедных учеников уездных училищ, на покупку учебников, на устройство классов. Многие сельские школы губернии строились на деньги золотопромышленника. Он всей душой сочувствовал уфимским беднякам, инвалидам, одиноким старикам и детям-сиротам. Строил богадельни и приюты. Оплатил юной Вере Тимановой учебу в Петербургской консерватории. Благодаря материальной помощи мецената Вера Викторовна стала известной всему миру пианисткой. Когда в 1875 году в Уфе сгорел театр и на постройку нового требовалось 12 тысяч рублей, Базилевский пожертвовал 9 тысяч. А в 1886 он, к тому времени уже живший в Петербурге, прислал в Уфу денег на переиздание книги выдающегося ученого Петра Рычкова «Топография Оренбургской губернии». К деньгам прилагалось письмо, в котором было написано, что даритель не может не сочувствовать благой цели, и средства на дело, предпринятое для пользы Оренбургского края, жертвует с величайшим удовольствием. Поселившись в северной столице, Базилевский стал попечителем Александра Мариинского приюта. В нем воспитывались дети бедняков. Их родители работали с утра до вечера. Малыши по целым дням находились в приюте. Домой они уходили только ночевать. В 1860 году Базилевский взял на себя все заботы по содержанию приюта. Здание изначально было деревянным. Иван Федорович выстроил для детей каменный дом с подвальным этажом и чудесным садом. 20 лет до самой своей смерти Базилевский опекал детей, выплачивал жалования воспитателям и поддерживал здание в прекрасном состоянии, ежегодно делая ремонт. И в общей сложности пожертвовал приюту целое состояние – 87 тысяч рублей. А когда умер, жертвователями учреждения, которое к тому времени называлось Александром Мариинским Ивана Базилевского, стали сын и брат Ивана Федоровича. Имя благотворителя носил не только приют в Петербурге. Одну из улиц Уфы назвали Базилевской. Также был назван театр, который построили на деньги мецената. А в 1886 году, когда праздновалось 300-летие Уфы, Ивана Базилевского включили в список выдающихся уфимцев.
0: имена милосердия.

Радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.

0: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для Православной Церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего Сына, следуя за Ним и помогая Ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, к которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей Величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
1: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла Девою, что выше мысли и разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может. Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна преодоления естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
0: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, Церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» уже 17 лет помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Организация оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые готовятся к пересадке печени. Кроме этого, фонд «Жизнь как чудо» поддерживает работу больниц, оплачивает обучение для врачей, закупает оборудование для диагностики заболеваний печени, открывает детские игровые комнаты и помогает оснащать ординаторские в медицинских учреждениях. 4 сентября сотрудники и волонтеры фонда отправятся в пеший паломнический поход «Дорога в Лавру». За 3 дня более 20 человек преодолеют маршрут в 125 километров. Добровольцы будут транслировать поход в интернете, а средства, собранные во время паломничества, пойдут на поддержку врачей из Ульяновской больницы. Наша цель – обустроить современную ординаторскую, где медики после тяжелых смен смогут перевести дух в комфортных условиях. Ведь жизнь пациента зависит не только от навыков врача, но и от его физического и эмоционального состояния, рассказывает директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо» Павел Раковский. Организация проводит подобный поход уже в 3-й раз. Его участники отмечают, что дорога в Лавру – это невероятно красивый путь от Москвы до Сергиева Посада, который проходит через древние храмы и живописные леса. Для многих паломников это возможность побыть наедине с собой, помолиться, пообщаться с близкими по духу людьми и пройти путь ради благой миссии. Паломничество в поддержку врачей Ульяновской больницы завершится 6 сентября. Поддержать проект и помочь собрать средства на современную ординаторскую можно на сайте estafeta.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.